полукруг, полутрепетный рот. Итальянская тянет вино, и сливается блеклая зелень банкнот с ярким цветом сукна казино. Папки вместо

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: «Темная ночка». Песни, которые звучат только на радио «Шансон».
1: В заповедных и дремучих страшных муромских лесах всяка нечисть бродит тучей и в проезжих сеет страх. Воет воем, что твои

Не только лыком шить. Он гикнул, свистнул, крикнул: рожек ты, заморский паразит! Убирайся, говорит, без бою, уматывай, и вампиру, говорит, с собою прихватывай. Страшно, а жуть. А вот теперь седые люди помнят прежние дела. Билась нечисть грудью в груди, друг друга извела. Прекратилось навек безобразия. Ходит в лес человек.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угарант 127-27-26-29.
1: Город Москва. 18+. Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
2: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемое подтекания.
1: Из-за чего это происходит?
2: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
1: А чем это грозит?
2: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет — подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты Стопинор. Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о Стопиноре вы можете по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные. +125.
1: Чем конкретно компоненты Стопинора могут быть полезны мужчинам?
2: Тем, что формула Стопинора создавалась для поддержки размера простаты. Ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновение недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты Стопинора способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
1: Узнать все о Стопиноре можно по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
2: Но это не все. Состав Стопинора поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание. А значит, весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь Стопинору, сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
1: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру +125 и узнавайте все подробности о европейском продукте Стопинор. Звонки по России бесплатные и анонимные. +125. Биологически активная добавка не является лекарственной средством.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев.

по праздникам кино с Целиковской. А что Тонька-то твоя сильно страшная, так ты не слушай меня.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
2: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
3: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

рассвета до. Лодочка где-то плывет. Степь светит огнями ночь. Звезды над нами горят.

медвежье дно. Спелые вишни в садах

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаром 127-27-26-29.
2: Город Москва. 18+. Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимны. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 59 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Тюрк».

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угарант 121-27-14-76-29.
3: Город Москва. 18+. Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. Проблема настолько серьезна, что способна разрушить личную жизнь и лишить мужчину одного из главных стимулов. Кто прошел через это, знают, как не сладко мужчинам в такой ситуации. А надо, чтобы было сладко, чтобы все мужчины жили полноценной жизнью. Долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Поэтому я рекомендую мужчинам попробовать новую, усиленную формулу проверенного временем продукта, которая доказала свою результативность. Это продукт нового поколения «Секрет императора Актив Плюс». Его компоненты способствуют обретению мужской твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить свою интимную жизнь. Усиленная формула «Секрета императора Актив Плюс» состоит из натуральных компонентов, которые способствуют и возбуждению, и стойкой мужской твердости, и поддерживают длительность интимного контакта. Звоните с мобильного телефона на короткий номер *125*125 и узнавайте подробности о секрете императора Актив Плюс. Звонок бесплатный и анонимный. *125. Усиленная формула секрета императора Актив Плюс способствует усилению страсти и выносливости в любви. Это оптимальный на сегодняшний день продукт для поддержания потенции. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Новый секрет императора не имеет аналогов и прекрасно переносится в любом возрасте, даже ослабленным организмом. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности компоненты секрета императора Актив Плюс полностью безопасны. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер *125*125 и узнавайте подробности *125. Состав секрета императора Актив Плюс – это та счастливая возможность забыть о неудачах и вновь прочувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна, звонок по России бесплатный. *125. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
4: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе правил проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Она на двор, он со двора.

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
2: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазастанция спортивная 2». ООО «Сазастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Где участок выбрать?
9: Какой фундамент?
8: Какой кирпич?
9: Сколько это вообще стоит?
10: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
11: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
12: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
13: Бархатный шансон. История. 2015 год. Турция. Бодрум.

0: На радио «Шансон» реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угар 127-24-76-29.
1: Город Москва. 18+. Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Таракан, таракан, таракан. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер, мощное средство.
3: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Командер». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Командер» в подарок благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема – не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Командер». «Командер» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Командер» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».

0: регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
3: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
4: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
6: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен. Рекомендую. Паста.
8: Город Казань. Улица Родина 1. Телефон 204-44-20.
9: Реклама нефеда. ООО «Каргопи». ОГРН 128-870-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на Фрэш.ру.
10: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: 7 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Более 2 миллионов россиян подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании. Выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Лидером по числу зарегистрированных участников стала Московская область. Там заявление оформили около 389 тысяч человек. На втором месте Алтайский край, далее идут Свердловская и Ростовская области, сообщили в Минцифры. Дистанционно проголосовать на федеральной платформе смогут жители 32 регионов. Заявление можно подать через госуслуги до 14 сентября включительно. До этого же дня его можно и отозвать, если планы изменятся. Школьникам запретят использовать мобильные телефоны на уроках с 1 сентября. Таков приказ Минпросвещения, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, на занятиях ребятам запрещено использовать мобильники за исключением случаев угрозы жизни или здоровью и при других экстренных ситуациях. При этом на переменах учащиеся могут пользоваться гаджетами в соответствии с правилами учебного заведения. Для одобрения рыночной ипотеки на покупку однушки в Москве нужен доход от 440 тысяч рублей. Об этом РИА «Недвижимость» рассказали риэлторы. Согласно их анализу, средний бюджет покупки однокомнатной квартиры площадью 36 квадратов на первичном рынке столицы составляет 17 миллионов 700 тысяч рублей. На вторичке средняя сумма около 14 миллионов. Отмечается, что большинство банков сегодня не одобряют ипотечные займы, если предельная долговая нагрузка клиента превышает 50% от официального дохода. Метеорологическое лето в столице еще не закончилось. Как заявил синоптик Михаил Леус, по действующим климатическим нормам в среднем осень наступает 2 сентября. При этом в прошлом году она пришла только 24 сентября. По прогнозу метеоролога, небольшая аномалия произойдет и в этот раз. Среднесуточная температура в следующем месяце вряд ли опустится ниже плюс 15 градусов. А далее в нашем эфире утреннее шоу в формате 2D с вашими любимыми ведущими Артемом Деминым и Мариной Дымовой. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Людочка, мой кофе готов?
2: Да, Игорь Иванович, уже несу.
1: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
2: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
3: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: 7:06. Время московское. С вами утреннее шоу в формате 2D. Здесь Артем Демин и Марина Дымова. Мы всех приветствуем. Доброе утро. Марина, у тебя есть автографы каких-то известных людей?
1: Вот сейчас об этом думаю и понимаю, что нет.
0: Серьезно? Ни одного автографа?
1: А у тебя есть?
0: Михаила Круга, конечно.
1: Вот это да.
0: Да.
1: А альбом целый?
0: Что альбом целый? Открытка с его автографом.
1: Ну, я думала, как вот в песне.
0: Альбом нет. Так, ладно, что мы хотим сказать? Сегодня 26 августа. Здравствуйте, это естественно. 26 августа, это среда, это экватор недели, естественно.
1: Ну, зачем ты вот мои слова говоришь? Экватор недели, говорю я.
0: Хорошо.
1: Я это придумала.
0: Я тогда хочу, чтобы ты говорила про праздники.
1: Сегодня Международный день актера. День устраивания секретиков. Как-то надо устроить какой-то секретик. День привлечения удачи. Ну и, наверное, хватит уже. День пищевого технолога.
0: Угу.
1: В Аргентине.
0: Ну, хорошо, спасибо. Спасибо большое. Было очень приятно узнать про вот эти невероятные праздники. Что у нас по программе на ближайший час?
1: В ближайшее время я найду новости, которые все проспали, ты тоже, и мы их людям расскажем. Еще будет игра «Черный ящик» и наш фирменный музыкальный гороскоп на радио «Шансон».
0: Великолепно! Спасибо тебе огромное, Марина! Ну а теперь слушаем хорошую песню. Катя Огонек на радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Какие новости?
1: Какие новости?
0: На радио «Шансон».
2: В Китае среди родителей Марина распространяется новый тренд. Нужно отправлять своих детей в трудовые лагеря.
3: Ну, лагеря. Это классно. Ну, в смысле, лагеря. Это типа как практика.
2: Дети будут выполнять работу фермеров. Типа как практика, типа как учеба. Копают, продают картофель, снимают кору с деревьев и кормят этой корой свиней.
3: Слушай, ну это, наверное, деревья после этого, кору с деревьев.
2: Деревья после этого, скорее всего, погибают. По задумке авторов этих лагерей, такое времяпрепровождение поможет понять детям, насколько сложный физический труд и заработок. А что, в Китае уже забыли дети, что есть физический труд? Я думал, они там с этим рисом и с сельским хозяйством своим и автопромом наверняка знают, что такое физический труд. Мне кажется, в Китае много работают люди в целом. Так, а причем, чтобы отдать ребенка в этот лагерь, родители должны заплатить немалую сумму. 10 дней времяпрепровождения в этом лагере стоит порядка 50 тысяч рублей. А за месяц это уже, извините меня, больше 100 тысяч рублей.
3: Ну, на самом деле, это же хорошая тенденция, ведь я думаю, что китайские дети тоже сидят в телефонах и особо не следят за тем, что происходит в реальной жизни, что нужно уметь работать руками, поэтому как будто
2: дети
3: бы...
2: Дети всего во всем мире, где есть телефоны и интернет, сидят в телефонах.
3: Ну,
2: не только китайские.
3: Не знаю, мне кажется, это хорошая тенденция. Просто непонятно, почему этот лагерь так дорого стоит, ведь дети все-таки действительно там работают. В общем,
2: да.
3: Непонятно.
2: Видимо, может быть... Слишком много желающих на одно место, свободное в этом лагере.
3: Наверное. Ладно, хватит обсуждать китайцев.
2: Может быть, пригласим их в наши
3: лагеря?
2: Давайте
3: поговорим по поводу того, что шок-контент, как говорится. Домашние закрутки, оказывается, можно хранить максимум 2 года. Максимально допустимо до 3 лет при строгом соблюдении техники консервирования и идеальных условий хранения. И, по словам экспертов, банки должны храниться в темном месте при температуре от 0 до 10 градусов. Я просто знаю людей, которые опускают в погреб свои банки, и там, конечно, срок годности никто же, ну, мало людей, которые так ответственно пишут, в каком году они закрывали.
2: У меня есть баночка грибов, которая уже годика, я думаю, 2. А может, чуть больше. Да, вот интересно, она уже все.
3: Ну, надо на самом деле иногда проводить ревизию и вообще.
2: Я вот эту ревизию не знаю. Я смотрю на. Я думаю, сейчас приготовлю. Потом смотрю, думаю, а вдруг там уже что-то не так. Хоть это и опята, но как-то все равно страшновато.
3: Я бы на твоем месте выкинула это.
2: Выкинула бы.
3: Ну а что ты достанешь, откроешь, будешь переваривать.
2: Владимир Аристарх обидится, если я это выкину.
3: Кто это? Твои какие-то. Кто
2: Аристарх
3: тебе
2: наш. Замечательный друг.
3: А, из Киржача, что ли?
2: Из Киржача,
3: а почему ты до сих пор не съел грибы?
2: А вот как-то руки до них не доходили.
3: А вдруг Владимир раздавал свои запасы, которые уже портили?
2: Владимир, сколько на самом деле этой банки
3: просто,
2: лет?
3: На
2: быстро
3: самом деле,
2: говорить.
3: Мне кажется, это отдельная вообще тема для разговора с нашими слушателями.
2: Сколько
3: у них хранится в погребах вот это вот все, потому что я...
2: Иногда достаешь банку, я помню раньше, во всяком случае, достаешь банку из погреба или там из гаража.
3: А там вековой слой пыли.
2: А там уже крышка ржавая, понимаешь? Ржавая крышка просто сверху. И все
3: тебе
2: равно...
3: Люди пишут, Артем, 2 года очень много для грибов. Выкинь, не рискуй, ты нам нужен.
2: А, ну, Наталья, я выкину, если вы мне новую дадите баночку.
3: Кстати, Владимир из города Киржач давно нам не пишет.
2: Все.
3: Он, может, перестал нас слушать, тогда выкидывай банку, он не обидится.
2: Точно?
3: Он не услышит, он об этом не узнает.
2: Ладно, все, давайте проведем сегодня ревизию наших гаражей и подвалов. Может быть, это станет нашей темой, мы еще не знаем пока. Подумаем.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: «Что же в черном ящике?»
1: Это игра «Черный ящик», любимая миллионами, потому что такое огромное количество людей участвует в нашей забаве, не побоюсь этого слова, так, Марина.
2: Предыстория. У нас есть черный ящик, Артем его каждый раз выносит. Но почему-то так сложилось, что все время я придумываю, что туда положить. И иногда, накануне, перед эфиром, ну, со мной какие-то вещи происходят, и я думаю, вот это мы завтра положим в черный ящик. Это может быть город, река, название какого-нибудь культурного или некультурного явления, художник, писатель, поэт, какая-нибудь еда. Короче, это может быть все, что угодно. Но вчера, Артем, после работы, я зашла в магазин. Он закрывается, и там какая-то супер вообще акция распродажи, и я купила книгу, пельмени сначала купила, и книгу.
1: Вот это набор.
2: И бутылочку перестала. Ну, давайте искренне вам расскажу. А книга, она стоила прям дорого-дорого.
1: Дороже, чем пельмени.
2: Дороже, чем вообще весь мой набор холостяка. Короче, прихожу домой, и так я зачиталась. Книга невероятно интересная.
1: Марин, почему ты не сделаешь, не оформишь себе подписку в каком Литресе там или еще где-нибудь.
2: Я не люблю электронные носители. Мне нравится перелистывать, или нюхать, как пахнет новое издание. Короче, там огромное количество картинок. И вообще, ну вот, я, конечно, вспомнила мультик про, как его звали, про кота Матроскина.
1: Ну, был кот Матроскин.
2: Но книга, конечно, не про это. Книга у меня была.
1: Так ты про это купила книгу? А, не про это. То есть не Простоквашино.
2: Ну, конечно, что ты думаешь, я... А Простоквашино Успенский написал или нет?
1: Да, Успенский.
2: Ну, в общем, нет, не Простоквашино. Холодно. Так, ладно, я...
1: Кто в черном ящике?
2: В черном ящике человек. Человек экстра неординарный, необычный. Дожил он до 73 лет. Если кто-то был в Кронштадте, то там обязательно вам про этого человека, если вы брали
1: Крузенштерн.
2: Ну нет, это было бы слишком банально.
1: А почему все это на «эйн» заканчивается сегодня?
2: Самое, что классное, что этот человек открыл, ну не один, конечно, со своей командой, 29 новых островов.
1: Вот и все.
2: Все, да? Слишком жирная подсказка.
1: Я думаю, что это очень была жирная подсказка.
2: В 1820 году корабли подошли к ледяному побережью Антарктиды. Вы только представьте себе. Экспедиция полностью обогнула Антарктиду. И сюда шли в суровых условиях вблизи ледового панциря. Самое главное, вы представьте, 1820 год. Телефонов нет, карт нет, умных колонок нет. Ты не можешь сказать, хей, а мы где? Ну, то есть, в общем, удивительно, сколько было привезено из этих экспедиций, сколько новых знаний, сколько, там, наверное, пишут что-нибудь про Джеймса Кука.
1: Лазарев.
2: Лазарев был тоже в этой поездке, он был вторым человеком.
1: Амундсен, Колумб, ну и, конечно, немалое количество правильных
2: ответов. Давай, кто был первый, кто написал первый?
1: А первый у нас был Юрий Разуваев.
2: Он написал настоящее имя, которое было при рождении, Фабиан Готлиб Беньямин фон Беллингаузен.
1: Ну, конечно, нет, просто Беллингаузен.
2: Русский мореплаватель адмирал сегодня был в черном ящике.
1: Беллингаузен, дорогие друзья, мы поздравляем Юрия Разуваева, вот ему аплодисменты.
2: Юрий, вы молодец. Наверное, все мальчики знают вот эту вот славную страницу, историю нашей страны.
1: Все мальчики знают, конечно.
2: Да?
1: Конечно.
2: А я просто, ладно, я тебе потом за эфиром расскажу, что меня удивило.
1: А расскажи сейчас.
2: Сейчас рассказать?
1: Ну, есть
2: вот
1: у тебя
2: минутка. Нам часто что-то говорят, что, типа, ну, во-первых, мы плохо знаем свою историю. Вот это у меня действительно, я считаю,
1: я
2: это
1: вот сейчас, например,
2: большой пробел.
1: Я жалею, что я в школе не очень любил историю.
2: Ну, то есть,
1: мне
2: географию.
1: Нравилась математика.
2: Это же и география тоже.
1: И географию плохо знал.
2: И я к тому, что когда наши, вот и Лазарев, и Беллинсгаузен проплывали острова, типа там Таити, что-то, что-то около, и Новая, как она называется, где Новая Зеландия, вот это вот все, они вот этим жителям местным, которые аборигены, они им дарили какие-то подарки, они с ними знакомились. А когда туда приплыли англичане, французы, они тупо использовали их потом как рабов этих людей. И вот это, ну почему про это редко говорят? Как все-таки благородно наши мореплаватели открывали мир?
1: Мы вообще более благородная нация, если сравнивать нас с англичанами.
2: Просто, я просто об этом никогда не задумывалась. Но там, когда я видела в этой книге и гравюры, и зарисовки, как эти люди выглядели, как они там, ну, пытались найти какой-то общий язык и о чем-то поговорить. Ну, в общем, это так интересно. Изучайте историю, это правда классно.
1: Мы, русские, слишком добрые. Так, Юрий Разуваев, вы молодец. Номер телефона присылайте. Вы первым отгадали Беллинghausen. Вам полагается сюрприз от утреннего шоу. Но впереди у нас новости и фирменный музыкальный гороскоп. Не пропустите.

0: новости на радио «Шансон».
1: Варин, если ты кому-нибудь скажешь «клоп-вонючка», то человек обидится.
2: Так себе комплимент, я знаю.
1: Согласен. А вот действительно существуют такие клопы-вонючки, и их нашествие угрожает Подмосковью.
2: Слушайте, ну мы только от этих слизней леопардовых отошли.
1: Не отошли от слизней, еще не отошли.
2: А они уже, может быть, мерзнут, и все?
1: Кстати, надо сходить посмотреть, я что-то там давно не был. У нас вот...
2: Господи, у тебя же день проверки, Чертаново. Как там чувствуют себя слизни?
1: У меня в Чертаново очень интересная ситуация. С одной стороны, пруд Чертановский, а с другой пруд каскад Кировоградский. Да. И вот там, где Чертановский, там этих слизней просто пруд-пруди. А там, где Кировоградский, ни одного нет, а разделяет их всего лишь улица Чертановская. Эти два пруда, понимаешь, да? И вот, видимо, слизни не могут преодолеть вот этот барьер, чтобы и на втором пруду поселиться. И я, когда гулял, там вот обращал внимание, что там очень много. Сейчас, правда, не знаю, честно.
2: Смотрите, вот Артем Демин гуляет, вот просто представь, человек вроде весело шутит, пишет песни, и гуляя по парку, он думает, а почему тут слизни есть, а тут нет? Вот я бы никогда, Артем, не подумала, что это действительно то, что будоражит твою фантазию.
1: Ну, правильно. И все тебя твои... будоражат пельмени и игристы, и книга про Простоквашино.
2: Про Антарктиду, а не
1: Простоквашино. Нашествие клопов. Вонючих теперь угрожает Подмосковью. Их численность из-за теплого климата выросла в разы по сравнению с началом 2020-го. После также жаркой погоды спровоцировала взрывной рост популяции паутинных клещей и тлей. А вот эти клопы вонючки, они что делают-то вообще? Не понимаю. Просто воняют?
2: Воняют, наверное. Я просто не воняют. Знаю. Они давайте про школьников поговорим.
1: На людей не нападают, я имею в виду?
2: Ну-ка, Артем, конечно, нет. Ты же не малина. Ты же не ягода малина.
1: А вот эти в малине живут?
2: Ну да.
1: А это вот эти?
2: Какие еще?
1: Странно, малины нет, а клопы есть. Тоже
2: вот так вот.
1: Ерунда какая-то.
2: Короче, тут родители вот что думают. Половина школьников, оказывается, забыла учебную программу за лето. В данный опрос 57% учеников признали, что за 3 месяца каникул подзабыли часть пройденного. Еще 37 считают, что им придется повторить примерно половину материала. А 19 сказали, вообще все забыли. Мне кажется, это нормально за лето забывать то, что было в школе.
1: Ну да, если ты что-то знал еще. Потому что некоторые говорят, забыли, но они это даже и не знали.
2: Ну, просто все равно потом, когда, значит, 1 сентября, я сразу пух.
1: А ты много читала летом книг, которые по
2: внеклассному?
1: Нет, по внеклассному чтению.
2: Всегда все читала.
1: То есть вот ты была вот та самая,
2: я
1: да?
2: Же
1: которую ботан. Любила, которую любила учительница по литературе и не очень долюбливали одноклассники.
2: А мне кажется, я ее тоже подбешивала. Я все время руку поднимала. Она такая, типа,
1: ну да.
2: Что там?
1: Я представляю. Женщина в Москве отдала телефонным мошенникам более 75 миллионов рублей, Марина.
2: Откуда у нее такие деньги были? Кем она работала?
1: Сейчас расскажу. Злоумышленники убедили жертву, что от ее имени оформляются доверенности, деньги на счетах находятся под угрозой. Для сохранения накоплений якобы было необходимо снять средства со счетов и передать наличные. Женщина на протяжении нескольких дней снимала деньги и передавала их курьерам. А работала она...
2: Нет, Артем, просто у меня на карте...
1: Ценными бумагами.
2: Я, смотри, я, ну, можно сказать, что известная в узких кругах ведущая.
1: Давай
2: на радио,
1: так.
2: Да?
1: Ты звезда утреннего,
2: да, окей,
1: утреннего
2: звезда
1: шоу.
2: Утреннего шоу. У меня на карте, честно вам скажу, 16 500 рублей. То есть, как бы, вряд
1: уважаемые
2: ли...
1: Уважаемые мошенники, пожалуйста, не звоните сегодня Марине.
2: А у людей, у женщины 75 миллионов рублей. То есть, либо она продала 3 квартиры.
1: Не так.
2: Даже не 3, побольше квартир можно было продать.
1: 5 можно продать.
2: Просто мне интересно, вот когда вот эти новости нам попадают, как обманули мошенники эту женщину, мне неинтересно. Я хочу узнать, как у нее появились такие деньги.
1: Давай пригласим ее в утреннее шоу «Звездный завтрак».
2: Так нам надо тогда всех, вот, но и уже неинтересно звать, уже денег-то нет. Ну, просто, друзья,
1: Марина, а тебе интересно звать только людей, у которых есть или еще остались деньги?
2: Нет, просто, друзья, ну не ведитесь на мошенников, не становитесь их жертвами, никому ничего не снимайте наличные, не давайте. Но это все действительно уже не смешно. Сколько, 2-й или 3-й год? Я помню, в моем детстве мошенники были, это по телефону позвонить, зовем, сейчас полиция приедет, и трубку кинуть. Вот это были мошенники из 90-х, а сейчас что это такое? Ну, жесть.
1: Ладно, это все новости, которые мы успеваем, Марина, с тобой рассказать к этой минуте, но я думаю, что сегодня мы еще вернемся к новостям, кто знает. А впереди наш фирменный музыкальный гороскоп. Известные астрологи уже все нам написали, все нам предсказали, и мы, конечно же, этой информацией поделимся.
0: Шансон, реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру. Т-банк 0+.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
7: УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
8: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
11: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
14: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
0: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев.

0: Радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Среда на календаре, 26 августа. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, вас ожидает приятный и богатый на сюрпризы день. Сегодня появится непреодолимое желание как-то себя порадовать чем-то новеньким. Пришло время, и почему бы нет, ваша песня «Поздняя любовь». Группы «Хорошая песня».
2: Тельцы, лучше дня и не придумаешь для того, чтобы свои планы предоставить руководителю. Четко, емко донесите до него все, что вы хотите. А совет дня в песне «Девочка лета» Стас Михайлова.
1: Близнецы, отличное время для путешествий, особенно если вы уже не молоды. Вы прекрасно проведете время и в путешествии найдете новых друзей. Все как в песне «Лучик» Сергея Куренкова.
2: Может быть, близнецам надо купить билеты на «Бархатный шансон»?
1: А почему?
2: Раки, не бойтесь рисковать, решитесь и осуществите свои планы. Велика вероятность удачного исхода. Будьте осмотрительны при походе в магазин. А ваша песня сегодня «Женщина-осень» Владимира Асмолова.
1: Львы, сегодня вы будете довольны тем, как развиваются события. Все будет идти четко по вашему плану. И, конечно, не игнорируйте просьбы о помощи коллег по работе. Попроси меня о чем-нибудь, Марина. А песня дня студенточка Валерия Курас.
2: Девы, этот день прекрасно подходит для того, чтобы устроить презентацию вашего нового проекта. В будущем это стабильно отразится на финансовом положении. Ваша песня «Белая полоса» Артема Демина.
1: Весы, благоприятный период для осуществления желаний, воплощения в жизнь новых идей. Только обязательно наладьте контакт с руководством.
2: Скорпионы.
1: Ваша песня «Дай мне огонь» Дениса Майданова.
2: Ой, извините,
1: да,
2: ничего. Скорпионы, не тратьте лишние силы на то, что вы сделать не можете. Уже завтра вы все свои планы сможете реализовать. А совет ловите в песне «За подруг» Катя Огонек.
1: Стрельцы, сегодня вам все по плечу. Вы с легкостью решите любые вопросы и выйдете достойны из любой ситуации. Ваша песня «Ветер в голове» Сергея Трофимова.
2: Козероги, вас переполняют идеи, и все ваши мысли заняты только тем, что вы ищете решение для того, чтобы выйти затруднительного положения. Совет сегодня вы найдете в песне «Клееночка» Алексея Петрухина.
1: Водолей, хороший день для того, чтобы найти новую работу в качестве дополнительного источника. Все как в песне «Докурю и брошу» Тамары Кутидзе.
2: Рыбы, вас переполняет энергия, вы бодры и оптимистично настроены. Вам легко будет добиться любых успешных результатов. Ваша песня в эту среду «Грубая любовь» Инны Вальтер.
1: Радио «Шансон» всем желает легкой и музыкальной среды.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет +17 градусов. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду.

0: 8 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Масштабные поправки в банковское законодательство вступят в силу с 1 сентября. Одним из главных нововведений станет создание единой базы всех банковских карт россиян с жестким лимитом не более 20 на человека. Лишние карты будут автоматически блокировать. Об этом агентству Prime рассказал аналитик Андрей Сироткин. Кроме того, банки получат право блокировать переводы на срок до 48 часов при подозрительной смене данных в учетной записи. Также кредитные организации усилят контроль за операциями свыше 200 тысяч рублей новым получателям. Единые стандарты медицинского обслуживания внедрят в российских аэропортах. Речь идет о воздушных гаванях с пассажиропотоком от 39 тысяч человек в месяц. Новые правила заработают с 1 сентября, пишет парламентская газета. Теперь в каждом таком аэропорту обязан круглосуточно работать лицензированный фельдшерский пункт. Единые стандарты призваны устранить разницу в качестве помощи. Теперь и в столичных, и в региональных гаванях медики будут работать по общему регламенту. Помощь смогут получить не только пассажиры, но и провожающие, встречающие, а также персонал. Пробки в Подмосковье вырастут перед началом нового учебного года. По оценке регионального министерства транспорта, в последнюю неделю августа количество машин на дорогах увеличится на 100 тысяч в сутки. Загруженность трасс по сравнению с летними буднями возрастет на треть. Люди массово возвращаются из отпусков и завершают дачный сезон. 1 сентября станет наиболее загруженным днем. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время, дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. А далее в утреннем шоу в формате 2D обсуждаем домашние закрутки. Успеваете ли за зимний сезон съесть все, что заготовили летом? Пишите в Макс и другие мессенджеры. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Игорь Иванович.
2: Да, Людочка.
1: Главный бухгалтер Светлана Николаевна уже в приемной. Приглашаю?
2: Ни в коем случае, Людочка. До 11 меня просто нет.
1: Как нет? Вы же здесь.
2: Физически, Людочка, я, конечно же, здесь. А вот мысленно я с ними. Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу «Юсуповская больница». Боль в суставе не должна быть приговором. В Центре травматологии «Юсуповской больницы» выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. «Юсуповская больница».
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно. Сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: 8:06 в Москве. С вами утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. 26 августа на календаре. Это среда. Мы всех приветствуем. Желаем вам доброго утра и приглашаем к диалогу. Но прежде новость, да? Еще раз напомним, наверное,
1: новость шокирующая, мне кажется, для многих удивительная. Домашние закрутки, оказывается, можно хранить максимум 2 года. Максимально допустимо до 3 лет, но это при строгом соблюдении техники консервирования и идеальных условий хранения. Вот так вот. Банки должны храниться в темном месте.
0: Сегодня с вами поговорить о том, что, во-первых, делаете ли вы закрутки, или уже сделали, или планируете только к этому приступить. Во-вторых, если делаете, то успеваете ли за зиму съедать все, что накрутили, и остатки там, не знаю, может быть, раздаете кому-то, может быть, утилизируете, либо вы храните
1: годами,
0: десятилетиями, внукам на свадьбу дарите потом баночку.
1: Просто на самом деле, если ты в августе, там, в июле все это спускаешь в подвал, то так лень потом оттуда все это доставать.
0: Ведь ну как-то лень. Голод не тетка.
1: У меня просто были знакомые, которые проводили ревизию подвала.
0: А вот об этом ты расскажешь нам подробнее чуть позже.
1: Ну хорошо.
0: А пока предлагаю разделить лето с Алексеем Петрухиным и Анной Семенович.
1: С удовольствием. Делайте громче.

0: реклама.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и

0: проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире Радио Шансон и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8-495-925-33-17.
2: Утреннее шоу в формате 2D на Радио Шансон с Деминым и Дымовым.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, Марина, у тебя есть загородный дом в городе Д. Расскажи, пожалуйста,
2: ты... У меня дом в селе Т.
1: Да, успеваешь ли ты, умудряешься ли ты, получается ли у тебя что-то посадить, что-то собрать и потом из этого сделать закрутки?
2: Ну, ты неправильно ставишь вопрос.
1: Вы съедаете все и ничего там лишнего у вас нет, чтобы можно было закрутить в банке.
2: Ну, этим, во-первых, занимается моя мама. Я еще пока не доросла до того момента, когда я понимаю, что надо что-то закрутить.
1: А что это? Зависит от возраста, Марин?
2: Мне кажется, что это когда у тебя уже... Ну, когда ты уже взрослый. Я
1: нет,
2: пока еще... У меня
1: я думаю, ты
2: настрой.
1: Сильно ошибаешься. Я думаю, что да? Ты сильно ошибаешься, потому что я знаю очень много молодых людей.
2: Ну, молодых до 30?
1: 35-40, да, которые спокойненько уже летом что-то могут закручивать. Молодые семьи часто это делают. Жена моет, укладывает в банки, муж закручивает, если нужна.
2: Ну, короче,
1: грубая,
2: у нас в целом
1: это
2: дома не особо принято есть различные соленья, поэтому...
1: Почему?
2: Ну, вот так принято. Не прижилась эта традиция что-то
1: есть
2: закрывать.
1: Соленый помидорчик вот этот вот достать.
2: Ну, вот мама закрывает максимум 2-3 банки.
1: Да ты что?
2: А, ну, варенье, наверное, банок 7, ну, маленьких таких, знаешь, как...
1: Ну, вот, ну это прям на одну неделю, да, если...
2: Ну, в общем, и все, больше мы ничего не закрываем. Но при этом у нас есть знакомые, которые периодически проводят ревизии своих подвалов.
1: А, и
2: но
1: вот
2: они
1: то,
2: реально,
1: что им больше 3 лет?
2: Убиваются на огороде, ну, в плане того, что они все выходные, они просто не вылезают никуда из этого огорода.
1: Упахиваются
2: и так,
1: собирают
2: что...
1: большой урожай.
2: И в итоге как-то они говорят, да, мы тут решили проверить, что там у нас в погребах, в подвалах. Угу. 70 банок 3-литровых они достали того, что уже очень давно там хранится. Поэтому, мне кажется, нет смысла так сильно... Ну, то есть понятно, что кто-то, может быть, это все и съедает.
1: Нет,
2: за зиму.
1: Смысла сильно упахиваться на даче, если у вас есть такие соседи, которые
2: ну,
1: могут
2: нет,
1: достать 70 банок.
2: Нет, они нам ничего не отдают. Я тебе про другое.
1: А,
2: я
1: не
2: к тому,
1: отдают?
2: Что... Ну, а почему они должны нам что-то отдавать? Я тебе про другое говорю, что сейчас как будто бы все стало намного проще. Ты же можешь пойти... Если захотел-то соленых огурцов, пошел в магазин,
1: они
2: купил баночку.
1: Да. Купил,
2: или
1: но
2: там
1: они не такие.
2: Приехал куда-нибудь там в Ярославскую
1: область. Особенно с помидорами.
2: Бабушки много вкусного продают, даже ту же там квашеную капусту, еще что-то. Ну, и другим людям помощь. Я потому что понимаю, что для кого-то это хорошая прибавка к пенсии, что-то вот такое продать на каком-нибудь маленьком рыночке. Какие-нибудь бабушки там продают и те же и грибы, и огурцы, и помидоры уже закрытые. Мне кажется, что как бы... Но это вполне нормальная и логичная история, чем
1: купить
2: действительно...
1: грибы на рынке у бабушки нормальная история для
2: да.
1: тебя? Не боишься?
2: Нет, не боюсь.
1: Не знаешь? Ну, уверена в бабушках?
2: Ну, слушай, я же не буду есть их сразу, я их дополнительно отварю. Понятно, что...
1: А если это грибы уже...
2: Закрытые? Ну, все равно отварю.
1: Ну, соленые.
2: Соленые, да. Так все делают. Ну, в смысле, у нас это опасно же есть, никак не обрабатывая эти грибы, потому что ботулизм и все такое в консервации
1: может
2: быть.
1: А я ел всегда так.
2: Ну, видишь, тебя
1: не отваривал,
2: судьба бережет.
1: Бережет. И, видимо, я еще нужен пока.
2: Нам люди пишут, что 84 закрыли и еще закроем. Вы реально все это успеваете съедать, Антон?
1: Ну, смотри, какая семья.
2: Там какие-то патиссоны, я смотрю. Патиссоны вообще не люблю. Ты любишь патиссоны?
1: Слушай, ты знаешь, да, иногда могу съесть патиссончик прям вот. Не могу сказать, что это блюдо, которое у меня там лидирует в моем хит-параде закруток, но...
2: А что у тебя лидирует в хит-параде закруток?
1: Ну, в хит-параде закруток
2: 13-е
1: у меня...
2: место хит-парада, давай.
1: 3-е место – огурчики соленые. 2-е – помидорчики. И 1-е место – конечно же, грибы.
2: Серьезно?
1: Конечно.
2: Необычный хит-парад.
1: Да.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Где участок выбрать?
4: Какой фундамент? Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
5: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
7: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом. И все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс Фрэш — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен, рекомендую.
9: Город Казань, улица Родина 1, телефон 204-44-20.
10: Реклама не оферта ООО «Каргоби», ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
11: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
0: Радио «Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, краткое содержание предыдущих серий. В нашем прошлом выпуске Марина Дымова призналась, что прежде чем съесть консервированные грибы, она их предварительно отваривает в кипящей воде. Итак, кипятите ли вы грибы? Если кипятите, то мы,
2: мы идем к вам. На самом деле, что ты смеешься, я не пойму.
1: Но я ни
2: еще
1: разу не
2: в предыдущей
1: грибы,
2: серии
1: знаю,
2: было, что у Артема есть свой личный хит-парад закруток. Причем, ты знаешь, ты с таким наездом и с каким-то, ну, знаешь, пренебрежением говоришь.
1: Нет, с удивлением.
2: Ты, Марина, ничего не закрываешь, да как тебе не стыдно.
1: Ты,
2: можно
1: да.
2: подумать, ты сидишь целыми днями, купил где-нибудь ведро огурцов и такой закрою. Прям вот хочется мне что-то закрутить. У тебя мама это все делает.
1: Вот именно. Я бы это делал, если бы мама этого не делала. Но поскольку делает мама, и я и когда еду
2: я прям в Липецк... А что ты мне, самому не интересно попробовать закрыть по маминому рецепту? Она тебе передает по наследству свои какие-то фирменные, семейные...
1: Мам, передай мне, пожалуйста, по наследству...
2: Не банку проси, а
1: фирменный
2: рецепт.
1: Рецепт, мам. Все, сегодня, вот сейчас она услышала.
2: Ну нет, правда.
1: Она не правда, она слушает себя.
2: Ведь все равно это вкусы из детства, то, что умеют закрывать
1: бабушки. В обед у меня будет этот рецепт. И я даже могу завтра его рассказать нашим радиослушателям.
2: Хорошо. Нам пишет Лилия. Доброе утро, любимки. Заготовки, конечно, есть. От огурцов до грибов. Но с грибами реально проблематично, ведь в этом году не урожай. А так я уже накатала 30 штук 3-литровых банок компота. 40 штук литровых банок огурцов, более 20 банок помидоров, разных салатов, уже даже не считала, варенье разного от лесной ягоды до ежевичного. В моей семье любят закрутки, практически все съедается. С прошлого года осталось только 2 банки компота и 2 баночки помидоров. Это круто.
1: Какая же классная фамилия Королева. Если не ставить 2 точки над буквой «Е», то получается Королева. Так вот, Людмила действительно королева закруток, хотя Людмила королева. Доброе утро, летом живу на даче, конечно же, закручиваю банки, огурцы, соленые маринованные лечо, икра, кабачковые помидоры, компоты никто не пьет, но желе из красной и черной смородины я делаю. Клубнику и малину замораживаю. В этом году вместо грибов набрали брусники. Делаю все на 3 семьи. Если поделить, то в принципе так-то и не очень много на каждого получается. Конечно же, подружкам и соседям, если у них нет, то не отказываю. Не хочу повторяться, но пенсия как-то особо не позволяет все это дело покупать. Поскольку грибы мариную сама, то грибы не кипячу перед использованием.
2: Вот. Не, ну, конечно, когда свои, ты знаешь, где ты их собирал, как ты их приготовила. Когда ты их покупаешь где-то на рынке, у бабушки или на обочине, то тут как бы вопросики. Лишний раз лучше прокипятить, как мне кажется. Вячеслав нам пишет.
1: Ну-ка.
2: А вы знаете, что бабушки-обочечницы сейчас заточены на офигевших от денег москвичей? Ценники у них, знаете, какие? На все, даже на яблоки несчастные, которые просто сами растут и валятся с яблони. И они ходят там, в смысле, на уход сил на яблоню не тратятся. Вот так Вячеслав с наездом на бабушек-обочечниц. Слушайте, ну у них маленькая пенсия, их можно понять.
1: Самые...
2: Если люди сами не хотят ничего закрывать, значит, у них и готовы покупать, почему нет?
1: Самые обалденные закрутки и вот просто прилавки, огромные прилавки на обочинах стояли, когда я ездил на автомобиле и проезжал Адыгею. А там же, в принципе, природа хорошая, край богатый, там очень много и меда, и варенья, и грибов. Но это, конечно, нереально не купить что-то, Марин. Вот если ты там останавливаешься в Адыгее на обочине, и люди продают вот это все...
2: Я пока не планировала в Адыгею.
1: А о чем?
2: Но я бы хотела купить там сыр.
1: И сыр,
2: из адыгейского,
1: конечно,
2: я знаю только сыр.
1: И сыр тоже там есть. Не, ну, у них вообще, на самом деле, очень хорошо развито в Адыгее сельское хозяйство. Адыгейские помидоры все хвалят. Но они до Москвы не доезжают, к сожалению. Mm-hmm. Их съедают жители Адыгеи и, в лучшем случае, Сочи.
2: Антон нам пишет, что из Карелии лет с 30 мы с супругой обязательно квасим капусту, помимо всего прочего. Хватает всем, и друзьям, и родственникам. Как говорится, капуста она такая. И на стол поставить не стыдно, и съедят не жалко.
1: Слушай, ну да.
2: Вот капусту я очень люблю.
1: Я капусту тоже очень люблю. И...
2: Вот у меня в топе она была на первом месте.
1: Ты же помнишь, когда мы ходили, еще ели здесь в столовой у нас? Вот, то есть я всегда брал капустный салат. Всегда.
2: Но это была не квашеная капуста.
1: И зачастую это была и квашеная капуста.
2: Да, но это было
1: вот, не то. Я тебе могу сказать, что вот, в принципе, по поводу квашеной капусты, конечно, домашняя вкуснее, безусловно. Но то, что продается в супермаркетах, вполне себе Вполне себе квашеная капуста.
2: Да?
1: Да.
2: А я люблю бабушки, когда они прям из ведра продают и в пакет
1: тебе
2: досыпают.
1: И там тмин еще такой вот, тмин, укропчик вот какой-то, да?
2: Я
1: вот
2: люблю с клюковкой.
1: С клюковкой.
2: И с морковкой. Ой, квашеной капусты прям захотелось, друзья.
1: Да,
2: осталось ли у кого-то с прошлого года? А сейчас пока же не будет правильной капусты. Должны же первые морозы ударить, и только тогда она будет прям правильная, хрустящая.
1: Ферментация произойдет.
2: Нам не пора послушать...
1: Нам пора послушать известного капустоеда и грибника Дмитрия Малыгина, который в последнее время...
2: Вообще-то он автомобильный эксперт был.
1: Вот, увлекся автомобилями, а так-то мы знаем, что это известный грибник. Вот. Сейчас нам Дмитрий расскажет, нужно ли кипятить грибы перед употреблением, или лучше...
2: Купить электрокар.
0: Автомобильные новости.
3: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Совсем недавно немецкая компания Mercedes представила новое поколение седанов-универсалов C-класса. Отечественные дилеры уже рапортуют о том, что готовы предложить такие автомобили и нашим покупателям. Первые счастливчики могут получить новенькие «Мерседесы» к концу нынешнего, началу следующего года. Дилеры признают, что поставки будут штучными под конкретный запрос. Несмотря на то, что C-класс является одним из самых низких в иерархии «Мерседеса», цены в России будут, мягко говоря, впечатляющие. Базовые и средние версии, с учетом логистики и всех дополнительных платежей, оценивают в 7-8 миллионов рублей. А с богатым оснащением автомобиль вплотную приблизится к отметке в 10 миллионов рублей. Сам Mercedes-Benz называет новое поколение C-класса крупнейшим техническим переосмыслением модели за всю историю. Но выложить 10 миллионов за эту инженерную поэму, как по мне, уже за гранью добра и зла. Это самая дорогостоящая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон». По будням с 7 до 11 утра. Для лиц старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
4: Угарант 127, 27, 14, 76, 29. Город Москва, 18+.
5: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома маш. Блокбастер – мощное средство.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Людочка, вы ничего не забыли?
8: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
7: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
8: Так до ноября, время еще есть.
7: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
8: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
9: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
10: «Эх, разгуляй».
9: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
12: Откровенно! Сокровенно!
13: Откровенно о сокровенном.
14: Итак, закрутки нужно хранить максимум 2 года, говорят специалисты, и в связи с этим мы хотели бы у вас поинтересоваться, сколько хранятся закрутки у вас. Может быть, вы съедаете все за зиму и уже весной ничего нет.
15: Еще, может, не успеваете до Нового года все съесть.
14: Такое тоже бывает, если закручивать по 7 баночек, Марин, да?
15: Тебе Марина написала, Артем.
14: Да, с удовольствием.
15: Тема послушаю. Про слизней огонь. Артем, можно переселить парочку слизней на Кировоградский пруд, только совочком переносите. Уравновесите баланс природы.
14: Нет уж, спасибо. Я бы от этих избавился с удовольствием, которые на Чертановском пруду, а ты говоришь, Кировоградский
15: пруд. Это не пока... я, это наши слушательницы тебе советуют.
14: Ну, что за совет такой?
15: Что ты как восполнял природный баланс.
14: Нет, конечно, ни в коем случае. Это испанские слизни, я хочу их всех отправить домой, в Испанию. Депортировать.
15: Где за тебя проголосовать?
14: Везде.
15: Нам пишет наша слушательница Наталья. Доброе-предоброе утро, любимые Марина и Артем. Консервации пол подвала. Только компотов банок 70, наверное. Нет, конечно, за год мы все это не поедаем и не допиваем. Оно просто нарастает на следующий год. Уже, конечно, стараюсь столько не закрывать. Дети далеко не берут банки из дома, тяжело далеко тащить мне им, так что вдвоем с мужем, много ли нам надо? Раздаю, что-то выкидываю. Вот нужно тоже ревизию провести и еще повыкинуть. Кума также летом больше 50 банок всего выкинула. Сейчас новые закрывает. Надеется, в этом году наестся. Едоков добавилось. Это вот от Натальи. Ну вот, правда, пишет Наталья, столько не съесть, сколько некоторые закрывают.
14: Как выкидывать-то? Я не знаю. Зачем выкидывать?
15: А что делать с этим?
14: Ну, проще же раздать.
15: Ну, кому ты раздашь, если у всех такие же проблемы с, у соседей? Серьезно? У всех много всего.
14: Нашли проблемы. Но проблемы это когда
15: это
14: хочется
15: как
14: и не можешь.
15: Это с кабачками, понимаешь? Ты
14: вот
15: их посадил весной, да. А потом в августе ты не знаешь, куда их девать. И сколько даже, ну, вот ты никогда не... А, ты же в деревнях-то не бываешь.
14: Как
15: когда проезжаешь вдоль деревни, сколько всего там около... У кого, если раньше скотина была там, сейчас мало у кого остались коровы, лошади, свиньи и все такое, и некому все это отдавать, понимаешь?
14: Доброе утро, ничего не успеваю съедать из заготовок, поэтому вообще перестал что-либо закручивать.
15: Вот.
14: А если очень уж мне захочется соленого огурчика, то, слава богу, в магазине все это еще продается. Лучше съесть свежее в моменте. Вот такое сообщение. От неизвестно кого.
15: Нет, это наш слушатель, просто у него ник такой не очень понятный.
14: Ну, я и говорю, от буквы И и К.
15: А Тимофей пишет: доброе утро, все зависит от того, насколько вкусно приготовил. У нас заканчивается все к марту-апрелю, и это не зависит от объема заготовок. Ну, у Тимофея, насколько я помню, большая очень семья.
14: Да.
15: Вот тебе Наталья пишет, а кому нам раздавать-то? В селе у всех всего полно.
14: Ну, это да, это правда. Так, доброе утро, зимние заготовки съедать не успеваем. В частности, это касается маринованных огурцов. В этом году ежикам отдали 6 трехлитровых банок огурцов.
15: А ежики известная закуска любимая у них, конечно.
14: А ежики были
15: счастливы. Они же мясо едят. Для меня тоже, я думала, что они накалывают грибочки, яблочки и ягодки на свои колючки. А потом, когда я увидела, с каким удовольствием они едят сосиски и упавший кусок шашлыка, я поняла, что они хышники.
14: Так, варенье, компоты идут у нас на ура. Каждый год делаем как на целую армию, пишет нам Алла из Ярославля.
15: Пишет нам Мария: закрутки делаю в обязательном порядке, компоты, варенье, соленые огурчики по-деревенски, ассорти очень люблю, зеленые помидоры, маринованные, просто чума. А еще в этом году сделала огурчики, резанные в томатной заливке с чесноком и черным перцем. Боже, как же это вкусно, я даже не ожидала. Почти все выращиваю сама, никогда не понимала, когда говорят, зачем все это, ведь можно купить в магазине. Но разве это может сравниться с домашними заготовками? Почти все банки мы съедаем, ну, кроме варенья.
14: Да, вот эти вот ассорти, это особенная история, конечно. Так,
15: ассорти, это как раз где патиссоны?
14: Там могут быть патиссончики, огурчики, помидорчики, там мощи.
15: Мне нравится, когда вот лечо, кто умеет готовить. Вот
14: слушай,
15: это
14: ну вот
15: вкусно.
14: Помнишь, нам Дима передавал с правого берега, вот, и я хочу тебе сказать, ну там все было вкусно. И вот все огурчики, помидорчики.
15: Помидоры я не понимаю. Вот мы, не знаю,
14: а у него же черри были.
15: Кто-нибудь меня разделит со мной вот это вот ощущение, если соленые огурцы я люблю, когда они хрустят, а помидоры это нечто, то, что у тебя лопается во рту, мне вот это не
14: вкусно. Это невероятно вкусно.
15: Да?
14: Для меня это просто вообще бомба. Даже лучше, чем огурцы. Ну ладно, да, что мы тут все. Так, доброе утро. Заготовок немного делаю. Живу одна, и не те времена, когда весь погреб до замужества жила в селе, был завален закрутками. С прошлого года осталось лещи и варенье. В этом году сделала помидорки, огурцы, наварила варенье. Светлана, город Алексей.
15: Татьяна нам пишет: закрутки, конечно, делаю. Есть новые рецепты в этом году. Компоты, мохито из крыжовника и сливы. А еще готовлю заправку для борща и варенье из лесной земляники. Все съедается?
14: Так,
15: мохито
14: устала...
15: из крыжовника, это звучит.
14: Да, звучит
15: вкусно.
14: Очень аппетитно. Устала от закруток, что я только не делала, никто не хочет есть. Все хотят мяса. Закрутки стоят уже по 100 лет, крышки поржавели, банок 200. Банок 200.
15: Это просрочка уже.
14: Поменяли цвет. Прошу, заберите кто-нибудь ради банок хотя бы. Но есть же люди, которые любят кушать. Это вот от Натальи. Ради банок забирайте,
15: ну,
14: Наталья.
15: Ну, потому
14: что раздает.
15: То, что больше 2 лет хранится, уже есть
14: но
15: опасно.
14: Уже как бы опасно, да. Ну что, в следующем часе продолжим читать, поэтому пишите.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Радио «Шансон».
8: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: шансон.
1: 9 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Спрос на подержанные дизельные автомобили в России в августе увеличился на треть по сравнению с июнем. При этом объем предложения сократился на 6%. Средняя стоимость дизельного авто с пробегом составляет 3 миллиона 200 тысяч рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на аналитиков. Почти половина сегмента приходится на представителей немецких марок, следом идут японские и корейские. По словам экспертов, волна интереса к дизельным легковушкам началась на фоне дефицита бензина. Солярка есть практически на всех заправках. Тем временем Российский топливный союз предложил продлить полный запрет на экспорт дизельного топлива для производителей после 1 сентября. Об этом пишет «Коммерсант». Отмечается, что действующие ограничения помогли сохранить практически бесперебойные продажи дизтоплива на АЗС. При этом независимые заправки по-прежнему сталкиваются с ограничениями. Тихоокеанская сельдь вошла в тройку наиболее доступных видов рыб в России. Она подешевела в опте в среднем до 110 рублей за килограмм, рассказал РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. По его мнению, в рознице селедка останется не только самым популярным видом, но и одним из самых бюджетных. Активно эта рыба начала дешеветь в прошлом году, отпускная цена снизилась на 30%. Россияне в среднем потратили 28 тысяч рублей на сменку, школьную и спортивную форму на одного ребенка. Рюкзак в среднем обошелся в 7 тысяч, показал опрос аналитического центра ВЦИОМ. При этом общие затраты на подготовку к школе за год сократились более чем на 3 тысячи, до 49 тысяч. Аналитики предполагают, что родители перешли на более доступные товары, более активно используют скидки и маркетплейсы, покупают меньше набор вещей. Почти четверть опрошенных ответили, что у них есть дети школьного возраста, у 22% внуки-школьники. А далее в утреннем шоу в формате 2D продолжаем обсуждать домашние заготовки. Пишите в Макс и другие мессенджеры. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
2: Иванович, у вас новые очки?
3: Да, Людочка, доктор прописал.
2: Только чтобы их слушать, вам очки не нужны.
3: Кого их, Людочка?
2: Утреннее шоу в формате 2D.
4: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио.

0: Спонсор утреннего шоу «Юсуповская больница». Боль в суставе не должна быть приговором. В Центре травматологии «Юсуповской больницы» выполняет эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно, «Юсуповская больница».
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно, сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: 9:06 в Москве. Утреннее шоу в формате 2D. С вами Артем Демин и Марина Дымова. Доброе утро, Марина.
1: Здравствуй, Артем. Здравствуйте, наши любители закруток. Пишет нам Анастасия из станицы Ладожская. Доброе утро, любимки. Мы живем в Краснодарском крае с огромным садом. И не делать запасы на зиму просто невозможно. Семья из 5 человек, но закрываем мы много. Компот из банок, банок 100. Вишня, алыча, крыжовник, яблоки, варенье. Вишня, клубника, яблочный джем, абрикос, малина, квашеная капуста, домашнее вино. Разные зимние салаты, грибы и не собираем, боюсь. Но раньше жили в другом регионе, там собирали только шампиньоны и подосиновики. В этом году сама сделала все новые полочки, поэтому теперь довольна на 100%. И присылает Анастасия обзор своего подвала с полочками. Идеальный порядок. Все такое красивое, но мне кажется, вот это как магазин такой. Надо туда привозить людей, чтобы с ценниками они могли выбирать, покупать. Ну, потому что реально очень много.
0: Мне кажется,
1: пять
0: на баночках, когда вот у тебя огромное количество банок, надо на крышку какую-то все-таки год выпуска, да, клеить, чтобы потом было проще
1: понимать. О, Анастасия, там такие своды в подвале, как вот это винодельня.
0: Угу. А может быть, это
1: нет,
0: на самом деле
1: нет.
0: А вот может быть, это замок? И то, что
1: Анастасия,
0: мы видим,
1: вы в замке
0: это подвал просто.
1: Может быть.
0: Так, доброе утро, Марина, Артем. Заготовки, конечно, делаю. Просто воспитание советское, и на зиму обязательно надо что-то сделать. Со временем процесс заготовок оптимизировался. Теперь банки только небольшого формата. Ну, 1,5 литра – это самое большое. Остается прошлогодних запасов немного, потому что обычно все раздаем друзьям. Задерживаются неудачные эксперименты, а их и выбросить не жалко.
1: Мария нам пишет: доброе утро, любимые ведущие. Я, как же с вами приятно начинать день. В этом году попробовала кетчуп-соус из кабачков. Это просто восхитительно. А еще маринованные помидорки тоже обожаю. Так что Артема поддерживаю.
0: Так, любимые ведущие, заготовками увлеклась, когда в моей жизни появилась дача, пишет нам Наталья. Количество грядок с каждым годом становилось все больше. Потом появилась теплица, банки стояли рядами и на даче, и в квартире. Конечно, за 2 года не успевали все съедать и раздавали. Сейчас, когда дачи не стало, все равно по привычке занимаюсь консервацией. Правда, уже не в таких промышленных масштабах.
1: Смотрите, Вячеслав Тимошенко над нами издевается и присылает вот такое сообщение. Здравствуйте, Марина и Артем. Как же я вас сегодня презираю. Как вы смеете читать такие сообщения от извращенцев, да еще и без обратного адреса? Дайте мне пару адресов, и я покажу им, как за один раз уходит 3-литровая банка помидоров вместе с рассолом. Так нельзя издеваться над собой и над консервацией. Я так понимаю, все те, у кого осталось что-то с прошлого года, и вы уже понимаете, что готовы это отдать, пишите нам адреса, мы вас свяжем с Вячеславом, чтобы он перестал нас презирать,
0: да,
1: наконец-то.
0: Вячеслав интересуется, как и многие, кстати, радиослушатели. Это не первое сообщение, которое я сегодня читаю. Что насчет скумбрии от Артема?
1: Слушайте, ну сейчас будет, как это называется?
0: Чистосердечное признание.
1: Камин-аут.
0: Камин-аут немножко другое.
1: Немножко другое, но то, что касается скумбрии.
0: Рыбный камин-аут, давай. Хорошо.
1: Мне вообще не понравилось то, что он принес. Это реально, ну и вообще скумбрия не то, ребят.
0: Да,
1: давайте,
0: ребят,
1: все-таки сохраним верность селедке.
0: Вы представляете? То есть это было...
1: Он еще мне говорит,
0: это
1: ты, твоя жизнь не будет прежней.
0: Да, я был
1: сейчас
0: уверен.
1: Сейчас ты попробуешь и вообще...
0: Я был уверен, что сломаю тебе всю
1: жирная,
0: твою
1: масляная
0: систему вкусовых сосочков, годами выстроенную где-то там в трибунках. А оказалось, что нет. Не
1: Короче, вообще не зашла мне скумбрия.
0: Скумбрия Марине не зашла. На этом сделаем небольшую паузу. Все должны это сейчас как-то
1: переварить.
0: Да.
3: На радио «Шансон» реклама. Когда вышел на пенсию, понял.
2: Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
4: Радио «Шансон» представляет.
5: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
6: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
5: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
8: Дымова и Демин.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Закрутки хранятся не вечно, напоминают нам эксперты и говорят, что в течение 2 лет максимум их нужно употребить. Вот, мы хотели бы спросить, успеваете ли вы за зиму съедать все, что закручиваете осенью? Что делаете с остатками? Есть ли у вас в планах передать их ведущим утреннего шоу? Ну и так далее.
2: Вот тут Наира история, смотрите.
1: Ты сейчас не слушала, что я говорил вообще?
2: Я просто читала шокирующее сообщение от Наиры, и теперь хочу, чтобы все тоже были.
1: Насколько оно шокирующее?
2: Ну, оно про то, что действительно 10 из 10.
1: Давай, шокируй.
2: Смотри, доброе утро. У меня большая теплица с высокими грядками. Всегда хороший урожай, и, конечно же, нужно все это куда-то девать. Всегда закруток делала много, и этим летом провела ревизию банок, а там и 20-й год, и 21-й, и 22-й, а сейчас на минуточку 26-й подходит. Ходит к финалу. И все это повыбрасывала и решила, что буду закрывать мало. Так, чтобы съедалось и не оставалось. Урожаем теперь делюсь с соседями, с коллегами. И им хорошо, и мне проще. А вообще был случай, дальняя родственница как-то отравилась банкой перцев. На минуточку перцам было 7 лет. Это были перцы не Наиры. И, к сожалению, со смертельным исходом.
1: Да,
2: поэтому
1: ладно.
2: Подписывайте банки и не рискуйте.
1: Конечно,
2: на самом деле,
1: конечно.
2: Действительно, тем более на маркетплейсах продаются такие специальные наклейки.
1: Да.
2: И вообще можно, ну, это действительно про ваше здоровье и про безопасность. Потому что кто знает...
1: Перцам 7 лет, боже мой, люди.
2: Тут где-то просто была история, где же она про, когда побелели огурцы, и их просто помыли. И мужчина пишет, класс, это же так вкусно. Где же это сообщение?
1: Побелели мои огурцы. Незаметно, как это бывает. Так, доброе утро, Марина, Артем. 20, Антон Карелия. 20. Лет 30 супруга, обязательно квасим капусту. А что такое доброе утро 20? А, 2D шоу,
2: наверное. 2D, Артем.
1: А,
2: здравствуйте.
1: Да, просто
2: вот,
1: написано,
2: смотри,
1: написано, да, я дочитаю. Я уже начал.
2: Я
1: да?
2: думала, все.
1: А, лет 30 супруга, обязательно квасим капусту. Помимо всего прочего, хватает всем и друзьям, и родственникам. Как говорится, капуста, она такая. И нас... А, это уже, да, понятно, было дело. Читали уже.

0: Жанна, да. У меня раньше родители делали. Вот сейчас мама,
1: они такие
0: мама
1: слегка,
0: одна
1: да?
0: не делает, да. Вот когда был жив папа, то делали баклажаны. Я прям помню, это очень вкусно, действительно. Баклажанчики нарезаются, обжариваются, и потом там соусом как-то это все перемешивается, заливается, укладывается в банку. Вкусно.
1: Анастасия нам пишет: в 33 годика до любви к закруткам я еще не доросла, зато доросла до таскания и перевоза банок с дачи домой. Такое себе удовольствие, скажу я вам. Слушай, а ты как любитель баклажанов, ты видел видео, когда из баклажана вырезают что-то похожее на ступню с ноготочками, пальцы, ноготочки?
0: Не, я такие, на такие каналы не подписываюсь,
1: не знаю,
0: Марина,
1: на
0: изначально.
1: На что ты подписываешься? Почему мне только выпадает всякая дичь в
0: Марина,
1: этих видео?
0: Марина, вот это вопросики, я думаю, к тебе, прежде
1: всего. Я тебе покажу, мне
0: почему
1: просто захотелось это приготовить. Похоже.
0: Попадает какая-то дичь. Сделаем небольшую паузу, друзья, и скоро вернемся. Пишите.
2: Реклама на радио «Шансон».
3: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
4: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Сувар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Сувар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
8: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, мы сегодня говорим о ваших закрутках, что съедается, что остается, в каких объемах все это дело закручивается. Вячеслав пишет, что ни одна банка из магазина, конечно, по вкусовым и по другим качествам не может сравниться с домашней закруткой, потому что у каждой хозяйки свой индивидуальный рецепт и особый ингредиент секретный. Моя жена всегда делает такое количество закруток, чтобы в зиму все-таки ушло и ничего не выкидывалось.
2: Пишет нам сообщение наша слушательница, которую зовут Наталья Гагаринова. Я из тех людей, которые не делают никаких закруток. Лет мне немало, за 55. Мне все отдают те друзья и родственники, которые как оглашенные все это перерабатывают. Ну вот действительно, есть же такой тип людей, им так много не надо.
1: Они вам все отдают, равно делают. Они вам в мае отдают это все или когда? Или они вот закрутили и сразу понимают, а, да не, нам столько не надо, давайте и на нее тоже будем закручивать. Вот просто отдают-то уже когда? Уже просто, когда просто, все,
2: мне кажется,
1: зима
2: что
1: закончилась.
2: Правильно, как некоторые наши ведущие писали, многие просто помнят вот
1: ведущие
2: эти...
1: Ведущие нам писали?
2: Наши слушатели, простите, которые писали нам, что вспоминается опыт, когда ничего нельзя было достать в магазинах, и действительно люди очень плохо жили без того, чтобы запастись самим чем-то на зиму. Но сейчас действительно времена поменялись, и мы... Ну, раньше как-то больше была ценность, что ли, всего этого. И действительно было этого мало. А сейчас в магазине все есть.
1: Марин, ну вот я согласен с Вячеславом. Ну, там все есть. Но действительно так, как сделает чья-то мама или чья-то бабушка, ну, так вкусно не будет. Но опять же, сколько ешек там в этих банках в их, сколько серы, диоксида во
2: но
1: всех
2: тут,
1: этих
2: тут
1: банках.
2: Ну, тут не поспоришь. Ну, например, никогда тебе там соседи или бабушки вот такие супер маленькие огурчики, корнишончики не отдадут.
1: Не отдадут.
2: Ну, потому что этого обычно мало, и это такая любимая баночка для себя, для любимых. Ну, в магазине есть, вот, ну, мне нравится есть маленькие эти огурчики.
1: Ну, да.
2: В магазине я их всегда могу найти, поэтому тут
1: так, доброе
2: своим.
1: Утро. Закрутки делаем раз в два года. А, то есть не каждый год. Раз в два года на три семьи. Банок по 25 огурцов, помидоров, и, соответственно, сажаем больше, когда крутим. Съедаем все, помидоры и сливу вялим, съедается вообще за пару месяцев.
2: Ой, ну, вот вяленые это вкусно, вяленые, да. Вяленые помидоры, это
1: вяленую вау. Сливу. Вяленая слива, это чернослива же получается? Ну, да, или что это?
2: Смотря по какому рецепту приготовлено.
1: Я кроме чернослива никаких больше вяленых слив не ел. Может, я что-то
2: ты
1: упустил?
2: Ты сейчас намекаешь, что надо тебе прислать баночку?
1: Нет, там люди говорят, что съедается все за пару
2: жаль,
1: месяцев.
2: Жаль.
1: Я думаю, уже все
2: очень
1: съедено.
2: Очень жаль. Любовь нам пишет. Доброе утро, Марина и Артем. Я всегда подписываю любые заготовки, вот как на картинках. Это очень удобно. Долго стараюсь все это не хранить. Все готовлю в маленьких баночках. Можно всегда взять на гостинцы в подарок, если идешь, например, к подружке в гости. И присылать фотографии миленьких баночек.
1: Владимир делится своей историей по молодости. Когда нам супругу было до 40, мы активно занимались консервацией. Огурцы, помидоры, салаты, варенье, смородина, вишня, клубника, свежие прокручивались сахаром. Все это делалось по 10-15 трехлитровых банок. Но больше всего закрывалось компотов. Это яблоко с черноплодкой, груши с малиной. Однажды закрыли, внимание, 520 трехлитровых банок.
2: Ну, серьезно?
1: Ну,
2: это же можно целую школу прокормить учебный год детям, когда давать компот на обед каждый день.
1: Закрывали мы это дело все целую неделю, находясь в отпуске. Пьем и едим все это не два года, а дольше. Главное, чтобы банка не вздулась перед открытием. Вот и все.
2: 520. Это рекорд сегодня.
1: Это я вот не... Это только компот.
2: Это только,
1: только компот.
2: Компот. Так, может, кроме компота ничего и не было?
1: Не, я же читал, ты
2: видела,
1: не слышал?
2: Знаешь, что-то? Новогодний рецепт, как если что делать с яблоками, которые начинают уже портиться. Но это потом, потому что...
1: Но
2: ты вот
1: повидло хорошее можно сделать из яблок.
2: Алкогольное и не сидр.
1: Нет, если не сидр, то не интересно. А, прям
2: я сейчас
1: да.
2: Тебе просто в эфире нельзя рассказывать. 18+, я тебе за эфиром расскажу.
1: Кальвадос?
2: Неважно.
1: Хорошо.
2: Маруся из Красногорска пишет. А я видела вчера то самое видео с ноготочками баклажановыми. И все это еще заливали яичницей. Консервы я не кручу на зиму, кроме болгарского леча по маминому рецепту. Банок 25 накрутила, и то одна банка... Ни одна банка до зимы не доживет. Видимо, вкусный рецепт леча у мамы.
1: Видимо, да. Нет, леча это правда очень вкусно, хорошо и быстренько уходит.
2: С картошечкой,
1: причем
2: как
1: хорошо. Литровая банка, мне кажется, уходит либо за день, либо за два максимум. Сделаем небольшую паузу, музыкальные друзья, и продолжим читать ваши сообщения. Пишите.
3: В суматохе дня не отрицая, говорю себе, но

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГР 127-24-76-29.
5: Город Москва. 18+. Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
8: В этом весь ты.
7: И в этом весь ты.
2: Подобнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
9: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
10: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
11: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
10: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
11: Танцпол подойдет?
10: Танцпол всем подойдет, Людочка!
12: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
13: «Эх, разгуляй!»
12: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
14: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
15: Откровенно! Сокровенно.
16: Откровенно о сокровенном.
17: Говорим сегодня с вами о закрутках. Что крутите, в каком объеме, успеваете ли съедать? Или, может быть, раздаете друзьям, родственникам? Доброе утро, заготовками на зиму занимаюсь с 9 класса. Вот Марина, пожалуйста.
18: Ого.
17: К вопросу о том, что только это делают люди, вышедшие на пенсию. С 9 класса мне нравится сам процесс, пишет нам Ирина. И еще мне нравится делать приятное родным и близким. В основном я закрываю огурцы квашеные. Огурцы квашеные? Ничего себе, маринованные. Овощное ассорти, лечек, салаты, томатный сок. Варенье мы не очень любим. Всем, кто это ест, очень нравятся мои заготовки. А грибы в нашей семье делает мой муж. Вот.
18: Теплый привет из Греции.
17: За грибы отвечает муж. Это из Греции?
18: Нет, это сейчас не из Греции.
17: А, сейчас начинается вот следующее сообщение. Да. Давай.
18: Татьяна нам пишет, Марина и Артем, здравствуйте, жаркий привет из Греции, закрутки последние лет 10 вообще не делаю, наверное, потому что вы в Греции, дабы не выбрасывать ягоды, замораживаю в рефрижераторе, в любое время можно сварить компот, варенье, либо добавить выпечку, и будет вкус свежих ягод, также и некоторые овощи, свежий горох, зеленую фасоль, баклажаны, перцы, грибы, делаю заготовки для запекания, хватает на всю зиму.
17: А оливковое масло делаете собственного отжима?
18: Или, может быть, как это, топинадо все-таки называется?
17: Отжим, а?
18: Оливки. Намазка из оливок. Топинадо называется?
17: Без понятия. Откуда ты все это нахваталась?
18: Мне кажется, просто у вас в Греции подвала нет. как у наших слушателей из Краснодарского края, например.
17: Думаешь, что а что, в
18: Греции есть подвал? Ну, потому что если бы в Греции начать копать подвал, там можно наткнуться на какой-то древнегреческий храм. Ну вот, мне кажется, поэтому в Греции не должно быть подвалов.
17: Так, здравствуйте, Марина, Артем, и на зиму много банок не закрываем, пишет нам Владислав из города Рязань. Огурцы только в литровые, помидоры в полторашечки. Салаты 700-граммовые банки. Больше 2 лет закрутки не храним. Ревизию провожу лично сам. Вот так.
18: Анна из Зеленограда.
17: Все серьезно,
18: на
17: да.
18: связи. Я делаю аджику с острым крымским перцем. На продажу, естественно, уже 3-й год. Всем нравится. Уходит на ура. Баночка всего 300 рублей. Анна, а где купить вашу баночку?
17: Откуда Анна?
18: Из Зеленограда.
17: Ну вот и все, ответ на твой вопрос.
18: Зеленоградский рынок?
17: Да, Зеленоградский.
18: Или где-то на станции.
17: Известный Зеленоградский аджичный рынок. Так, доброе утро. Каждый год делаю желе из красной смородины, но в течение года его никто не ест. И, естественно, я потом из него делаю брагу. Получается ароматный напиток, пишет нам Василий из Истры.
18: Спасибо, да, и Василий нам планирует подарить один из своих ароматных напитков, уже прислал фотографию.
17: Пока планирует. Василий, планировать можно годами, десятилетиями. Нужно действовать.
18: А срок годности у любых закруток только 2 года, имейте в виду.
17: Да.
18: Андрей нам пишет: доброе утро, радио. Я могу сказать так, как знающий человек. Те овощи, которые продаются в магазинах, выращиваются в промышленных масштабах. И при выращивании используют много удобрений и средств защиты. А бабушки пользуются навозом и средствами защиты только при необходимости. Так что то, что растет на своем огороде, гораздо полезнее.
17: Это никто не спорит, конечно. Но сейчас китайские умельцы нам присылают различные химикаты, которые позволяют увеличивать урожай в разы. Поэтому сейчас некоторые, кто особенно приторговывает, они очень даже не брезгуют этими всякими
18: да.
17: китайскими
18: препаратами. Тем более, все это еще
17: препараты.
18: Некоторые вот эти удобрения они, и химикаты, которые против насекомых, они еще и стоят не очень дорого. Многие, мне кажется, стали их покупать. Татьяна напишет: здравствуйте. Вчера коллега угостила вяленой сливой. Они были в оливковом масле и с итальянскими душистыми травами.
17: Да, боже
18: мой.
17: И
18: это, конечно, настоящий деликатес.
17: Что это такое?
18: А что у вас за подруга такая? Что за коллега такая? Нам тоже нужен такую коллегу. Мы тоже хотим деликатесы пробовать.
17: Вяленая слива, я честно.
18: В оливковом масле с итальянскими...
17: Может, это помидор был все-таки? А
18: ну
17: сказали,
18: нет, я так
17: слив...
18: понимаю, что это наш,
17: не, ну, вяленый помидор,
18: наш аналог оливки.
17: Наш ответ вяленым помидорам.
18: Да? Или маслинам.
17: Ладно, дорогие друзья, в следующем часе мы продолжим читать ваши сообщения, и скоро будет гороскоп.

0: на радио «Шансон».
1: Среда на календаре, 26 августа. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, вас ожидает приятный и богатый на сюрпризы день. Появится желание сегодня себя немножечко порадовать. Порадуйте, не откладывайте. Ваша песня «Поздняя любовь». Группа «Хорошая песня».
2: Тельцы, лучше дня и не придумать для того, чтобы все свои планы предоставить руководителю, четко, емко донести все до про ваше предложение. Совет дня ловите в песне «Девочка лета» Стаса Михайлова.
1: Близнецы, отличное время для путешествий, особенно если вы в возрасте. Прекрасно проведете время и найдете новых друзей. Ваша песня сегодня «Лучик» Сергея Куренкова.
2: Раки, не бойтесь рисковать, решайтесь и осуществляйте свои планы. У вас велика вероятность удачного исхода любых ваших предприятий. Будьте осмотрительны при походах в магазин. А ваша песня сегодня «Женщина осень» Владимира Асмолова.
1: Львы, сегодня будете довольны тем, как развиваются события. Все будет идти четко по вашему плану. Не игнорируйте просьбы о помощи коллег по работе и слушайте песню «Студенточка» Валерия Курас.
2: Девы, день прекрасно подходит для того, чтобы устроить презентацию нового проекта. В будущем это стабильно отразится на вашем финансовом положении. А ваша песня в этот день «Белая полоса» Артема Демина.
1: Весы – благоприятный период для осуществления желаний и воплощения в жизнь новых идей. Только обязательно наладьте контакты с руководством. Без одобрения начальника никуда. Все как в песне «Дай мне огонь» Дениса Майданова.
2: Скорпионы, не тратьте лишние силы на то, что вы сделать сегодня не сможете. Подождите день-два, и все разрешится само собой. А совет ловите в песне «За подруг» Кася Огонек.
1: Стрельцы, сегодня вам все по плечу, и вы с легкостью решите любые вопросы, а также с достоинством выйдете из любой ситуации. Ваша песня «Ветер в голове» Сергея Трофимова.
2: Козероги, вас переполняют идеи, и все ваши мысли заняты только тем, что вы ищете решение для того, чтобы выйти из затруднительного финансового положения. Совет вы сегодня найдете в песне «Клееночка» Алексея Петрухина.
1: Водолеи, хороший период, чтобы найти новую работу в качестве дополнительного источника дохода. Обращайтесь за помощью к друзьям, они вам что-то интересное посоветуют. Слушайте песню «Докурю и брошу» Тамары Кутидзе.
2: И, наконец, рыбы. Вас переполняет энергия. Вы бодрее, оптимистично настроены, и вам легко будет добиться успешных результатов в любых делах. А ваша песня сегодня «Грубая любовь» Инны Вальтер.
1: Желаем вам музыкальной среды.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Радио «Шансон».
8: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: шансон.
1: 10 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Социальный фонд ускорил оформление ежемесячной денежной выплаты. Сократился и срок, в течение которого рассматривают заявление. Теперь это происходит за один день, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Ежемесячная денежная выплата полагается гражданам с инвалидностью, ветеранам боевых действий и их семьям, героям России, героям труда, ветеранам Великой Отечественной войны и другим льготникам. Получателю автоматически назначают набор социальных услуг, например, путевку в санаторий, бесплатный проезд на пригородных электричках, лекарства и медицинские изделия. Полный переход на новую модель высшего образования планируется завершить в предстоящие 3 года, сообщили в Миноборнауки. По отдельным укрупненным группам специальностей процесс начнется со следующего года. В ведомстве подчеркнули, что поступившие ранее и поступающие сейчас на программы бакалавриата и магистратуры смогут беспрепятственно по ним доучиться. Пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования начался 3 года назад. В нем участвуют 17 вузов. Студенты получают базовое и специализированное высшее образование. Тем временем британские школьники стали вдвое чаще выбирать русский язык для изучения. Если в 2021 году экзамен по русскому сдавали 1500 учащихся, то в этом году уже 3500. Пик интереса был в прошлом году. Тогда экзамен выбрали почти 4000 учеников, сообщает РИА Новости. Выросла и успеваемость британцев, изучающих русский язык. Доля отличников в старших классах увеличилась до 83%. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», Татьяна Куртукова и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол, возрастное ограничение 12+. А далее в утреннем шоу в формате 2D «Чечеточка». Евгения Меркушева, радио «Шансон».
2: Людочка!
3: Да, Игорь Иванович?
2: А ты частушки любишь?
3: Конечно, люблю. Спеть?
2: Не стоит. А сочинять их умеешь?
3: Не пробовала.
2: Тогда сегодня и попробуем. «Чечеточка» в утреннем шоу в формате 2D на радио «Шансон». Остерегайтесь подделок.
4: Слышишь за гранью ночной, больно в разлуке с тобой. В нас боги нашли 2 сердца для драм. Ты мерзнешь вдали, в снегу телеграм. А кто-то когда-то все это назвал «Селяви», «Селяви», «Селяви». Знать не судьба,

0: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно. Сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
1: Так, ну самое откровенное и сокровенное — это то, что мы сегодня тоже до 13:00.
0: Это не шутки, мы встретились в маршрутке и третий час с тобою читаем про закрутки. Это вот такая частушка.
1: Неожиданно.
0: От Артема Демина, извините,
1: а
0: это
1: я пока
0: экспромт.
1: Мы слушали предыдущую песню, которая открыла этот музыкальный час. Угу. Вспомнила, какая классная фотосессия есть у Владислава Медяника и Любови Успенской.
0: Да, и у нас с тобой тоже есть.
1: Из того периода, когда они жили в Америке. Если вы еще эти фотки не видели, обязательно посмотрите. Это прям такой очень красивый, необычный. И возвращает в те времена. Я вот думаю, Любовь Успенская когда-нибудь делала закрутки?
0: Давай позвоним. У тебя же есть телефон Любови Успенской?
1: Это не ее время звонить ей в 10 утра. Это мы с тобой будем нехорошо выглядеть в ее глазах.
0: Да.
1: Конечно.
0: А когда мы выглядели хорошо?
1: Ну вот, например, смотри, если мы знаем, что певица Афина нас слушает, она нам сама напишет про свои закрутки, про то, про все. А вот Любовь Успенская нам никогда не писала с тобой по утрам. Я думаю, она слушает вечернее шоу на радио «Шансон».
0: Это тоже не исключено. Пока они в отпуске, скоро вернутся, да?
1: Да, скоро вернутся. Слушайте, посмотрите, что творится. Присылают нам подвесные арбузы. Да. Доброе утро, ведущие Марина и Артем. А мы выращиваем и закрываем наши любимые помидорчики и огурчики. И очень любим наши арбузы. Нет, это Мария в Бронницах. Это в Бронницах такие арбузы? Ты видишь, что творится?
0: Я вижу 25 килограммов арбуз. Или что это?
1: Мария Бронница, видишь?
0: Да, конечно.
1: Я в шоке.
0: Выращиваем, закрываем. Так, ну помидорчики очень красивые, желтенькие с красненьким, да? И арбузы висят какие-то.
1: А как вы их так подвесили? Ну, то есть в какой момент, когда они уже выросли, или у вас там какой-то механизм, что чем выше арбуз,
0: больше арбуз? Просто привязаны к железной этой... это рама.
1: Я вижу, что они привязаны к каркасу теплицы.
0: Да. Ну и все, просто их поднимают.
1: А потом зачем поднимают? Они же на земле могут лежать.
0: Они, может быть, так лучше напитываются соком. Я не знаю, зачем подвешивать арбузы. А зачем подвешивать арбузы? Я сколько смотрю передачи из Краснодарского края, из Ставрополя.
1: Они там на земле лежат.
0: Конечно, и никогда их никто не подвешивал.
1: Ну, может, в теплице так им больше света, солнца и все такое?
0: Может быть. Чем выше к небу.
1: Смотри, как мы скоро станем с тобой настоящими агрономами.
0: Да я уже просто...
1: И уже без экзаменов в Тимирязевскую академию
0: уже
1: нас возьмут.
0: Не знаю, как ты, а я уже себя чувствую Екатериной Ганечкиной. Я уже готов.
1: Кто это? Я просто, видимо, родила чуть позже, чем ее старенькие.
0: Не факт, что она Екатерина, но Ганечкина точно. Видят передачу про сады и огород.
1: Про сады и огород. Артем, ты сейчас просто, мне кажется, разочаровал многих фанатов.
0: Так, ладно, что там еще?
1: Привет из Санкт-Петербурга, Колпина на связи. Конечно, делаю заготовки, пишет нам Лилия. Ведь зимой открываешь баночку с кусочком лета. Делаю огурцы, помидоры, баклажаны. И в этом году сделала салат из огурцов релиш. Называется, а это просто отрыв башки.
0: Слушай, мы вчера с тобой до 13 читали сообщения.
1: А сегодня будем до 14?
0: Я сегодня думаю, до 15, по-моему, потому что оно невероятное какое-то
1: количество.
0: Вообще-то
1: она Октябрина, Галечка.
0: Октябрина, точно. Я помню, что Рина, там, Екатерина, Октябрина, да. Ганечкина. Слушай, все
1: вот
0: знают.
1: Я смотрю фотографию, Ганечкина. Женщина в необычных шляпах.
0: А ты не знаешь.
1: Я даже не видел одной передачи с ней.
0: Ну вот, видишь. Тебе еще так многому всему в этой жизни, Марина, надо научиться. Ладно, друзья, сделаем небольшую паузу. Еще посмотрим на фотографии Октябрины Ганечкиной.
1: Смотреть интервью.
4: Радио «Шансон». До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 59 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Билек Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф-билек. Каждый день.

0: шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495-925-33-17.
2: Дима и Демин.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Артем, а ты помнишь, что сегодня 26.08.2026?
2: Я даже знаю, где я буду в этот день.
1: Где ты будешь в этот день?
2: Я буду на теплоходе Рио-1.
1: Уникальный концерт Кайметова будешь смотреть?
2: Буду, да.
1: И вы, дорогие друзья, тоже можете себе это позволить. Уникальный концерт, живописное речное путешествие под звуки любимой музыки уже сегодня, 26 августа. Вы сможете прокатиться по Химкинскому водохранилищу, встретить закат под зажигательные хиты Кайметова. Это информация для лиц старше 16
2: только
1: лет.
2: Только одевайтесь теплее, потому что сегодня
1: плюс 18,
2: не
1: нормально.
2: Жарко, не жарко.
1: И дождя нет.
2: Ну, просто вечер может быть попрохладнее.
1: Ну, Кайметов, это же такая, это дискотека.
2: Это горячая музыка, я согласен.
1: Кстати, наши слушатели, которые в эфире, вы выигрывали билеты на этот роскошный концерт, обязательно ждем от вас фотоотчет завтра. Так что без фотографий и видео...
2: Не возвращайтесь. Нормально, да, ты провожаешь людей на речную прогулку.
1: Нет,
2: без фотографий,
1: хочу, фотографии
2: не возвращайтесь. Прислали. Так, доброе утро. Мы грибы заготавливаем сами, поэтому мы их не отвариваем, пишет нам Елена после открытия. В этом году вообще грибов мало, а еще свинухи растут у нас перед домом. В этом году закрыли компот. Ну, уже
1: свинушек
2: не
1: компот?
2: Из свинушек, а из черешни и вишни. Крутили кабачки, огурцы и помидоры. Сейчас начинается сезон салатов. Капусту квасим позже. А салаты тоже ведь можно закручивать. Салаты.
1: Ну да. Ну это типа как основа для супов, я так понимаю. Либо это такие типа закуски. А, ты знаешь, по поводу грибов и компота. Я же была на каком-то званом ужине. Ну, там было много всяких...
2: Грибов?
1: Блюд с приколом и с подвыпертом.
2: Ой, не надо говорить слова, которые ты не можешь выговаривать. С подвыпертом, Марин.
1: Вот, да, это именно оно. Ну, слушай, у меня человек болеет. Я под лекарствами. В общем, история в том, что там был какой-то а-ля грибной компот или... чай какой-то грибной.
2: Но да это, наверное, этот заварили тебе. Гриб.
1: Нет, какой-то фирменный.
2: Чайный гриб.
1: В общем, что-то было странное, но вкусно. Как будто.
2: Ребята, грибной компот – это чайный гриб.
1: Да ну нет, не чайный гриб, это было из белых грибов какой-то напиток.
2: Компот из белых грибов. Что может быть более отвратительным вот этого словосочетания? Так, доброе утро.
1: Его надо было заедать картофельным пюре.
2: Я живу в деревне, пишет нам Иван, в Воронежской области. У нас целый подвал. Раз.

0: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
1: Максидом! Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: «Тренди.рф».
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
7: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог проверен, рекомендую.
7: Баста. Город Казань, улица Родина 1, телефон 204-44-20.
9: Реклама Нефеда, ООО «Каргоби», ОГРН 128-70-026-60-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
10: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
11: Радио «Шансон».

0: господа. Вы оттуда к нам, а мы хотим туда. Мы хотим, чтобы вам понравилось у нас. Да и нам бы, чтобы нравилось у вас. Мы хотим, чтобы вам понравилось у нас. Да и нам бы, чтобы нравилось у вас.
1: Музыки много, шансон один.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Расскажите нам откровенно, что же такого вкусненького вы заготавливаете осенью и чем потом радуете себя на протяжении всей зимы, всего лета и всей весны, а может быть и даже не один год.
2: Хоть. Я просто, знаешь, видела, я не помню, откуда были ребята, какие-то африканского вида, и они, в общем, живут в общежитии. Они
1: да, пробуют еду.
2: И как-то как им было плохо, когда они пробовали всякие грибы и соленья.
1: Аджику, как они пробовали.
2: На самом деле, получается, не всем это заходит.
1: В смысле? В Африке они вообще еду увидели только здесь.
2: Впервые. Ну, что ты придумываешь?
1: Ну, а что там они едят?
2: Просто я имею в виду, что ведь есть...
1: Жареный кенгуру. Ведь... Кого этим удивишь?
2: Ну, например...
1: Жираф.
2: Давай не будем вспоминать людей, которые ели жирафа.
1: Так, доброе утро, любимый ведущий. Отличную тему вы сегодня подняли. Заготовки. Это мое любимое занятие. Ведь начала я это делать, когда мне еще было 20 лет, Марина. Это вот к вопросу о том, что только пенсионеры, как ты говоришь,
2: я говорю, что те, кто старше 35,
1: а это и уже старше 35. Тебе уже почти 36. Или 36 уже есть?
2: Да уже 37 в декабре будет.
1: Часы
2: просто стремительно тикают.
1: Записывайте 3 декабря. Так, самостоятельно начала это дело 20 лет, когда уже была своя семья. А, семья уже в 20 лет появилась. Вот так вот, что еще? Дачи не было, но был очень большой огород у родителей и мужа в деревне. Заготовок делала много по рецептам старших сестер. Потом появились новые, люблю экспериментировать на кухне. В данный момент я варю икру кабачковую и мариную помидоры. Очень выручали заготовки, когда училась дочь в университете и жила она там в общежитии. На рынке заготовки покупать я никогда не стану, так как я не от каждого человека могу что-то есть. В магазинах не всегда все вкусно, часто преобладает очень большое количество уксуса.
2: Много, да, это правда.
1: Это от Веры из Красноярска. Строчку давай дадим нашим радиослушателям и расскажем, что у нас сегодня
2: на
1: в качестве приза
2: в чечеточке. Два билета на грандиозный, легендарный и уже ежегодный концерт в Государственном Кремлевском дворце.
1: Это уже не просто концерт, это уже бренд музыкального качества. Вот так выглядит эталонное выступление мегазвезды Михаила Шуфутинского.
2: 3 сентября и 4 будут концерты в Кремле, и поэтому мы разыгрываем два билета. Тот человек, который сочинит самую классную частушку, чечетку, получит этот подарок от нас.
1: Ну, давай, первую
2: строчку. Бабка банок накрутила.
1: Да, мы решили, что тему менять не будем, и раз уж у нас сегодня третий час продолжаются разговоры о закрутках, давайте так и поступим дальше. Бабка банок накрутила. Сочиняйте плюс 7-909-955-1030. Не забывайте, что на кону два билета на концерт Михаила Шуфутинского.
2: Возрастное ограничение 12+.
1: Все, вы сочиняете, а мы пока продолжаем читать ваши сообщения. Доброе утро, пишет нам Виктория. Доброе утро. Консервацию я люблю с детства. С мамой всегда делали и огурцы, и помидоры, и лечо. Теперь увлекаюсь этим мастерством самостоятельно. Делаю вяленые помидоры, огурцы с луком, различные компоты, кабачки, варенье, клубничные, вишневые, смородины. А еще мое открытие в этом году – это на и вкуснейшие настоечки. Причем из крыжовника, смородина и вишни. А когда чуть
2: вот
1: пахало...
2: Вот такие закрутки мне нравятся.
1: Да, такие закрутки нравятся всем. А когда чуть похолодает, обязательно квашеная капуста. Без нее уже никак. И тебе это тоже нравится,
2: да?
1: Езжай в Калугу в гости к Виктории.
2: Я выезжаю.
1: Она тебе и угостит.
2: Очень
1: какой-нибудь
2: веселая.
1: Из крыжовника.
2: Ты знаешь, что
1: компот
2: такое?
1: Из крыжовника.
2: Огурцы-фантомы.
1: Огурцы-фантомы?
2: Да.
1: Это когда они вроде бы должны быть в банке, но их там уже нет,
2: вот,
1: потому что их съел муж вечером.
2: Нет, твоя фантазия не так далеко зашла, как история Вячеслава.
1: Ну-ка.
2: Здравствуйте, уважаемые ведущие. Помню, был такой случай с закрутками моей бабушки. Не знаю, сколько лет они хранились в погребе, но соленые огурцы превратились в фантомы. Они плавали в банке, но при попытке взять их рукой, они рассыпались прямо в воде. Это, наверное, одна из немногих закруток, которая не была съедена нами из-за избыточных сроков хранения. Всем добра и мира желает Вячеслав из Москвы. Слушай, ну вот эти побелевшие огурцы, которые и некоторые такие, ну ладно, промоем и поедим, все равно хрустят.
1: Ну, кстати, кажется, побелевшие это нормально. Я просто помню, когда мы делали у бабушки в деревне, в бочке были какие-то помидоры, Они тоже были с такими белыми крапинками.
2: Ну, то есть это плесень была?
1: Нет, это точно не плесень.
2: Ферментация так
1: работает? Какая-то ферментация, да, причем такая очень даже классная ферментированная ферментация.
2: Поэтому которая... ты такой странненький, Артем, от ферментированной ферментации.
1: Я странненький, кто бы это говорил?
2: Я тепленькая, а ты странненький, это разные вещи.
1: Марина тепличная, сестра Октябрины Ганечкины. Так, доброе утро, любимый.
2: Я только я про цветочки рассказываю, кувачковые.
1: Закрутки в настоящее время дошли на задний план. Было время, когда закрывала по 60 банок. И помидоры, огурцы, и салаты, и перцы. Компоты — это вообще отдельная история. Так, а в это, что там? Да все, 76 лет мне, и тяжеловато, и в жару париться на кухне, а дети работают.
2: Вот, правильно, когда люди
1: некогда,
2: понимают,
1: да, пишет
2: что
1: нам
2: так
1: Лариса,
2: много крутить
1: теперь
2: не надо.
1: Некогда. Сделаем, друзья, небольшую паузу и уже начинаем прочитывать ваши частушки веселые.
3: Радио «Шансон» теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много. «Шансон» один. Для лиц старше 18 лет.

0: была просто шутка.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
4: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома маш. Блокбастер, мощное средство.
5: Людочка, вы ничего не забыли?
6: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
5: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
6: Так до ноября, время еще есть.
5: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
6: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
1: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
7: «Эх, разгуляй».
1: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
8: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

0: Это чечеточка на радио Шансон, и бабка банок накрутила первую строчку нашей чечеточки. Можно уже ничего не присылать, потому что мы уже себе отобрали все, что хотели, и даже победителя
1: определили.
0: Да?
1: Как ты сразу всех обломал?
0: В смысле обломал? Люди присылали 15 минут, и я их всех обломал? Конечно, нет. Ладно, Егорыч и Семеновна появляются в этой студии для того, чтобы пропеть самые веселые, самые зажигательные частушки на тему закруток. Бабка банок накрутила. Это первая строчка нашей чечеточки. Поехали!
1: Ты начинаешь.
0: А бабка банок накрутила помидоры и компот. Съесть все надо за 2 года, чтобы не болел живот.
1: Опа, опа, вот
0: это
1: такие соленья.
0: Хорошо.
1: От Александры. Бабка банок накрутила и в тележку ставила. По 500 рублей на рынке деда торговать отправила.
0: Нету ритма, ну ладно.
1: Ну можно. Хорошо же.
0: Ну,
1: сама концепция
0: хороша. По смыслу хорошо, да. Алексей. А бабка банок накрутила, вишня, клюква, виноград, все варенье завородила, дед тому был очень рад.
1: Оп-оп-оп.
0: Хорошо, когда варенье бродит, наверное, да?
1: Наверное. А бабка банок накрутила, всех соседей угостила, огурцы, грибы, помидоры, все это вкусное у бабушки Федоры.
0: Ты сегодня все частушки собрала, где не складывается по ритму ничего?
1: Не складывушки.
0: А бабка банок накрутила, как к войне готовилась, только ставить их куда, ведь погреб не резиновый.
1: Видишь, тут много нескладных.
0: А тут, да, вообще даже не в рифму, но спасибо, Александр.
1: Так, от Светланы.
0: По идее, было смешно.
1: Бабка банок накрутила, дедка рядом помогал, бабка впахивала, круто, дедка ей стихи читал. Это от Светланы.
0: Так бывает иногда, если дед хороший.
1: Да, ты ж Бродского цитировал.
0: А бабка банок накрутила, столько, что не сосчитать. Деда шепчет, ну и сила, будем год теперь жевать. От Сергея из Ростова-на-Дону такая замечательная частушка.
1: От Александра 18+.
0: Давай.
1: Бабка банки накрутила, ну а дед гнал самогон. У бабки банки повзрывались, а у деда все путем.
0: Хорошо.
1: Так, дед по легкому пути просто пошел.
0: Так, у Елены вот такая забавная. А бабка банок накрутила, лето много для себя. Написала все на крышке дату 3 сентября. Хорошо ведь. Ну хорошо же. Хорошо. Давай еще.
1: Бабка банок накрутила, перчик, сливы, кабачок. Из подвала да в общагу таскал любимый их внучок. Опа, опа.
0: Так, ну все, последнюю сейчас читаем победителя. И это у нас Вячеслав. А бабка банок накрутила, огурцы, салат, компот. Даже если в мире кризис, процветает наш народ.
1: Ну, или даже, запорол.
0: Или даже наш народ не пропадет. Я вот про что тебе хотел сказать, что и процветает наш народ.
1: Вячеслав,
0: и наш народ не пропадет
1: роскошный.
0: Благодаря нашим замечательным закруткам. Правильно?
1: Вячеслав получает роскошный подарок от радио Шансон, потому что 4 сентября в Кремлевском дворце состоится дополнительный концерт заслуженного артиста России Михаила Шуфутинского. У всех, кто не успел приобрести билет на концерт 3 сентября, прекрасная возможность насладиться выступлением легендарного шансонье в дополнительный день 4 сентября. Но Александру повезло, потому что он билеты выиграл.
0: Я бы даже назвал его Вячеславом, если
1: а
0: ты
1: я как сказала,
0: позвал
1: Владислав?
0: Александру.
1: Извините.
0: Да, не Александру, Вячеславу.
1: Вячеслав у нас сегодня победитель.
0: Да,
1: возрастное
0: Вячеслав,
1: ограничение 12+.
0: С вами свяжемся, да.
1: Если расскажу. Вы нам номер пришлете.
0: Ну, пришлет, конечно, Вячеслав. Ради билета на концерт.
1: 33-23 последняя цифра номера Вячеслава.
0: Ну прекрасно. Все.
1: Я нашла номер.
0: Ладно, в следующем часе встретимся, дорогие друзья. Не прощаемся. Мы сегодня до 13.
1: Но мы опять про закрутки? Или как пойдет?
0: Слушай, я не знаю. Может быть, сменим уже вектор.
1: Ты устал, да, слушать?
0: Я устал.
1: Не можешь ты быть соведущим Октябрины Галечкиной?
0: Нет, не могу.

0: тебе кто больше нравится, Демин или Дымова?
1: А я их не различаю, мне все равно.
2: Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
4: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
5: Радио «Шансон».
6: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
7: Ах, мне бы догадаться.

Ваш одинокий взгляд давно отметился во мне. Уж сколько дней подряд я вас вижу во дворе. Уж сколько этих дней сердце голубем в окно. И так хотелось мне

0: радио «Шансон».
1: 11 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. У россиян скоро появится новая возможность пополнения счетов. С 1 октября можно будет внести наличные через банкомат одного банка на собственный счет в другой кредитной организации. За одну операцию допускается внести не более 25 тысяч рублей. Лимит за сутки 50 тысяч, за месяц 200 тысяч. Об этом сообщает Газета.ру. Новый сервис будет работать через систему быстрых платежей. Пополнить таким способом счет родственника или другого человека не получится. Главное преимущество для клиента – отсутствие зависимости от банкоматов своей кредитной организации. Контроль на границе за иностранными грузоперевозчиками в России ужесточится уже с 1 сентября, сообщили в Министерстве транспорта. Так, если у перевозчика есть нарушения или долги за проезд по платным дорогам, то такому автомобилю могут отказать в выезде до полной уплаты штрафов. Следить за этим будет Федеральная таможенная служба. Кроме того, для автоперевозок опасных грузов с сентября вводится порядок предоставления специальных разрешений. Маршрут перевозки нужно будет согласовывать с владельцами дорог. Окончательное решение о введении оценок за поведение повсеместно во всех российских школах примут в конце учебного года. С 1 сентября апробация системы будет проходить не менее чем в 10 школах в каждом регионе. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. В прошлом учебном году оценки за поведение ставили в ЛНР, Чечне, Мордовии, Тульской, Ленинградской областях и еще нескольких регионах. Апробация охватила 89 школ. Педагоги использовали разные модели оценивания. Где-то ставили зачет, не зачет, в других школах писали об образцовом, допустимом или недопустимом поведении. Были варианты и с традиционными баллами от 1 до 5. Курс доллара на сегодня 84 рубля 46 копеек, евро 98 рублей 52 копейки, юань стоит 12 рублей 57 копеек. А далее в нашем эфире продолжается утреннее шоу в формате 2D. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
2: Людочка?
3: Да, Игорь Иванович.
2: Что-то у меня в компьютере файл не открывается.
3: А в каком формате у вас файл?
2: Я знаю только один формат. Это 2D.
4: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: 11 часов 7 минут, время московское. С вами радио-шоу в формате 2D. У микрофона Артем Демин и Марина Дымова. Мы всех приветствуем. Желаем вам уже доброго дня, наверное, да,
2: да,
1: Марина?
2: Именно так.
1: 12 час.
2: Здравствуйте,
1: пошел.
2: Здравствуйте, наши любимые. И хотим вам напомнить, что хорошей музыки с каждым днем становится все больше. И радио «Шансон» теперь с вами и в Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, там, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Эта информация для лиц старше 18 лет, как и та информация, которую мы зачитываем от вас по поводу ваших закруток. Что вы закручиваете, в каком количестве, успеваете ли съесть это все за 2 года или хранится все это намного дольше?
1: Но видишь, некоторые сообщения попадают под категорию 18+, а некоторые 12+, а некоторые вообще 0+. Доброе утро, пишет нам Альбина, а я обожаю закрутки, вся моя семья. Все лето мы живем на даче, и здесь же все и закручиваем. В настоящий момент я варю яблочно-грушевый сок. Совсем без сахара. Уже наварила 60 литров.
2: А как он будет у вас храниться, если он совсем без сахара?
1: Компоты не варю, только с зимой из замороженных фруктов. А помидоры и огурцы только в пол-литровые баночки. Ну, максимум литровые. Мы любим, чтобы баночку открыл и вот на один раз. Помидоры, кстати, вот да, раньше же всегда в 3-литровых все было. Это потому, что в дефиците были пол-литровые
2: банки. А может, просто семьи были больше?
1: А может и такое. Так, помидоры у нас в собственном соку. Самое любимое в моей семье. А ты любишь, кстати, помидоры в собственном соку? Не вот эта прозрачная уксусная история.
2: Слушай,
1: а вот именно все мутное, красное, и ты даже не видишь там помидоры в банке. Руку так
2: там. Мне кажется, я такое даже и не пробовала.
1: В собственном соку помидоры?
2: Да не пробовала я такое, что ты на такие глаза делаешь, удивленные.
1: Боже мой, можно поменять ведущую вот сейчас прямо?
2: Нет
1: вот
2: такой у тебя функции.
1: А, можно такую функцию? Это что такое? Человек не ел помидоры в собственном соку?
2: Ну а где я должна это была есть?
1: Марин, ты где живешь-то?
2: Ну, я в многодетной семье жила, мне многое не доставалось.
1: Ну тебя хоть раз в магазин родители посылали?
2: Ну я не буду, я в жизни...
1: Ну, у тебя хоть
2: у меня
1: есть?
2: В жизни не возникнет такое желание пойти и купить помидоры в собственном соку.
1: Боже ты мой, я должен эту информацию сейчас для себя как-то переработать. Я просто не могу, я просто не могу.
2: Ты даже не зачитал до конца сообщение от Альбины из Оренбурга.
1: Я обязательно зачитаю, Альбиночка, просто я в шок вергнут, и я должен выйти из этого состояния. Мне нужно подышать кислородом срочно.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, второе дыхание открывается в радиошоу в формате 2D, потому что 50 сообщений пришли, как ты не ела помидоры в собственном соку, и еще 27 сообщений, где тебе предлагают угоститься помидорами в собственном
2: соку. И еще
1: соку.
2: Одно сообщение, а вы теперь что, всегда до 13 будете?
1: Это
2: не от нас зависит. А любовь вам не нравится?
1: Не от нас зависит.
2: От кого зависит?
1: Это зависит от обстоятельств и от руководства. Скажут до 13 всегда. Будем сидеть всегда.
2: А такое вообще где-то было в мире радиовещания?
1: Не было еще. Но мы же должны делать что-то первыми и лучше, чем все остальные. Марина, дорогая, с меня помидоры в собственном соку, пишет тебе Виктория. Это очень вкусно, особенно зимой. А если наварить себе гречки с тушенкой? И вот с такими именно помидорами, да это же шикарнейший ужин. Поняла, Марина? У тебя никогда не было шикарного ужина, потому что
2: в принципе, как будто бы да.
1: Да ты и гречку с тушенкой никогда на ужин не ела.
2: Уже под ложечкой засосала после ваших историй. Хотя я вот не понимаю, как это. Я обожаю помидоры, ну, свежие.
1: Да?
2: Если бы мне сказали, выбери три продукта, которые ты будешь есть всю жизнь.
1: Первое вообще, место помидор,
2: помидоры, сыр и мед.
1: И мед?
2: Да.
1: А, третье мед?
2: И все.
1: Я думал, третье хлеб.
2: Нет. Помидоры, сыр и мед, пожалуйста. Вот это, но не в собственном соку.
1: Ну
2: а
1: как
2: вот
1: ты не
2: свежие помидоры с грядочки,
1: Марин,
2: желтые или красные.
1: А вот если тушенка и гречка, у тебя было такое блюдо когда-нибудь на столе?
2: Я тебе больше скажу, тушенку я тоже не ела. Я что, в поход ходила? Нет. Я своей дочери рассказала.
1: Виктория, смотрите, когда вы рекламируете помидоры в собственном соку, давайте начнем с того, что Марина тушенку ни разу еще не ела. Боже мой!
2: На самом деле, вы вот думаете, что мы шутим, а Артем на меня смотрит, как будто я сбежала из дурдома. Ну, то есть,
1: просто интересно, когда был кастинг радиоведущих, и вот мне подбирали соведущую, вот эти вопросы не могли заранее выяснить, вот что не ела, не любит скумбрию, не ела ни разу тушенку, ни разу не ела помидоры.
2: Нет, а где должна была? Я что, в армии была? Где должна была есть тушенку?
1: А что, Виктория, в армии была?
2: Она из семьи военнослужащих. Они путешествовали по...
1: Дорогие друзья, а что только в армии должны есть тушенку?
2: Я не знаю, в походах.
1: У меня всегда
2: дома... Я что, на Грушинский фестиваль хоть раз ездила?
1: У меня всегда дома стоит несколько банок тушенки.
2: Да откуда у тебя?
1: На всякий случай. Из Беларуси,
2: когда я... Я помню, ты мне говорил, привези из Беларуси. Я думала, ты пошутил.
1: Ты что, я вот был в Беларуси, я привез оттуда несколько банок белорусской тушенки. Потому что она действительно великолепна.
2: Как ты ее ешь? Просто банк из
1: банки?
2: Вот,
1: пожалуйста, вот тебе говорят, гречка с тушенкой, картошка с тушенкой, наконец,
2: подождите,
1: макароны с тушенкой.
2: Гречку вкусно есть с котлетой.
1: А с тушенкой?
2: Макароны вкусно есть, если там брокколи, сливочный соус.
1: Макароны, брокколи. Я тебя умоляю, тушенка должна быть в макаронах. И тогда это уже...
2: Вот, видишь, Газарец пишет, что он тоже не ест тушенку, как и кукурузу.
1: Да? Газарес, а вы можете придумать какое-нибудь радиошоу и с Мариной там работать где-нибудь?
2: Чтобы... вот смотри, Вера скидывает помидоры в собственном соку, выглядят они так, это очень вкусно. Ну, как они, ну, примерно на лече похоже, нет, помидоры в собственном
1: соку? Ну, как будто они в лече лежат, да, это правда.
2: А ну они какие, они взрываются во рту?
1: Я сейчас расскажу тебе, где они и как взрываются, сделаем небольшую паузу.
0: Реклама на радио «Шансон».
3: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик.

0: Откровение сегодня выдает, конечно, моя соведущая Марина Дымова, потому что даже я, когда уже, казалось, все знаю об этой девушке, ну, все знаю, нет, не все, а точнее, ничего, я тебе, Марина, оказывается, толком-то и не знаю.
1: Я даже не знаю, мне сейчас что, выйти из эфира?
0: Нет, все, отлично, продолжаем работать. Продолжаем.
1: Нам Дмитрий пишет, а зачем, почему музей «Поле чудес» есть, а музей 2D нет? И там такая фотография Марины и ее первая тушенка.
0: Боюсь, что и последняя тушенка.
1: Дальше от Андрея сообщение. Демин, есть предложение. После эфира зайдите вместе в ближайший магазин и купите ей томаты в собственном соку и тушенку.
0: Я-то ей куплю, я боюсь, она это есть все равно не будет, потому что у Марины какое-то предвзятое отношение к тушенке. История на самом деле...
1: А зачем тушенка, если ты вот говоришь в макароны, да? Можно же фарш обжарить.
0: Ну, по факту можно, но тушенка, во-первых...
1: Сколько она там хранится, эта тушенка?
0: У нее срок годности на банке написано. Ты не знала? Что-то...
1: Не знаю, мне кажется, очень много историй, когда это все какой-нибудь ботулизм.
0: Ботулизм? Банк вздувается, Марин.
1: Да?
0: Да. Ботулизм это только если тушенку ты делаешь сам, и в нее попадают споры из земли. Ты знаешь, сколько людей делают сами тушенку, Марин? Это мы еще клич не бросали. Люди, напишите,
1: что сами делают тушенку. Подожди, мы же завтра тоже до 13 в эфире. Завтра будет тема про тушенку. Давайте пока вернемся к соленьям. Нам Туся пишет, Марина, конечно, уникальный человек. Обожаю. Слушайте, ничего уникального. Неужели нас не слушает ни один человек, который тоже, как и я, не ел тушенку?
0: Ну, я думаю, что люди точно хотя бы пробовали. Ты-то даже не пробовала. Ты даже... В магазине.
1: Как ты видишь, пока не приходилось.
0: Мимо этого отдела всегда проходишь, где продаются тушенка.
1: Это как будто корм какой-то для животных в этих банках железных. Я не хочу никого обидеть, конечно. Но я поэтому и не заглядываю в этот отдел.
0: Нет, ты не хочешь, но обидела очень сильно. Я даже у нас на работе наши коллеги и даже твое начальство очень любят тушенку.
1: Да? Ну, не знаю. Мне кажется, мое начальство любит блюда по себе, какие-нибудь там эти ребрышки.
0: Да, ребрышки.
1: И коры ягненка.
0: Ребрышки твое
1: давай
0: начальство
1: сейчас наше начальство
0: любит.
1: Не это, не принижай. Здравствуйте, любимый ведущий. Пишет нам Евгений Марина, вы не одиноки. Я тоже не ем тушенку, не ем гречку, не ем лапшу. Так что я с вами. Ну, а томаты-то в собственном соку вы едите?
0: Не, ну... Тут вопрос не в том, что ем, не ем, а вопрос...
1: Вот Евгений тебе пишет, что он тоже тушенку не ест.
0: Так он живет в Израиле, он даже не знает, что это такое. Он ее не видел, наверное, ни разу.
1: Что там, только фалафель у них?
0: Фалафель и хумус.
1: Да-да, я даже не знаю, может быть, это и хуже, чем тушенка.
0: Так, Марина... Так, дальше пошли сообщения про тушенку. И про помидоры в соусном соку. Мы начинали про закрутки. Надо мне отмотать на километр.
1: Тушенка из канины супер, пишет Максим. Ну нет, лошадей жалко.
0: Вверх сейчас это так. Так, Марина, Елена из Москвы к тебе с претензией по поводу кипящих в воде грибов.
1: Так.
0: Ничего не поняла, Марина, а зачем вы кипятите соленые грибы из банки? Даже покупные. Но они же уже были отварены и засолены. Это нарушение вкусовых качеств и вида грибов. Вы же, Марина, не моете макароны перед варкой или не кипятите соленые огурцы?
1: Ну, подождите, а после варки, когда воду сливаешь, там же, ну, макароны, ладно, не мою. Но,
0: промываешь?
1: Ну, промываю.
0: Чтобы не слипались.
1: Ну, если масла не класть много. Ну, в общем, сейчас раскроется еще, что я ничего не понимаю в готовке. Давайте как-то перестанем акцентировать
0: унижать,
1: внимание.
0: Унижать Марину не будем, да. Никогда не покупаю на рынках, в магазинах никакие соленья. Я очень брезгливая, пишет Татьяна. Не знаю, в каких санитарных условиях все это было сделано и вообще мылись ли руки. Был случай, собирали грибы в лесу. Я смотрю каждый грибочек, чтобы не был червивым или гнилым. А у знакомые в ведре и червивые, и гнилые. На мой вопрос, ты зачем такие собираешь? Она ответила, так это ж я не для себя, это ж я на продажу.
1: Вот,
0: вот так подают бабушки.
1: Нам уже надо паузу делать, или я могу зачитать сообщение от Елены, которая просто объясняет наконец-то все
0: давай,
1: про меня.
0: Давай, давай.
1: Доброе утро, Артем. А что удивительного, если Марина никогда не ела какие-то соленья? Я, например, пока мама не вышла замуж второй раз за сельского парня, никогда и не видела и не ела, например, моченые яблоки, белый квас, индоутку и так далее. А зелень всегда у деревенских была только на засолку, ветки, укропы, петрушки. Они вот, например, никогда эту зелень живьем есть не будут. Я москвичка, городской житель, никогда на столе у нас не было таких продуктов, вот, понимаешь?
0: Ну, моченые яблоки я тоже не ем, но это же не значит, что я их не пробовал.
1: Так, а ты
0: я
1: же не...
0: пробовал, мне просто не очень они зашли. Да, что?
1: Тушенка запотевшая.
0: Тушенка мне
1: это
0: нравится.
1: Бомба. Артем, супер, тебе пишет Жека.
0: Тушенку я очень люблю, конечно. Она и с картошкой, и с макаронами, и с любым.
1: Да подожди,
0: и
1: с картошкой,
0: рисом,
1: и с макаронами, и с рисом. А чем, ну, можно ли котлету?
0: Марин, ну с котлетой надо заморочиться. Для начала надо купить мясорубку и мясо,
1: ну,
0: а не
1: или
0: фарш.
1: Кусок мяса можно пожарить.
0: А, вот, а тут уже взял банку, открыл.
1: Она же холодная, наверное, жиром еще с каким-нибудь.
0: Да, потом ты ее на сковородочке с лучком поджариваешь, тушеночку, и добавляешь.
1: А тушенка обычно из говядины или из свинины?
0: А, смотри, какую
1: или
0: ты
1: как
0: купишь.
1: Пойдет.
0: Она есть говяжья, есть свиная, а есть еще и даже...
1: И сколько стоит тушенка?
0: Из индейки. Хорошая тушенка...
1: Да. В среднем.
0: Ну, вот хорошая очень, стоит 350 рублей. Я тебе об этом потом подробнее все расскажу. Но есть дешевая, рублей по 80.
1: Да, я говорю, корм уже для животных.
2: Автомобильные новости.
3: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Календарная осень уже на пороге, и, как правило, скверная погода и стремительно надвигающаяся зима стимулируют людей к покупке личного автотранспорта, в котором всегда сухо и тепло. Осенью 2026-го обзавестись автомобилем будет немного сложнее. Эксперты хором предрекают очередную волну подорожаний. Виной всему курс рубля. Сначала подорожают параллельные машины, потом официальные, а там и отечественные производители сориентируются. Примерный размер подорожания будет варьироваться в диапазоне от 3 до 5%. Но это не точно. В зависимости от развития ситуации цифры могут быть скорректированы в большую сторону. А вот с традиционными скидками, появляющимися ближе к концу года, все грустно. Склады сейчас не забиты под завязку, как год назад. Так что устраивать распродажи никому не выгодно. На вторичке тоже ждут роста цен. Но тут обещают без резких скачков. Так что если планировали купить машину осенью, просчитывайте бюджет с запасом. Он точно пригодится. Это самая дорожающая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Демин на радио «Шансон».
1: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

моей. Даже если колет сердце тонко, и рука не может вслед взмахнуть, взгляд

0: кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
3: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
4: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
3: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
4: Танцпол подойдет?
3: Танцпол всем подойдет, Людочка!
5: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
6: «Эх, разгуляй!»
5: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
8: Откровенно о сокровенном.
9: Надо рубрику вот эту вот перезаписать, джингл. Откровенно, должно выпиться. Откровенно о сокровенном рассказывает Марина Дымова. Так, здравствуйте, Марина, Артем. Я всегда вас слушаю, но никогда не писал. Ты раскодировала Игоря, представляешь? Уж очень у вас интересная тема. Марина, просто ничего не понимаем. Мы просто не понимаем.
10: Или я ничего не понимаю.
9: А как же открыть баночку хорошей тушенки, положить ее на черный хлебушек и что-нибудь из холодильничка запотелое
10: достать? Вот как говорят все диетологи, да, что если ты начинаешь, у тебя там тепленькое, ой, запотевшее что-то, то ты уже как комбайн сметаешь все на своем пути, и неважно, вкусная эта тушенка или нет. Один из наших слушателей присылает нам, в общем, говядину тушеную, ну и сверху прям слой жира. Ну то есть я к тому, что проще же, наверное, купить свежий фарш или купить кусок мяса или даже куриную грудку, но чем то, что закрыто в банке, и сколько это хранится? Год, два. Ну, как будто бы, ну, понятно, что в походе без этого не обойтись. Рыбалка, поход, какой-то, ну, а так-то в обычной жизни зачем дома тушенка? Ну, если ты холостяк, у тебя есть пельмени на этот случай.
9: НЗ. Знаешь, такое НЗ?
10: Нет.
9: Как переводится НЗ, знаешь? Ты не знаешь, как переводится НЗ? Неприкосновенный запас. Стоит
10: это тоже
9: у тебя
10: из 90-х
9: дома
10: фраз.
9: Тушенка. Ну,
10: да это... у меня не стоит дома тушенка.
9: Я сейчас
10: и тебе гречку я не
9: про
10: скупала.
9: Того, у кого стоит дома тушенка. Приезжают какие-то, я не знаю, совершенно внезапные гости, незапланированные в 11 часов. И у тебя все ближайшие магазины уже закрыты. Ты достаешь эту банку тушенки, ты достаешь какую-то крупу, там, я не знаю, гречка, рис или макароны, неважно. Все это отвариваешь, через 15 минут у тебя уже ужин нормальный, горячий, вкусный и сытный,
10: Артём,
9: и главное,
10: ты,
9: полезный.
10: Ты представляешь, что к тебе приходят гости, и ты их встречаешь с тушенкой?
9: Если они не предупредили,
10: смотри,
9: о своем появлении.
10: Смотри, если мы живем в крупном городе, то я, например, или допустим, в деревне, да, отварить картошки, достать соленые огурцы, квашеную капусту, и какое-то мясо.
9: И тушенку, правильно.
10: Да ну нет, вот, тушенка все. Это какой-то, как будто вы в поход собрались,
9: тушенка,
10: мой друг
9: она
10: в поход собрался.
9: Хотя бы хранится долго, понимаешь, тушенка. И она не пропадет, с ней ты будешь знать, что там год точно ничего
10: хорошо
9: не случится.
10: Хорошо, когда ты приходи домой, открывай свои шкафы и присылай
9: есть
10: мне фотографии,
9: спорим,
10: сколько лет твоей тушенки, сколько она уже как просрочка.
9: Какая просрочка?
10: Может, какая-то свежая у тебя тушенка?
9: Конечно, я все время обновляю свои запасы, но я честно скажу, да, я покупаю только белорусскую тушенку, потому что к русской у меня доверия нет. На русской написано содержание мяса 50 там с чем-то процентов, ну до 60. На белорусской написано содержание мяса 98-99.
10: Это правда, что там так
9: написано? Да, это абсолютная правда. Ты открываешь, там нет никакого жира в белорусской тушенке. Там есть немножечко.
10: Сейчас пошла какая-то реклама белорусской маленький. Тушенки.
9: Ну, слава
10: вот
9: богу.
10: Вот если я поеду в Беларусь, я буду есть там драники, а не тушенку.
9: Ну, не знаю, я бы...
10: Владимир нам пишет.
9: Тушенку хорошо. Мне привезешь, да, поняла?
10: Мы сейчас поругаемся.
9: Поедешь уже. В Белоруссию? Быстро говори. Когда поедешь в Белоруссию?
10: Да пока не планировала. Владимир из Раменского. Огурцы я никогда не мариную. Я люблю солить в 3-литровых банках, чтобы они хрустили. Вот. Добавляю 2 листа дуба. Получаются
9: класс,
10: как бочковые.
9: Класс,
10: закрываю
9: да.
10: пластмассовыми крышками для хранения в погребе. Обычно на год на 2 семьи нам хватает 27 банок. Грибы консервирую и обычно жарю с лучком. Можно есть с картошкой или приготовить жульен. Капусту солю в ведрах. Обычно 2 ведер хватает на год, я так понимаю. Из ранних яблок, сливы и вишни делаю варенье, которое потом едим с творожком на завтрак. Смородину замораживаю в морозильнике, зимой варю компот, добавляю к смородине немного кураги, изюма и свежих. Вот тут все вкусно. Все, что я писал Владимиру, вообще у меня никаких вопросов нет.
9: Ладно.
10: Но тут нет места для вашей тушенки.
9: Почитаем сообщение от Ольги из Липецка, которая славится, кстати, грибными засолами. Ну, так пишут наши друзья. Добрый день, Марина, Артем. Я уже больше 20 лет делаю домашние заготовки. Помидоры, огурцы, маринованные, компот из ягод, фруктов. Закрываю вкуснейшие лечо, кетчуп, а также шикарные салаты на зиму. Французская закуска с зеленью, чесноком, кубанский с огурчиками, фасолью, помидорами, со скумбрией, икра кабачковая, баклажаны. Обязательно основу под борщ делаю, ну и, конечно же, грибочки. И белые подберезовики, и сушеные отварные лисички. Все это в морозилку. У меня для хранения консервации отдельный балкон, 1 из 3.
10: Валентин нам пишет: дорогие ведущие, странно, что у Марины вызывает сомнение мясо в тушенке, но не вызывает сомнение фарш в пельменях.
9: Да, кстати, Марина всегда топит за любой фарш, даже если непонятно, где и кем, и из чего он слеплен.
10: Я просто уважаю пельмени в целом.
9: Она просто в целом уважает пельмени.
10: Особенно в картонной коробке
9: самые дешевые. А ничего, что я за тобой все это, каждую фразу
10: повторяю? Я не знаю, что с тобой произошло.
9: Нет, я просто тоже был в шоке, когда она сказала, что она любит пельмени в картонных коробках. Я такой: да ладно. Она такая: да, это правда.
10: Артем, слушали ваши споры с Мариной и делаем вывод. Надо Марину прямо сейчас угостить тушенкой с помидорами. Попросите кого-нибудь сбегать в магазин, купить эти вкусняшки.
9: Но она не будет. Я могу ей завтра это все принести в любом количестве.
10: Вот к нам тут
9: будет.
10: Заходил наш высокоуважаемый коллега, и он сказал, что тушенка похожа на щечки томленые. Да, на щечки он сказал?
9: Ну да. Может быть, для него.
10: Ну,
9: да.
10: Правда похоже,
9: ну,
10: или
9: для
10: нет?
9: него похоже. Я.
10: Но ты, например, щечки
9: я
10: есть не будешь, а тушенку
9: ем.
10: Любишь.
9: Да, тушенку.
10: А щечки
9: люблю.
10: Ты не ешь, потому что это внутри животного было.
9: Ну, потому что для меня щечки это не совсем то типа... мясо, которое я хочу получить из коровы.
10: Для тебя это как потрошки, типа куриные.
9: Типа, да.
10: Но при этом тушенку он ест. Посмотрите на него.
9: Тушенку.
10: А щечки он не ест.
9: А щечки.
10: Хотя щечки ресторанное блюдо. Как?
9: Я не люблю.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Радио «Шансон».
8: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

Ну почему ты замужем? Почему? Этот город построен здесь, в таежном краю. Сосны

0: Полдень в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Около 420 тысяч россиян нашли работу через кадровые центры с начала года. Это на 10% больше, чем за такой же период годом ранее, сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков. По его словам, специалисты центров помогают найти работу или переобучиться, подобрать сотрудников, а также оформить субсидии. Соискателям доступны 33 сервиса под ключ, а работодателям 5. Более 250 тысяч учителей смогут бесплатно освоить искусственный интеллект для работы на уроках. Запись на соответствующую программу откроется на госуслугах в сентябре, сообщила Минцифры. В ведомстве отметили, что нейросети не заменят учителя и не напишут урок вместо него, но помогут более наглядно и интересно объяснить материал. Например, математики смогут создавать с помощью ИИ анимации о работе формул и теорем, а биологи и географы визуализировать природные процессы. Обучение будет проходить онлайн в удобное для преподавателя время. Продолжительность курса 36 часов. Учителя, успешно окончившие обучение, получат удостоверение о повышении квалификации. Тем временем Санкт-Петербург занял второе место в России по количеству лучших школ. Всего в списке 300 учебных заведений, из них 36 находятся в северной столице. Москва лидирует, здесь лучшими признали 91 школу. Таковы итоги ежегодного исследования ТАСС. В этом году география рейтинга стала самой масштабной за всю историю. В него вошли школы 51 региона. Среди новичков в топ-300 оказались учебные заведения из Ленинградской и Калининградской областей, а также Бурятии. Трамвай стал лидером по росту пассажиропотока на городском транспорте в Москве. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, подвижной состав полностью обновлен. Также запущены два московских трамвайных диаметра. С начала года на всех видах городского транспорта совершено почти 2,5 миллиарда поездок. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: Игорь Иванович, а вам кто больше нравится, Дюмин или Дымова?
2: Ну, конечно, Дымова. Умная, красивая.
1: А вашей жене?
2: А вот тут, Людочка, давай без подробностей. Не понимаю, чего она в нем нашла.
3: Утреннее шоу в формате 2D с 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: 12 часов 6 минут в Москве. С вами радиошоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Еще час мы будем с вами. Какое же счастье, что вы сегодня работаете до 13.
2: Действительно, счастье-то какое.
1: И неважно, Марина, ела ты тушенку или не ела. Ела ли ты томаты в собственном соку или нет. Важно, что все это с позитивом. Обожаем вас, ваша Мария, массажист из Санкт-Петербурга.
2: Привет вам, Мария.
1: Мария тебе присылает фотографию, видела?
2: Да, цены. Вот, ну, вот за 75 рублей, разве вот это может быть настоящее мясо?
1: Я тебе больше скажу, за 21 есть тушенка. За 21 рубль, друзья, не надо этим даже...
2: Нет,
1: не стоит.
2: С другой стороны, я видела глазированные сырки за 16 рублей. Ну, я понимаю, что, наверное, это даже вкусно. Просто вопрос, полезно ли это.
1: Ну, да.
2: Мне
1: нет,
2: понравилось.
1: Тушенка за 75, за 79, это точно нет.
2: Точно
1: а вот
2: нет.
1: Тушенка за 369, надо смотреть состав.
2: Ну, а за 369 там... можно уже мясо купить, понимаешь?
1: Какого мяса?
2: Ну, килограмм или полкило какого-нибудь.
1: Килограмм мяса?
2: Ну, какой-нибудь курицы,
1: рублей?
2: Ладно, куриц.
1: Даже курицы не
2: ну,
1: стоит.
2: Ну, не килограмм, сколько. Ну, ладно.
1: О.
2: Ну, и тушенки там тоже в этой банке не килограмм. Давайте все-таки начнем с этого. Грамм 200 там.
1: Побольше.
2: Пишет нам известный тебе человек, зовут его Иван, он директор группы «Воровайки». Тушенка, Марина, нормальная тема. Ты еще скажи, что гильку в томате можно заменить на свежую рыбу. Это же отдельная вкуснятина. В казане картошка с тушенкой. Это нереально вкусно. А иногда в охотку прямо с баночки, с черным хлебушком. Это сейчас про...
1: А почему ты не сказала, что Иван это директор группы «Воровайки»?
2: Я сказала, что Иван директор группы «Воровайки». Давай еще раз скажем.
1: Да.
2: Просто, видимо, отвлекался и считал,
1: наверное,
2: сколько
1: да.
2: стоит мясо.
1: Так, и, конечно, а ты кильку в томатном соусе, кстати, ела?
2: Кильку ела.
1: Врешь. Вот
2: не,
1: вот
2: кильку
1: прямо...
2: ела с жареной картошкой летом в деревне, в детстве, мне очень нравилось. Но последнее время... Знаете что, вот пришло сообщение такое немножко странное. Вот смотрите, Андрей из Рязани пишет, что... Доброе утро, Марина. У тушенки нет срока годности. Я когда служил в армии, а было это в 94-96 году, нам сухой паек давали тушенку 1968 года, не, и она была отличная.
1: На солдатах да. там всегда отрываются по полной программе.
2: Давайте не будем
1: да.
2: как бы сравнивать. Все-таки то, что было сделано по ГОСТу в Советском Союзе, это одно. А то, что сейчас сделано в подвале,
1: там
2: непонятно кем...
1: На случай ядерной войны, чтобы...
2: Я
1: да,
2: к тому, что...
1: Все поэт... живое погибло, а тушенка невредима.
2: Была свежей.
1: Да, да, да.
2: И хорошо готовилась с макаронами. И просто вот Андрей пишет, что туши мяса были тоже со склада. Правильно Артем говорит, тушенка дома должна быть всегда, как и закрутки. Просто проблема в том, что действительно, я не спорю, что те, кто родился в Советском Союзе и прожил там чуть дольше, чем я, те помнят, что действительно тогда, может быть, и была качественная и классная тушенка. Сейчас, ну, у меня большие вопросики вообще ко всему, что закручено и закрыто в банке. И, ну, не просто ж так говорят, что это очень опасная болезнь, этот ботулизм и все остальное.
1: Не
2: поэтому
1: будет, не,
2: я лишний
1: не
2: раз не хочу
1: рисковать. Не будет ботулизма в банках, купленных в магазине.
2: Так, Марин ничего не ест. Так, ни тушенку, ни селедку. Откуда у нее такие шикарные формы? Я не говорю, что я ничего не ем. Селедку я ем. Я люблю хлеб. Я вообще люблю пожрать. Но вот не тот список, который мне сегодня вы предъявили.
1: Так, Марина, тебе вот Светлана пишет. Килограмм мяса стоит от 1000 до 1200 рублей. Вы как будто иногда улетаете на Луну. Вы уникальная. Конечно же, здесь читается другое слово под уникальное.
2: Я не в себе немножко. Я никогда это и не отрицала. Я родилась сильно недоношенной. Ребят, давайте как-то снизим ко мне уровень требований. И будем как-то чуть снисходительнее.
1: Просто Марина думает, что килограмм говядины стоит 300
2: нет,
1: рублей.
2: Нет, я знаю, что килограмм говядины не стоит 300 рублей.
1: Ну, ты только что говорила, ну, 300. Ну, ладно, ну, 400. Ну, ладно, ну, 500.
2: Слушай, ну, а когда ты последний раз покупал говядину?
1: А, я?
2: Просто
1: говядина?
2: Когда ты идешь на рынок, там все начинается от типа
1: не,
2: там 2,5, когда хотят
1: не,
2: какие-то
1: на рынке дорого
2: хребты
1: говядина, да.
2: непонятные.
1: На рынке дорого эта говядина. Но я беру в магазине, вот, например, недокресток, знаешь, такой
2: ну.
1: говядина. Вот, и там, кстати, нормально мясо, в принципе, иногда бывает.
2: Спасибо вашему директору прямого эфира, что вы сегодня до 13. Я до 1 сентября.
3: Шансон представляет. Если вы проснулись в пятизвездочном отеле... Если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
4: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prode.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Дима и Демин на «Радио Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: Я один есть хочу. Просто вообще невыносимо.
2: А что ты хотел бы, тушеночки или потрошков куриных?
1: Слушай, ну я ем куриные вот эти потрошка. Я ем, спокойно могу съесть сердечки. Спокойно могу есть куриную печень. Я только вот до желудочков еще.
2: Но почему ты до щеки не добрался?
1: Щеки не люблю. Ну, я просто ел, мне не понравились.
2: Реально?
1: Структура мяса не понравилась.
2: Ну, так некоторые же говорят, что это похоже на тушенку.
1: Нет, для меня тушенка – это больше мяса, чем щечки.
2: Хорошо. Нам пишет наша слушательница Елена. Спасибо вашему директору прямого эфира, что вы до 13 часов. Предлагаю директору, Артему и Марине, выдать премию. Спасибо за живое общение, позитив и насущные темы. Вот так нам... Директор нас слышит, я надеюсь.
1: Директор прямого эфира, это новая должность, ее только вот сейчас вот ведут.
2: Елена.
1: У нас просто нет такой должности, директор прямого эфира.
2: А это шеф-редактор, это не то? Или программный директор?
1: Программный директор, это другое, ну, не директор.
2: Никто,
1: прямого.
2: Значит, нам не даст премию.
1: Ну, потому что такой должности нет, человека такого еще не придумали. Но когда придумают, премию дадут, однозначно.
2: Мне нравится, сегодня просто открылся портал людей, которые нам никогда не писали. Тема с тушенкой, из-за того, что я ее не пробовала, вызвала какой-то шквал эмоций, пишет нам Владимир. Здравствуйте, дорогие ведущие, слушаю вас много лет, но написать решил только сейчас. Слушаю и угораю над Мариной. Не пробовать тушенки с картошкой, пюре или с крупами, помидорами. Дорками в собственном соку. Это же просто вкуснотища. Я думаю, частенько делаю пюре с тушенкой, а еще с перловкой. А дети любят с гречкой. Нужно попробовать, Марине, это все. Также, когда мы едем на рыбалку, то берем с собой отваренные макароны и делаем на сковородке с тушенкой. Это просто бомба. Марина, вы многое упускаете в этой жизни. С уважением, Владимир из Подольска.
1: Владимир, видите, мы вас тоже раскодировали вот этим признанием чистосердечным от Марины.
2: Слушай, я же много чего не пробовала на самом деле. Поэтому я думаю, что...
1: Нам хватит тем, да, для обсуждения с нашими слушателями.
2: Может, нам еще кто-нибудь напишет? Не, вот мне скажите, неужели все слушатели радио «Шансон» ели тушенку?
1: Ну, значит, все.
2: Ну, то есть я что? Ну, мне же теперь стыдно как будто бы.
1: Ну, так возьми и попробуй, все, и как бы гештальт закрой. Но только бери...
2: Ну, у меня нет незакрытого гештальта насчет тушенки. Вот правильно написала, где же это сообщение? Ты видишь его?
1: Ну, ты его можешь своими словами рассказать.
2: Вот Надежда из Москвы пишет. Слушаю вас. Решила написать. Тушенка хорошая, если только она приготовлена по ГОСТу. Как дежурное блюдо, да, можно держать в холодильнике. Но я реалистка. Если мясо стоит минимум 700-800 рублей за килограмм, что может быть в тушенке за 200-300 рублей? Я сейчас, пожалуй, все...
1: Тушенки не килограмм, ребят. Ну,
2: и
1: давайте.
2: Не вижу смысла покупать тушенку,
1: банки,
2: пошла
1: сколько
2: и купила
1: там
2: свежее мясо.
1: 250, есть там 400 грамм, там же тоже не килограмм. Ну, и хорошая тушенка, она реально по стоимости как килограмм мяса выходит, да.
2: Ну, лучше же мясо тогда купить, нет?
1: По-разному бывает,
2: ну,
1: Марин.
2: Ну, только если ты не идешь в поход.
1: Ну, да, допустим, тебе нужно, чтобы мясо не пропало, или ты едешь там куда-то, где нет холодильника. Ну, конечно, банка тушенки — это выход из ситуации любой.
2: Допустим, Артем, ты
1: хочешь
2: охотник.
1: Суп, хочешь второе блюдо. Любое
2: ты охотник
1: блюдо, пожалуйста.
2: Или фермер, и у тебя есть мясо, которое может пропасть. А у меня как оно пропадет, если я на рынке вот планирую за шашлык там, или какой-нибудь надо сделать рагу. Я покупаю килограмм-два, не больше.
1: Мы не призываем заменять свежее мясо, парное мясо тушенкой. Не призываем. Но иметь дома парочку-троечку банок тушенки на всякий пожарный случай, я считаю, не помешает. Все, сделаем паузу, скоро вернемся.
0: Реклама на радио «Шансон».

0: строят для чемпионов. Огурцу вас строят, строят в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте.

0: 239-31-31. Честный застройщик .рф.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
2: Так тебе во Фреш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
3: Автомобильный маркетплейс Фреш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен. Рекомендую.
2: Паста. Город Казань. Улица Родина 1. Телефон 204-44-20.
0: Реклама не ФДПО Каргоби. ОГРН 128-870-026-63-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на freshauto.ru в салонах 16+.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Час тушенки на радио Шансон. Благодаря Марине.
3: Новая рубрика.
2: Да. Хотели говорить про закрутки, хотели говорить про то, как люди успевают или не успевают поедать все, что было закручено осенью.
3: А в итоге... Вопрос, съели ли тушенку, которую покупали в эпоху пандемии.
2: Самое забавное, что реально начали писать люди, которые просто никогда не писали.
3: А почему вы нам раньше не писали?
2: Вот Дмитрий, например, да, пишет: «Добрый день, а может быть, ваша ведущая просто у мамы спросит, готовили ли ей когда-нибудь в детстве суп или любое другое блюдо из тушенки, и ела ли она его?»
3: Я спрашивала.
2: Но твоя мама тоже ведь особо не
3: готовит. Я думаю, что мама тоже не ела тушенку.
2: Не, но если у вас в доме нет ни одной банки тушенки, понятно, что вы обходитесь без этого продукта. Просто вот у меня всегда есть. Ну, то есть я могу туда месяцами не заглядывать в эти ящики, но тушенка есть. Да.
3: Ну, видишь, как ты подготовлен ко всему. Светлана пишет: «Лично мне приятно вас слушать и не думать о том, любите вы тушенку или нет. Придет время, попробуйте. Жаль, что эфир с вами очень короткий». Светлана, мы тут с 7 утра, как короткий, просто вам нужно пораньше просыпаться, мы тут давно уже бодримся.
2: Любовь тоже даже никогда нам не писала. Любовь пишет: «Скажите, пожалуйста, я сейчас пишу точно в прямой эфир или нет? Вы ведь говорите о тушенке, да? Вопрос больше к Марине. Неужели ваши родители вам никогда не готовили вермишель с тушенкой? Я просто не могу в это поверить. А если это так, то вы очень много потеряли. Очень много потеряли. Вермишель. Тут, видишь, даже не про макароны говорят, Марин, не про спагетти, не про какие-то рожки там.
3: Подожди, у тебя сын ел тушенку? Вот давай, да?
2: Да, слушай, ты давай на 13-летнего пацана-то не равняйся. Ну, было бы тебе 13.
3: Ну, просто,
2: я думаю,
3: кажется,
2: что мой
3: надо
2: сын
3: проводить
2: 35, уж точно тушенку.
3: Надо проводить опрос, смотря как у него жизнь будет развиваться. Понимаешь? Это если проводить, я, конечно, не перечисляю себя к бумерам.
2: Моей дочери 21
3: так
2: год.
3: Моя это дочь ты ее подсадил.
2: Обожает, когда я, допустим, делаю макароны с тушенкой. Моя дочь, клянусь тебе, очень любит это блюдо. То есть она не просит меня там, конечно, не подходит, говорит: «Папа, хочу там макароны с тушенкой». Нет, но когда я готовлю, и она это ест с превеликим удовольствием.
3: Ну, может быть, просто вы были где-то в походе или на рыбалке,
2: да,
3: и ты ее угощал тушенкой.
2: Ни в каком походе, я просто готовил дома что-то, и вот ей там, типа,
3: ну,
2: Лиза,
3: подожди,
2: попробуй.
3: Ты, когда тебя уволили с работы, и ты долгое время без работы сидел, ты перешел на тушенку, я не пойму.
2: Да, как раз война заканчивалась, Марин, Великая Отечественная.
3: Ну,
2: и вот
3: хватит,
2: мы
3: тебе это все уже не смешно,
2: ну,
3: ладно.
2: А что ты тоже начинаешь?
3: Я считаю, что это все связано с рыбалкой, с походами. А Жека пишет: «Марина, запомни одно. Охотник никогда не возьмет с собой мясо на охоту, потому что тогда он придет
2: плохая
3: домой
2: примет
3: без мяса. И также рыбак никогда не возьмет с собой рыбу на рыбалку». То есть, а где же так? Ну, то есть, в общем, ладно, все. Я понимаю, что я как-то закопалась. Зарываю себя.
2: Дмитрий такой: «А у вас что, новая тема? Я что-то пропустил, вы теперь про тушенку?» Отстаньте от тушенки, это отличный вариант для сохранения мяса.
3: Не пристань к тушенке, тут ко мне все пристали.
2: Да, просто Марина не пробовала. Вот, для сохранения мяса. Марина, можно взять килограмм и готовить его 3 часа. Тушенку разогрел и готово. В принципе, разница только в этом. Вот когда забиваешь какую-нибудь скотинку, свежее мясо хранить можно не более 3 дней, а тушенку можно более 1 года. Из килограмма мяса получается 3-4 баночки по 0,5 литра. Мы часто готовим тушенку
3: нет,
2: сами.
3: Нет, ну это свое, это вы сами
2: из дикого,
3: готовили.
2: Из дикого мяса. Очень классно, лось или кабан. Кстати, я ел тушенку и из лося ел, и из кабана ел. Действительно, это очень вкусно.
3: Слушайте,
2: прям
3: ребят,
2: вообще хорошо.
3: Я вам сейчас расскажу. Артем сказал, что он ни разу кролика не ел, а я кролика ел.
2: Я не
3: я
2: ел кролика.
3: Я хоть как-то реабилитировалась в ваших глазах?
2: Я почему не ел кролика?
3: Почему?
2: Ну, для меня съесть кролика — это то же самое, что съесть кота. Потому что кролик у меня жил вместе с собакой. Вот, и я не могу.
3: Нет, тебе же не говорят твоего кролика съедать.
2: Не, я вообще никакого не могу после этого есть кролика.
3: Но это же диетическое мясо.
2: Мясо диетическое.
3: Это даже если вкусно приготовить, то прям вкусно.
2: Дочь моя ест кролика и даже любит и заказывает в ресторане. Я ни разу не ел кролика и надеюсь не до этого.
3: Евгений пишет: «Хочу рассказать про себя. Тушенку мы едим, особенно когда жена и дети уезжают к теще, а мне готовить неохота. Тушенку на сковородочку с черным хлебушком и сытый целый день». Ну, то есть, по сути, это альтернатива пельмешкам ваша.
2: Да,
3: тушенка.
2: И такой отличный холостяцкий ужин получается, между прочим, если ты не хочешь сильно
3: вот,
2: долго заморачиваться.
3: Татьяна из Самары тоже не пробовала тушенку. Ура!
2: Вас
3: хоть
2: двое!
3: Еще один человек!
2: Ура! Вас двое!
3: Танюша, обнимаю вас!
2: Оле, оле, оле, оле!

0: Реклама на радио «Шансон».
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 59 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс».

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх-разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
0: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх-разгуляй». «Эх-разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
4: Откровенно! Сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
5: У нас сегодня такая плавающая тема получается последние два часа.
6: Сейчас про кролика начнем.
5: Начинали мы, если вы помните, с закруток, да, сколько кто чего закручивает, там, консервирует и прочее. Потом мы перешли, потому что совершенно случайно.
6: Как-то неаккуратно, неосторожно мы зашли на эту запретную территорию.
5: На территорию тушенки. А потом я сказал, что я никогда не ел кролика и не планирую это делать. И тут же нам пишет Сергей. Добрый день. Лучшие радиоведущие в мире. Спасибо, Сергей. В моем детстве мы тоже держали кроликов, но мы их никогда не ели, потому что отец нам говорил, кролик – это помесь кота с крысой. Поэтому они у нас всегда доживали свой век и умирали исключительно от старости. Вот что пишет тебе Марина Сергей.
6: Святой
5: по поводу
6: человек,
5: твоей
6: Сергей.
5: Любви к кроликам.
6: Здравствуйте, Шансончик, пишет нам Светлана. Домашняя тушенка, это, конечно, однозначно лучше. Сейчас магазинная правда уже не того качества, что было раньше. А кролика я ела, когда свекровь картошечку в печке приготовила. Такая вкуснятина была. Когда я купила кролика и приготовила сама, съесть не смогла, потому что мне это напомнило кошку по телосложению. Детям я сказала, что это курица. Мясо, конечно, в разы слаще и мягче куриного. Ну, то есть я понимаю, что те, у кого любовь к кроликам, превыше всего,
5: были, да.
6: Те, конечно, им это сложно. Это, знаешь, есть же история про Сальвадора Дали и Галу, она же у него была из Казани. Вот, и у них был дома кролик жил. И Сальвадор Дали очень его любила. Он же такой немножко странноватенький художник.
5: Да.
6: Вот, и, в общем, она ему говорит, Гала, как женщина, которая хочет в отпуск. Она говорит, давай куда-нибудь поедем. Он говорит, ну как, с кем мы оставим нашего кролика? И там проходит пару дней, она его кормит Сальвадора Дали супом. Он говорит, как вкусно. Она говорит, да, это наш кролик, и теперь он всегда будет с тобой, поэтому давай все-таки поедем в путешествие. Вот, и в своих воспоминаниях Сальвадор Дали писал, какая же она мудрая женщина, ведь теперь действительно кролик стал частью меня, и теперь он всегда будет путешествовать с нами. Вот, поэтому, Артем...
5: Забавно. Здравствуйте, Артем и Марина. Я пишу вам первый раз. Это уже не первое сообщение,
6: сегодня
5: которое
6: так много
5: начинается
6: новичков.
5: Со слов «Я пишу вам первый раз». Готовим тушенку из уток и домашних кур, кашу с мясом, рыбу и утиную печенку в автоклаве. И делаем мы это уже на протяжении 10 лет. Очень, поверьте, удобно. Когда сын был курсантом, отправляли автобусом в Питер коробки с закрутками, вареньем, тушенкой. У ребят был всегда праздник живота. Закрываю очень много, банок 300.
6: Ого.
5: Конечно, кое-что остается. Ирина, Брянская область. Ирина присылает нам фотографию, где, реально все мясное. Все закрутки, все консервы. Все мясное.
6: Своя тушенка, давайте не сравнивать с тем, что мы видим на полках в магазинах. Ну, то есть вы знаете, из чего вы готовили, как, и это совсем другое дело. Елена нам пишет, когда мне было 10 лет, у соседей по даче был очаровательный кролик Сигизмунд. Когда они сказали, что они его потушили в соусе, мне было как-то не по себе. Я никогда даже не знала, что кроликов тоже едят. Сигизмунд, еще так назвали его красиво.
5: Елена тоже написала, что ей 47 годиков, и она ни разу не ела тушенку, хотя муж и дочь очень любят тушенку. Я ее никогда не пробовала. Елена из Таганрога. Вот. А что вам-то? Почему муж с дочерью едят, а вы даже не ткнули ни разу вилкой?
6: Нас три человека.
5: Если женщина готовит, она же должна пробовать то, что
6: не
5: она готовит. Не обязательно.
6: Ну, если ей это не нравится.
5: Так она, как это может ей нравиться или не нравиться, если она это никогда не пробовала? Ты же тоже не знаешь, какая тушенка на вкус. Ты не можешь сказать, понравится тебе это или нет.
6: Нет, я и не говорю, что она мне не нравится, я говорю, что я ее не пробовала.
5: Вот, а Елена-то, ну как можно не попробовать, если вы мужу и дочери, допустим, это готовите?
6: Астрахань на связи, Наталья пишет, слушаю от вас, а я ведь только что приготовила макароны по-флотски с тушеночкой. И вот еще варю требуху. Хочешь требухи, Артем?
5: Ни разу не пробовал, и нет таких планов.
6: А требуха это что, какие-то желудки, кишки?
5: Это что-то, да, вот совсем какие-то внутренности, которые участвуют в... Они участвуют в пищеварении однозначно, я знаю. Если бы я был ветеринаром, я бы тебе рассказал, что такое требуха. У человека нету такого органа. Но, во всяком случае, у нас нет органа, который называется требуха.
6: Потому что мы ее с тобой не едим, поэтому у нас нет.
5: 12-перстная кишка, тонкая, толстая, ну и так далее. Тебе это не интересно?
6: Ну, немножко, да. Мне интереснее читать про кроликов. А здравствуйте, дорогие ведущие. Я, конечно, теперь не знаю, сколько Марине лет, но если она хоть немножко жила в Советском Союзе, то все мы ели тушенку, уж тем более болгарские помидоры в собственном соку. Обожаю макароны с тушенкой.
5: Болгарские
6: мне 36,
5: помидоры,
6: да. Надюш.
5: Болгарские помидоры и болгарские огурчики.
6: А что за болгарские
5: огурчики?
6: Помидоры?
5: И
6: это
5: огурчики.
6: Фирма какая-то?
5: Нет, это из Болгарии раньше. Был экспорт Советский Союз. Мы, видимо, не
6: успевали.
5: Я в
6: 89-м родилась. Я, видимо, не застала это.
5: Я
6: не
5: застал,
6: запомнила.
5: Да. Застал эти огурцы. Невероятно вкусные. И помидоры, да, тоже очень вкусные были болгарские. В таких маленьких баночках, буквально там по литру, по-моему, они, да.
6: Требуха очень вкусно, пишет тебе Сашка Годорез.
5: Ну, Сашка, я же не спорю, и вообще я считаю, что о вкусах не спорят. Мы никого ни к чему не призываем и никого ни за что не осуждаем.
6: Роман нам пишет, как же хорошо, ребят, что вы сегодня до 13 на работе. Я сегодня обязательно сделаю макарошки с тушенкой. Мне кажется, наше шоу создано для того, чтобы вы просто знали, чем сегодня вам полакомиться. На обед или на ужин.
5: Что, всегда будем про еду говорить? Мы как кулинарная передача будем какая-то? Исключительно про еду?
6: Я считаю, что нам еще нужна какая-нибудь такая, чтобы мы прям готовили в эфире.
5: А, принесите нам, пожалуйста, сюда плиту. Ну, реально уже.
6: Ну что, я бы тебя накормила цветами от кабачков.
5: А я бы тебе тушенки банку принес.
6: Потом кого-нибудь приглашали бы в гости, типа, приготовьте нам.
5: Все, дорогие друзья, заканчиваем сегодняшнее шоу. С вами были Марина Дымова.
6: И Артем Демин.
5: До завтра в 7 утра. Не забудьте включить приемник.
6: Целуем.

0: утреннее шоу в формате 2D. Принимайте с осторожностью, быстро вызывает привыкание.
1: Достаточно одной таблетки.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева, 9. Радио
1: Шансон. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: сравнить ее.
1: Первое место. Михаил Шуфутинский. «Последний полет».
0: Последний полет нашей любви. И птицы разбиваются о скалы лжи.
2: Зайди на сайт radioshanson.ru и проголосуй за любимую песню. Ты сам выбираешь лучшее. Хит-парад «Шансон года».
3: Для лиц старше 18 лет.

0: Радио Шансон.
1: 13 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Единый QR-код для безналичной оплаты товаров и услуг заработает на кассах с 1 сентября. Универсальный платежный код будут размещать на терминалах и платежных табличках. Он позволит проводить оплату быстро и безопасно. При этом у клиентов банков сохранятся бонусы, например, кэшбэк. Переход на единый QR-код будет поэтапным. С 1 сентября он заработает для системно значимых банков. С сентября следующего года подключатся банки с универсальной лицензией, а еще через год универсальный код начнут использовать все банки. 18 миллионов детей отправятся в российские школы 1 сентября. В новом учебном году двери откроют более 38 тысяч учебных заведений, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Кроме того, порядка 4 миллионов студентов пойдут на занятия в колледже. Их в стране более 3 тысяч. Министерство просвещения вводит новые образовательные курсы и предметы. Например, духовно-нравственная культура России для 5-х классов, а также курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность» для 5-11 классов. Тем временем мобильные телефоны на уроках с 1 сентября будут под запретом. Таков приказ Минпросвещения. Глава ведомства Сергей Кравцов сообщил, что на занятиях ребятам запрещено использовать мобильники за исключением случаев угрозы жизни или здоровью и при других экстренных ситуациях. При этом на переменах учащиеся могут пользоваться гаджетами в соответствии с правилами учебного заведения. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время, дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. Курс доллара на сегодня 84 рубля 46 копеек, евро 98 рублей 52 копейки, юань стоит 12 рублей 57 копеек. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Что-то есть уникальное в этой песне, да и вообще, в любой другой, которую мы слышим на волнах радио Шансон. Что-то убаюкивающее, нежное, что-то, наоборот, будоражащее. Ну, в этом-то вся и прелесть, ведь музыки много. Шансон один. Денис Денисов у микрофона. Всем желаю здравствовать, Михаил Захарович. Добро пожаловать. «Последний полет». Хит, который влетел в наши чарты и плейлисты.

мною плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

Да уж. Лучше, если не нравится барышне цветы, сводить ее на концерт и подарить. А вы знаете, почему она печальна и не рада? Да потому что не успел купить билеты на 3 сентября на концерт Михаила Захаровича в Кремль. А вот 4-го программа. Я календарь перевернул. Будет радовать всех, кто успеет это сделать. Золотые хиты. И вообще, каждое выступление маэстро — это настоящий умопомрачительный праздник. Желание, наполненный желанием жить, любить и непременно подпевать. Информация для лиц старше 12 лет. В общем, еще успеете. Поторопитесь.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
4: Максидом.
5: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

Ох, не все, не все в нашей жизни измеряется златом да серебром. Вот эмоции, воспоминания, ощущения, да и человеческие взаимодействия, а удовольствие и те эмоции, которые мы испытываем, прослушивая ту или иную музыкальную работу, а? То-то. Музыки много, шансон один.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
4: УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев.

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

радио «Шансон» теперь с вами и на «Яндекс.Радио». Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много. «Шансон» один. Для лиц старше 18 лет.

0: Соломонова мудрость приходит на ум при прослушивании этой песни. Все пройдет. И печаль, и радость по-любому пройдет. Главное потерпеть, дождаться этого момента. Хорошо это или плохо? Просто это факт. Его нужно принять. Лучшие моменты приумножаем в компании «Радио Шансон».
1: Прогноз погоды.
2: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
1: Реклама на радио «Шансон».
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
8: Радио «Шансон».
9: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Радио Шансон.
1: 2 часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Столица приступает к масштабному обновлению Ярославского вокзала. В ближайшие месяцы будет идти проектирование. До конца текущего года планируется выйти на площадку для начала работ. Как рассказал глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, Ярославский вокзал – лидер по объемам пригородного движения в России и одна из самых узнаваемых достопримечательностей столицы. Поэтому важнейшей задачей проекта будет вернуть ему исторический архитектурный облик с учетом статуса объекта культурного наследия федерального значения. Обновление предусматривает организацию новых выходов и входов на станции метро, замену инженерного оборудования, ремонт кровли и фасадов, создание дополнительного пространства для пассажиров. Школьная программа по обществу знанию с 1 сентября претерпит изменения. Как заявил министр просвещения Сергей Кравцов, этот предмет теперь будет изучаться только в 9, 10 и 11 классах. По его словам, содержание учебников будет более тесно переплетаться с такими предметами, как история, литература и география. Переход на новые пособия будет поэтапным. Ученики 9 и 10 классов получат новые учебники уже в этом году, 11-классники с сентября следующего года. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение – 12+. Доллар на сегодня 84 рубля 46 копеек, евро 98,52, юань стоит 12,57. Дарья Березовская, Радио Шансон.

Это наша, наш прекрасная, уютная, удивительная и иногда волнующая, интригующая. Слова репетиторов открывайте, любое слово подойдет к нашей необъятной родине. Всем желаю здравствовать. Денис Денисов у микрофона. Берите мою руку, потом будьте детьми, потом танцуйте. И все это в ближайшую треть часа.

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой я в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, будем во всех порождениях.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет.
2: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
3: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
2: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
1: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
4: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

Уж скоро-скоро в новом часе будем переписываться с вами. Ну, точнее, вы писать, а я транслировать. Ну, или мои коллеги. Программу по заявкам уже начинаем готовить, формировать. Так что пишите.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
2: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево – в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
4: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Какая современная этника. И тут тебе распевы хоровые. Так и хочется в хоровод стать. И балалайка там. Хорош, хорош, Михаил Бублик. «Догорает свечи», так называется музыкальная работа, как вы догадались. А уже скоро, скоро-скоро, в октябре с 24 по 30 увидимся и с ним, и с Алексеем Брянцевым, Евгением Григорьевым в отеле «Титаник Гольф Белек». Бархатный шансон там будет проходить. Вы за подробностями заходите на наш сайт. Информация для лиц старше 18 лет. И поехали!

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГР 127-27-76-29.
1: Город Москва. 18+. Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
4: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
3: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
4: Танцпол подойдет?
3: Танцпол всем подойдет, Людочка!
5: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
6: «Эх, разгуляй!»
5: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Я гляжу на стриптизершу и верчу коньяк в руке. На бедре ее наколка, змейка свитая в петлю. Я гляжу на змейку долго, я забыл, кого люблю. Мой коньяк совсем не пьется, перегретый об ладонь.

Почему те самые дорожки разошлись, это совершенно отдельная история. Мы же, даже если это произошло, ну что, в любом случае поддерживаем вас музыкой хорошей, правильной, душевной. Ведь ее много, а шансон один.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду.

прислонившись по ветру стоя. И листву так печально кидаю. Я пойду по дороге, простору я рад.

0: за мною калитку закроет.
1: Отчего так в России березы шумят?

Жизнь в каждой ноте, в каждом аккорде, в каждом звуке. Живая струна с Ксенией Стриж. Живая струна. Живое общение и живая музыка в прямом эфире. Живая струна с Ксенией Стриж. 8 вечера на радио Шансон. Для лиц старше 18 лет.

0: Шансон.
1: В Москве 3 часа дня на радио Шансон Новости. Здравствуйте. Пункты проведения ЕГЭ и ОГЭ в следующем году полностью перейдут на отечественное программное обеспечение, сообщил глава Рособнадзора Анзор Музаев. Он отметил, что в этом году его пока использовали в отдельных пунктах проведения экзамена. В ходе апробации не было зафиксировано ни одного сбоя. Также, по словам Музаева, уже 28 августа будут опубликованы демоверсии единого госэкзамена. А сегодня должны появиться демоверсии экзаменов для девятиклассников. Занятия «Добрые игры» будут проходить в российских детских садах с 1 сентября по пятницам, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Все рекомендации для этого подготовлены, отметил министр в ходе Всероссийского педагогического совещания. В то же время комплект материалов по этой теме носит рекомендательный характер. Реализация проекта не является обязательной в этом учебном году. Российские сладости появились в самой крупной торговой сети Таиланда. Ранее продукция была представлена лишь в отдельных туристических магазинах и на витринах нескольких сетей, сообщает РИА Новости. Отечественные сладости появились в 50 магазинах Бангкока и Пхукета. Среди них шоколад и другие сладкие деликатесы. В дальнейшем на рынок королевства под брендом «Сделано в России» могут выйти продукты питания, напитки, косметика и товары для дома. Четверо из пяти пассажиров готовы уступить свое место в столичном метро. Как сообщает Дептранс Москвы, почти половина пользователей делает это постоянно, а более 60% замечают такое проявление вежливости у других. Наиболее охотно уступают людям с ограниченными возможностями, беременным женщинам, пожилым и пассажирам с детьми. Чаще всего предлагают свое место мужчины от 18 до 39 лет. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 46 копеек. Евро стоит 98,52, юань 12 рублей 57 копеек. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве облачно, 17 градусов, давление 751 миллиметр. Завтра без осадков и до плюс 19. Служба информации, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон», программа «По вашим заявкам».
2: Вы заявляете о том событии, которое в вашей жизни происходит, или у ваших близких, вы передаете приветы, естественно, в текстовом виде, на номер 909-955-1030, а я Денис Денисов, их транслирую с превеличайшим удовольствием. Поэтому не затягивайте, сообщений много, поводов тоже найдется целый вагон, еще и тележка рядышком будет. Начнем мы с того момента, что вспоминаем друга радио «Шансон», настоящего рассказчика, он именно так себя называл, именно городских историй повествователь. Александр Кальянов, Кальян Иванович, как его называли, любя. Подумать только, уж столько лет нет его рядом, но творчество живет, и мы знаем, ценим и любим, и будем это делать и впредь. Ну, а сейчас, кстати, песню «Улыбайтесь, господа», услышим через несколько мгновений. Переходим к сообщениям, которые у нас уже имеются. Сергея Погореловского поздравляет с днем рождения те, кто знает, что он человек замечательный. Пусть японский сад радует, это ему желают, бонсаи восхищают, а удовольствие от работы золотых рук не проходит, и радость будет всегда в глазах сиять и восхищать. Ух ты, здорово. Илья Гацуляк из Курской области поздравляет с днем рождения Андрея. Чтобы фортуна всегда была на твоей стороне, а любая цель сдавалась без боя. Будь крепким, как сталь, и верным своим принципам. Ух ты. Ну все, поздравили. Улыбайтесь, господа. Пусть все будет прекрасно.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев.

0: радиошансон.ру, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-3317.
2: Только для вас.
3: Только для вас час, когда именно вы управляете радиоэфиром и содержательной музыкальной частью. 909-955-1030. Пишите. Не прогадаете. Прям вот 100% говорю. Это так приятно, когда твое имя произносит на всю страну. А, так, Алтай на связи. Елена Вологодская из Бийска передает привет всем слушателям радио Шансона. А также муженьку Павлу Реврову, моему драгоценному подруге Евгении Астаховой. Отдыхаем, баньку новую растопили. Вот, опробуем. Ой, хорошо, вам легкого пара. Здравствуйте. Привет и пожелания хорошего настроения нашему коллективу, отделу технического контроля в особенности, передает Елена из Курска. Чтобы все понимали, Елена Кузина. Просит песню Максима Куста. Хорошо, вишня на подходе. Сергей Соболев, привет маме, передает городу Анапа и всей нашей необъятной стране. Поставьте, пожалуйста, группу «Дюна», «Романтика руля». Сделаем, вообще не вижу препятствий. Привет любимому жучку Лёшке. Вот Любашке. Люблю тебя, мой хороший, очень сильно. А еще скучаю сильнее и жду, да. Благодарна тебе за терпение. Знаю, что иногда бываю неправа, но ты все равно со мной. Вот это я понимаю, вот это мудрость житейская.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Где участок выбрать?
7: Какой фундамент?
6: Какой кирпич?
7: Сколько это вообще стоит?
8: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
9: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
10: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Ой, какой день сегодня благочадный. 909-955-103-0. Именно благодаря вашим сообщениям я об этом заявляю уверенно. Не теряю ни секунды, поздравляю. Елена Котова из Салехарда. Принимайте, радуйтесь, улыбайтесь, принимайте поздравления и пожелания. Пусть жизнь будет наполнена яркими путешествиями, красивыми вещами, приятными сюрпризами, встречами с людьми, которые вдохновляют. Никогда не сомневайся в себе, желает вам Артур из Нового Уренгоя. И причем песню-то какую, а? Леонида Портнова, кто тебя создал такую, услышим совсем скоро. Драгоценная, любимая подруга Зинаида Ивановна Баландина, с днем рождения! Счастье такого, которое действительно радует, удивляет. Счастье — это увидеть рассвет, знать, что греха нет за твоей душой, пройтись по прохладной траве босиком, на работу спокойно идти пешком, видеть улыбки счастливых детей, жить в мире с собой, природой, людьми, действовать так, как совесть велит. Твоя подруга Иришка, люблю тебя, ценю, обожаю, уважаю. А еще присоединяется к поздравлениям Елена, Юля и все они из Волгограда. Екатерина Ивойловская, если я не ошибаюсь, из села Хомутово. Знаем, что у вас день рождения. Поздравляем, и мы тоже. И пусть день приносит радость, любовь, вдохновение, счастье, добра, много денег, чтобы хватало на все желания, творческие и другие. Ровные крестики пусть будут и иголочки шустрые. А, это коллектив Ван Дамы. Все понятно, понятно. Татьяна из Санкт-Петербурга, вам тоже большой привет. Юбилей отмечает сегодня наша коллега, замечательный человек Галина Дроздова. Мы ее поздравляем. Тебе уже 60. Не верим! Не верим! Ты выглядишь гораздо моложе. Умненькая, разумненькая, изумительная. Любим тебя, ценим и обожаем. АО НПП «Звезда 13-й отдел». Томилина песня уже обозначена. Барышни, ликуйте!

Но, кстати, вот эти два действия «позови» и «напиши». Скорее, наоборот, они должны следовать «написали». «Приветик» к нам в программу по заявкам или поздравления на номер 909-955-1030. А потом «зовите адресата», чтобы повнимательнее слушал. Вот, недавно передавал я в БИСК, в банный БИСК. «Привет!» И вот Павел Ребров, моей женушке. Ну, хочу сказать, люблю и обожаю. Спасибо тебе, драгоценная моя. И Леночке тоже привет. Александр Анатольевич из Санкт-Петербурга. Друзьям, родным, всем, кто знает меня, желаю удачи, позитива и слушаем радио «Шансон». В общем, скучаю. Спасибо за то, что вы у меня есть. Евгения из Смоленска передает привет родителям Сергею и Татьяне в родной Липецк. Хорошего дня, ровных дорог, люблю вас. Поставьте, пожалуйста, Михаила Бублика «Лети, лепесток», сделаем. Любимый «Шансон», привет в Егорьевск. Любимой, обожаемой, желанной подруге Светлане Маляковой и ее супругу Андрею. У них 30-летний юбилей со дня свадьбы. Любви, счастья, здоровья. А оставайтесь такими же жизнерадостными и замечательными. Это Елена подписалась. Мужу Игорю Попову большущ привет. На даче сейчас мы. На СНТ «Фиалка». Картошечку убрали. Сейчас свеженькую ее приготовили. И едим в вашей компании. Все у нас будет замечательно. Будет еще лучше. Люблю тебя. Мой самый золотой, замечательный муж. Надежда из Усть-Илимска. Машу вам ручкой. И желаю приятного.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Людочка, вы ничего не забыли?
4: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
3: А билеты на «Эх-разгуляй» тоже забронировала?
4: Так до ноября, время еще есть.
3: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
4: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
5: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх-разгуляй».
6: «Эх-разгуляй».
5: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Ну, прямо-таки восточная баллада. Нина Шацкая и Брэндон Стоун только что на волнах душевного. Что? Финальный выход, господа хорошие. Программит по заявкам. Небольшая порция сообщений, которые у нас есть к этой минуте. А потом все. Я вас предупреждал, говорил, а вы верили. Ну, во всяком случае, кто хотел, тот и написал. 909-955-1030 вечером. Тоже будет такая же возможность программы по заявкам. Будет. При любых обстоятельствах. Жена, дети, внуки поздравляют любимого папу, дедушку, мужа Александра Михайловича Журенко из Черемхова. С днем рождения! Огромного тебе счастья, здоровья, очень сильно тебя любим. Ты наша поддержка и опора. Ура! Из Мичуринска прилетело поздравление, адресованное Юрию Савилову и Виктору Дунаеву. Крепкого здоровья, бодрости духа. Это семья Пышкиных. Анна Фоменко передает привет всему Оренбургу. Кстати, сегодня же праздник у вас, день основания в 1735 году, если мне память не изменяет, это дело произошло. Всех оренбуржцев поздравляем от коллектива «Радио Шансон». Ну и привет, соответственно, от Анны Фоменко. А еще семье моей, маме Зое, сыночкам, Савелию, Платончику и муж Диме. Большущий привет. Всем настроения замечательного, любви, удачи. Слушаем шансон и радуемся, и наслаждаемся. А еще все будут счастливыми в компании Руслана Олехно.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду.

0: Радио Шансон.
1: В Москве 16 часов. На радио Шансон новости. Здравствуйте. Российские власти рассматривают возможность бесплатного предоставления земельных участков под ИЖС. Как рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин, такая мера необходима для активизации жилищного строительства. По его словам, 63% населения хотят жить в индивидуальных домах. Ранее Росстат подсчитал, что ввод индивидуального жилья в России сократился почти на треть. Средняя реальная зарплата в обрабатывающей промышленности выросла почти на 14% и приблизилась к 100 тысячам рублей. Об этом рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов. По его информации, за 5 лет обрабатывающие производства выросли почти на четверть. Для поддержки отстающих отраслей ведомство предлагает расширить национальный режим в госзакупках на работы и услуги. В этом случае исполнителям можно будет использовать только российскую продукцию. Федеральные льготники, получающие единовременную денежную выплату, могут выбрать, как получать набор социальных услуг – в натуральном виде или деньгами. Как сообщили в соцфонде, в состав набора входят лекарства и медизделия по рецептам, лечебное питание для детей-инвалидов, путевки на лечение и льготы на проезд. Поменять текущую форму набора полностью или частично можно до 1 октября. Выбранный вариант начнет действовать с начала следующего года. В центре Коломны обнаружили клад. В нем оказалось 2600 серебряных монет начала 15 века. Стоимость находки оценивается примерно в 500 миллионов рублей. Об этом сообщило московское правительство. Клад нашли во время спасательных раскопок. Их проводят перед стройкой, чтобы не потерять ценные следы прошлого. Находка уникальна. Это самый крупный из известных комплектов монет той эпохи. И он сохранился целиком. По оценкам специалистов, в 15 веке все монеты стоили около 13 рублей. На эти деньги можно было купить 2 городских дома и табун лошадей. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 46 копеек, евро стоит 98,52, юань 12 рублей 57 копеек. Служба информации «Радио Шансон». Слушайте хорошее радио.

Если были вы в детских оздоровительных центрах каких-то, то прекрасно знаете, что во время музыкального часа бывает такой эд-песня, ну прям на разрыв. И делятся мальчики, девочки и начинают: «А я не стану». А они в ответ: «Нет, ты станешь». Ну красота, такой прям интерактив, закачаешься. Всем желаю здравствовать. Денис Денисов у микрофона. Мы продолжаем увлекательное путешествие по волнам радио «Шансон». И прямо сейчас заглянем мы на огонек к Александру Яковлевичу Розенбауму.

во двор погулять. И живу-то я нигде, да и звать меня никто. Просто вышел я во двор погулять. Двор огромный, целый мир, здрасте всем, Христос воскрес. Ведь куда ни кинешь глаз, сплошь родня. Но как волк, я не кормил, он известно смотрит в лес. Вот такая вот судьба у меня. Но как волк, я не кормил, он известно смотрит в лес. Вот такая вот судьба.

0: птица битая, как водится, в лед.
1: Реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 59 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель

0: турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Для того, чтобы осенью не было холодно, и чтобы наслаждаться этим украшением природы всего и вся, золото, багрянец, нужно в сердце хранить любовь, очевидно. Всем этого желаем, как минимум, любовь к душевной музыке у нас всегда присутствует, и мы рядом. Шансон-приемчик можно сделать чуть погромче.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
4: Максидом!
5: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
6: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
7: Бархатный шансон. История. 2010 год. Греция. Пелопоннес.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Совсем недавно немецкая компания Mercedes представила новое поколение седанов-универсалов C-класса. Отечественные дилеры уже рапортуют о том, что готовы предложить такие автомобили и нашим покупателям. Первые счастливчики могут получить новенькие «Мерседесы» к концу нынешнего, началу следующего года. Дилеры признают, что поставки будут штучными под конкретный запрос. Несмотря на то, что C-класс является одним из самых низких в иерархии «Мерседеса», цены в России будут, мягко говоря, впечатляющие. Базовые и средние версии, с учетом логистики и всех дополнительных платежей, оценивают в 7-8 миллионов рублей. А с богатым оснащением автомобили вплотную приблизятся к отметки в 10 миллионов рублей. Сам Mercedes-Benz называет новое поколение C-класса крупнейшим техническим переосмыслением модели за всю историю. Но выложить 10 миллионов за эту инженерную поэму, как по мне, уже за гранью добра и зла. Это самая дорогостоящая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Так получается, что однажды человек настраивается на волну душевного и все понимает, вот оно, родненькое. И танцуем, и поем, и пляшем, и просто наслаждаемся мелодикой, смыслами и посылами. И вопрос, Алексей Петрухин, Анна Семенович в скором времени раздели со мной лето, Бутырк спешили, не знали. Музыки много. Шансон один.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru. В разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните +125. Звонки по России бесплатные. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Сегодня при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните +125. Звонки по России бесплатные. +125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский, Разумовский, проездом 29/4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
6: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
7: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
6: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
7: Танцпол подойдет?
6: Танцпол всем подойдет, Людочка!
8: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
9: «Эх, разгуляй!»
8: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
10: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
11: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

Все спешим, куда-то спешим. Да куда-куда? Домой уже потихонечку собираемся мысленно многие. Именно в этом пути с работы. В домик, милый, уютный домик. Ну, погодите. В европейской части как минимум несколько часов. И еще нужно потрудиться. Но пусть вас согревает мысль, что в Калининграде время на час назад. Но зато восточные регионы раньше на работу пойдут. Везде есть свои плюсы. Давайте их видеть вместе.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Радио «Шансон».
10: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Радио «Шансон».

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя.

0: Музыки много. Шансон один. Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.3.

0: Шансон.
1: В Москве 17 часов, на радио Шансон новости. Здравствуйте. В Госдуме считают, что французские и итальянские вина качественно превосходят армянское. При этом, как заявил Вячеслав Володин, Ереван получает преференции на экспорт своего вина в Россию, напомнив, что поставлять свою винную продукцию в нашу страну хотят многие государства, несмотря на действующие ограничения. Как уточнил председатель Госдумы, схожая ситуация и на рынке фруктов. Свои товары готовы поставлять в Россию Грузия, Таджикистан, Киргизия и Узбекистан, однако именно Армения, как участница ЕАЭС, получает облегченный доступ на российский рынок. Поставка первых российских высокоскоростных поездов ожидается в 2028 году. Работа ведется по графику, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. По словам министра, над созданием новых поездов сейчас работают 150 предприятий. Высокоскоростная магистраль из Москвы в Петербург пройдет по территории 6 российских субъектов. Ожидается, что после запуска ВСМ время в пути между двумя столицами составит 2 часа 15 минут. Журналистов необходимо обучать работе с искусственным интеллектом, считают в Минцифры. В ведомстве отметили, что ИИ одновременно создает новые возможности и несет определенные риски. Поэтому задача журналистов заключается в том, чтобы использовать ИИ на пользу своей работе, максимально снижая возможные угрозы. Кроме того, применение нейросетей может помочь журналистам бороться за внимание аудитории. Российские цирковые артисты впервые с 22 года примут участие в международном фестивале циркового искусства «Золотой слон». Он начнется в испанской Жироне в конце февраля следующего года, сообщил гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков. На фестиваль приглашено почти 70 артистов. Кульминацией представления станет иллюзионный номер «Русский вальс» с трансформацией костюмов в российский триколор. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 46 копеек. Евро 98,52. Юань стоит 12 рублей 57 копеек. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве облачно, 17 градусов, максимальная температура 19. Служба информации, радио «Шансон».

Кто-то мечтает, кто-то ищет того самого шарманщика-барабанщика, чтобы ему заветные циферки рассказали, а может быть просто, когда идешь за покупкой билета лотерейного, обращать внимание на цифры, не знаю, кто космические вот те суммы джекпоты выигрывал, срывал, но те, кто, в том числе и я, по чуть-чуть выигрывали, так, посчитать нервишки, таких много. Денис Денисов, микрофон. Здравствуйте.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

Кого-то манит малина, кого-то дальние страны, а кого-то прогулки речные. Ну, есть такая возможность. Да еще совместить приятное с полезным. Например, сегодня концерт Кайметова состоится на борту большого, пожалуй, самого большого теплохода Москвы, Рио-1. Маршрут пролегает по Химкинскому водохранилищу. Информация для лиц старше 16 лет. А что там будет? Ну, не мне вам рассказывать. Настроение, песни и все сопровождающее прекрасный отдых.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Радио «Шансон» теперь с вами и на «Яндекс.Радио». Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

0: всегда.
1: Михаил Круг, «Масть Христова» на волнах. Душа вам. Но на самом деле, что бы ни происходило, спустя энное количество времени, оглянувшись назад, мы поблагодарим себя и провидение за то, что все пошло не так, как мы хотели. Потому что все, что с нами происходит, делает нас все. И точка. И все это в компании «Радио Шансон».
2: Реклама. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Ковидио. 12+.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угарант
2: 121-27-46-29. Город Москва. 18+. Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Как ловко Сергей Наговицын оставляет эту историю без дальнейшего развития сюжета. И тут уже начинаешь гадать, а что вот дальше было? Ну да, все, симпатия, искра проскочила, это же очевидно. А дальше, надеюсь, что все как в музыкальной работе Тамары Кутидзе и Игоря Аравского. Не слышали? Так сейчас исправим.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду.

0: Радио Шансон.
1: В Москве 6 вечера на Радио Шансон новости. Здравствуйте. Центробанк сообщил о снижении интереса россиян к хранению сбережений в банках. В августе лишь треть опрошенных ответили, что хранить средства лучше на счетах. Практически столько же респондентов предпочтут наличные. Регулятор также отмечает, что к концу сезона отпусков граждане стали в целом меньше тратить и больше откладывать. В России предложили отчислять хулиганов из школы. Об этом заявил глава СПЧ Валерий Фадеев. По его словам, сегодняшние законы формально позволяют отчислять хулиганов, но на практике это невозможно. Фадеев считает, что сама возможность отчисления будет дисциплинировать и школьников, и родителей, поэтому реально исключенных будет немного. Пассажиров московского аэропорта Внуково предупредили о необходимости наличия бумажных посадочных талонов завтра с 14 до 16 из-за плановых работ. Пассажиры могут использовать устройство репринт в терминале А для распечатки бумажного посадочного талона с мобильного устройства. Время было выбрано специально. В эти часы в аэропорту меньше всего пассажиров. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время – дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение – 18+. В пятницу ожидается частичное лунное затмение, сообщили в Российской академии наук. Тень Земли будет проходить по лунному диску примерно с 5.33 до 8.53 по московскому времени. Максимальная тень ожидается в 17.13. Продолжительность всего затмения составит более 5,5 часов. В России его смогут наблюдать жители европейской части страны. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве облачно, 17 градусов, давление 751 миллиметр. Завтра без осадков и максимальная температура достигнет 19 градусов. А официальный курс доллара на сегодня по-прежнему 84 рубля 46 копеек. Служба информации «Радио Шансон».

Безупречное название «Жизнь». Вот ж действительно, Денис Майданов, ну как он это сделал? Все правильно. Бесконечная молодость, и не надо прибедняться. Все, руки опустились, мне там 35, 40, 50. И что? Впервые с вами это происходит. Поэтому открывайте новые горизонты, путешествуйте, осваивайте навыки новые. Никогда не останавливайтесь, мы поддержим. Песни хорошей, нужной и доброй. Ну и я, Денис Денисов, пожелаю здравствовать.

0: Программа на радио «Шансон».
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».

0: Эхо-видео. 12+. Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
1: Что в твоей душе?

0: Но мне кажется, ничто из этого, о чем нам Виа Волга-Волга упоминала в этой песне, не заставлять, не забывать, нет, забудь и так далее, не сможет произойти. Потому что вы же прекрасно знаете, что всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй», где эта песня была исполнена феерично, без преувеличения, скоро состоится. 14 ноября. Лайф-арена. Чтобы запомнили, все звезды будут там. И вы, кстати, тоже. Если зайдете на сайт radioshanson.ru, если вам больше 12 лет, и там-то на танцполе, либо на танцполе, и Владимира Ждамирова поприветствуем, и шамана, и Татьяне Куртуковой подтанцуем, и Евгению Григорьеву подпоем. В общем, настоящая всенародная танцплощадка.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520 20 20.
3: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207 10 35. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
5: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала, но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Где участок выбрать?
8: Какой фундамент?
7: Какой кирпич?
8: Сколько это вообще стоит?
9: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
10: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
11: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
12: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
13: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен. Рекомендую.
14: Город Казань, улица Родина 1, телефон 204-44-20.
15: Реклама неофита. ООО «Каргоби», ОГРН 128-770-226-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на www.fresh.ru в салонах 16+.
16: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Календарная осень уже на пороге, и, как правило, скверная погода и стремительно надвигающаяся зима стимулируют людей к покупке личного автотранспорта, в котором всегда сухо и тепло. Осенью 2026-го обзавестись автомобилем будет немного сложнее. Эксперты хором предрекают очередную волну подорожаний. Виной всему курс рубля. Сначала подорожают параллельные машины, потом официальные, а там и отечественные производители сориентируются. Примерный размер подорожания будет варьироваться в диапазоне от 3 до 5%. Но это не точно. В зависимости от развития ситуации цифры могут быть скорректированы в большую сторону. А вот с традиционными скидками, появляющимися ближе к концу года, все грустно. Склады

сейчас не забита под завязку, как год назад. Так что устраивать распродажи никому не выгодно. На вторичке тоже ждут роста цен, но тут обещают без резких скачков. Так что если планировали купить машину осенью, просчитывайте бюджет с запасом. Он точно пригодится. Это самая дорожающая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Я прямо сейчас буду удивлять. Эта песня Александра Яковлевича написана в 1983 году. Представляете? Вот теперь и думайте, как так получается у людей талантливых создавать шедевры, которые десятилетиями популярны и звучат, как будто вчера списано чьей-то историей. А вот так. Музыки много. Шансон один.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на «Т-банк.ру». А у «Т-банк» 0+.
4: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: УГРН 127-27-76-29. Город Москва. 18+.
7: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
8: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
11: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 59 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Билет Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф.

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полосов.

0: Радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
0: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
4: Молитва моя, челобитная к Богу, не колокол, но и не звякнувший грош. Иголка она среди колкого стога, но сток отгорит, и иголку найдешь. Челобитная улетела стаи строчек со стола, с губ летела в небеса, как птица видная, повторял ее 100 раз, знать не дошла. Челобитная. Был грешен и тем среди грешных безличен.

Я только что осознал, слушай, вместе с вами эту работу Кати Чепик, что среда-то по факту уже близится к своему финалу. Вот это номер, вот это август, зачем включил третью космическую скорость. Эх, проводить бы его и оштрафовать за превышение. Но да ладно, скажу я вам, до скорого услышания. Денис Денисов был с вами минувшие несколько часов. Что? Осень скоро. Завтра календарь перевернем и новый день. Все. Пока.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду.

0: радио «Шансон».
1: 7 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. С 1 сентября в России вступают в силу новые правила техосмотра. Их утвердило правительство с целью борьбы с фиктивными диагностическими картами, которые оформляются без фактического осмотра автомобиля. ГИБДД получила право отключать операторов от единой автоматизированной инфосистемы техосмотра самостоятельно. Ограничены передвижные пункты техосмотра. Их разрешено использовать исключительно в регионах, где не обеспечена достаточная плотность стационарных точек. Расширено основание для аннулирования диагностических карт. Как пишет Росбал, для обычных водителей, которые используют машину для личных поездок, обязательный периодический техосмотр отменен еще в 2021 году. Это правило не меняется. Доступность недвижимости в России снижается. С 2019 года цены на первичном рынке подскочили на 151%. Аналитики провели расчеты, сопоставив официальные данные Росстата по доходам и реальную стоимость жилья в разных регионах страны. В среднем по России срок накопления равен 6 годам и 3 месяцам. Быстрее всего обзавестись новыми квадратными метрами могут жители Ненецкого автономного округа за 3 года. Сложнее всего приходится жителям Карачаева-Черкесии, где копить на жилье придется 16 лет. Как пишет Росбалт, жителям Петербурга понадобится почти 10 лет, москвичам 12. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение – 12+. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Любовь Успенская с песней «Тонкий лед на волне», где можно по-настоящему отдохнуть душой. А чего нам всем хочется вечером? Ну, конечно, выдохнуть, расслабиться, и чтобы рядом была приятная компания, хорошая музыка. Меня зовут Рита Виноградова. Постараюсь порадовать вас. Прямо сейчас послушаем нашего дорогого Александра Кальянова «Старое кафе». Музыки много, шансон один.
1: Я за соломинку держусь. Я верю, что сюда

со мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон.

Наш неповторимый Михаил Захарович Шуфутинский в эфире, а время стремительно мчится вперед, и уже скоро 3 сентября, день, когда горят костры рябин. И 4 сентября в Кремлевском дворце состоится дополнительный концерт заслуженного артиста России Михаила Шуфутинского «Я календарь перевернул». У всех, кто не успел приобрести билет на концерт 3 сентября, есть прекрасная возможность насладиться выступлением легендарного шансонье. Вас ждут золотые хиты, живая музыка, неповторимая атмосфера, под которую поет весь зал. В этот вечер прозвучат любимые песни «Марджанджа», «Еврейский портной», «Наколочка» и, конечно, «Последний полет». Возрастное ограничение 12+.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: «Максидом» любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте «Максидом» удваивается –

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Своим талантом согревает нас Елена Ваенга. Песня «Королева» здесь на волне радио «Шансон». А удивительно, что каждый год, как только лето заканчивается, обнаруживаешь, что ты абсолютно к этому не готов. Ни морально, ни физически, даже не то чтобы грустно, просто как-то неожиданно выясняется, что лето уже все. А кто разрешил? В столице, кстати, достаточно прохладно. Ну, а мы еще морально где-то в июле с мыслями. Вот сейчас немножко отдохну, еще съезжу куда-нибудь. Еще один теплый вечер, а потом открываешь глаза. Здравствуйте, конец августа. Но не будем драматизировать. В конце концов, осень – это просто лето, которое немного устало и решило взять паузу. Включаем хорошую музыку, делаем вид, что все под контролем. Вы на волне радио «Шансон». Добавим романтики в этот вечер.
1: Как-то странно все случилось.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаранство 27, 24, 76, 29. Город Москва, 18+.

0: Эко-видео. 12+.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билет. Каждый день встречи с артистами.

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: шансон.ру. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

прилетел, а потом с Симферополя до Ялты с ветерком. Здесь я был молодым, беззаботным и веселым. Здравствуй, Крым! Ялта там, где была.

А я спешу напомнить, что радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио. Оставайтесь с нами в любое время. Для лиц старше 18 лет.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».

0: радио «Шансон».
1: 8 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме предложили ввести выплаты бабушкам и дедушкам за уход за внуками, которым еще не исполнилось 7 лет. Депутаты считают, что нужно установить размер выплаты на уровне минимального размера оплаты труда по регионам. Право на нее должно возникать при рождении каждого ребенка, а не только первенца. По мнению парламентариев, такая мера поддержит экономически старшее поколение и в целом семьи, укрепит внутриродовые связи, создаст дополнительные стимулы для рождения детей и повысит демографический потенциал страны в долгосрочной перспективе. Рособорнадзор не предполагает вносить кардинальные изменения в проведение ОГЭ и ЕГЭ в следующем году. При этом в ОГЭ-2027 по обществознанию сократили общее количество заданий с 24 до 20, а максимальный первичный балл сокращен с 37 до 32. Как пишет РИА Новости, в демонстрационный вариант контрольно-измерительных материалов добавлено приложение, в котором указаны параграфы учебника для 9 класса, содержащие материал, необходимый для выполнения каждого задания демонстрационного варианта ОГЭ. Дети участников СВО познакомились с современными профессиями благодаря столичной программе «Летняя мастерская». На днях завершился третий сезон. Участие в программе для детей и бойцов бесплатное, сообщила заммэра столицы Анастасия Иракова. Летом ребята проверили свои силы в науке, творчестве, спорте, узнали больше о профессиях архитектора, спасателя, мультипликатора и других. Также для детей организовали экскурсии, мастер-классы и встречи с известными спортсменами. В последние дни августа в Москве ожидается комфортная летняя погода. Как рассказала Арти, главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, сегодняшний день был самым холодным и неприятным. Моросящий дождь плюс 17 градусов. С завтрашнего дня погода будет определять область повышенного атмосферного давления, поэтому до конца месяца прогнозируется переменная облачность без осадков. По ночам плюс 14, днем от 16 до 22 тепла. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Группа «Лиса Повал» в эфире. Стартуем в новый час в столице 20:05. Продолжается наш красивый вечер. И самое главное, не накручивать себя, не переживать, оставить все важные дела, ну, лучше на завтра. Провести время с любимыми, родными, в хорошей компании. Или, знаете, просто полениться. Я желаю вам хорошего вечера. Пусть все получится и будет замечательное настроение. Послушаем легенду шансона Михаила Круга «Девочка Пай 2».

улыбнешься, не узнаешь столько зим. Тебе сегодня день рождения, ты цветешь, а я, как в раю, забуду.

0: радио 12+.
1: Радио «Шансон» представляет.
2: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
3: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
2: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Ай, а жизнь настолько непредсказуемая штука, что даже не знаешь, какое сокровище тебя ждет впереди. В Коломне археологи Института РАН обнаружили кувшин серебряных монет 15 века. В те времена это было целое состояние. Хватило бы на квартиру в центре столицы, например. Сосуд пролежал в земле около 600 лет, и владелец рассчитывал вернуться, но так и не забрал свое богатство. После изучения находку передадут в музей Коломны. Знаете, главное не забывать, где спрятал свое богатство. А вообще, каждому желаю приятных сюрпризов. Прямо сейчас музыкальный сюрприз группы «Любэ», ребята с нашего двора.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

Радио «Шансон» теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

0: Ирина Круг, одна из самых любимых исполнительниц русского шансона, встретится с вами на легендарном празднике всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену выйдут легенды радиошансон, новые звезды душевного жанра. Будет много любимых песен, настоящих эмоций, конечно, та самая атмосфера, ради которой мы каждый год ждем этот праздник. Возрастное ограничение 12+.
1: Мой друг уехал в магазин.

звон, про то, что будет видеть он, про то, что в жизни не видал, про Магадан.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
5: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количество призов или розыгрышей, срок, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

Иван Кучин. Пройдут года, и я вернусь. А вы когда-нибудь хотели вернуться туда, где, казалось, все уже закончилось, но чувства остались. Наверное, поэтому прошлое сложно отпустить. Но время идет, и у каждого из нас впереди еще много всего. А следующий час только для вас. Привет и поздравления. Меня зовут Рита Виноградова. На сегодня с вами прощаюсь. Отправляюсь в эту осеннюю прохладу. А вас пусть дома ждет тепло, спокойствие, человек, которому действительно хочется возвращаться. До встречи на радио «Шансон».

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фреш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фреш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен, рекомендую.
5: Баста. Город Казань, улица Родина, 1. Телефон 204-44-20.
7: Реклама не ФТО, Каргоби, ОГРН 128-80-026-60-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на fresh.ru.
8: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
0: Радио «Шансон».

0: радио «Шансон».
1: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам» только для вас.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Рад приветствовать вас на самой душевной радиостанции «Радио «Шансон». Меня зовут Андрей Лобанов. Ближайшие пару часов будем вместе. Ну и уже по хорошей, доброй традиции. С 21 до 22.00 время для ваших приветов, поздравлений, признаний в любви. Их обязательно тоже пишите. Ну и прочие замечательные события, которые случились в вашей жизни. Делитесь. Делиться всем этим можно на единый номер для ваших сообщений. Плюс 7 909 955 103 и 0. А также радио шансон.ру. Это наш сайт. Туда тоже можно заходить, писать смс, сообщения. В общем, пишите, не стесняйтесь, дорогие друзья. И есть уже сообщение к данному моменту. Радио «Шансон» хочу поздравить супругов Трофимовых, Светлану и Виталия, с фарфоровой свадьбой. Здоровья, счастья, успехов. Живите долго, берегите друг друга. Марина, великие Луки. А добрый день! Хочу поздравить мою любимую свекровь с 70-летием, родная, уважаемая Валентина Петровна Селищева. Ваша семья поздравляет с днем рождения вас, счастья, здоровья, мирного неба над головой. Ну что ж, мы присоединяемся. Добрый вечер, радио «Шансон», и вам добрый вечер. Сейчас узнаем, кто это нам написал. Поздравляем Сергея Свитова с днем рождения, желаем тебе неиссякаемой энергии, будь смел в своих начинаниях, верь в себя и пусть тебя никогда не покинет оптимизм. От соседки Ольги, жены Татьяны и подруги Натальи, город Рошаль. Что ж, Сереж, с днем рождения тебя, дорогой, оставайся вместе с нами, с радио «Шансон», и будет тебе счастье. Дорогие друзья, я напоминаю, единый номер для ваших смс-сообщений. Плюс 7 909 955 103 0. Только для вас. Поехали.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брян.

0: Радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8-495-925-33-17.
2: Только для вас, только для вас.
3: Продолжается программа «Только для вас». У микрофона Андрей Лобанов. Всем доброго, теплого, приятного вечера, несмотря на то, что происходит за окном. А у нас за окном в студии радио «Шансон» идет дождик, дорогие друзья. Но возвращаемся к вашим приветам. Сегодня хочу поздравить с днем рождения подругу Ольгу Кольцовскую. Живи с радостью. Это очень помогает здоровью. А еще день рождения отмечает Лидия Дудкевич. Пусть жизнь будет яркой, сочной, сладкой. Живи с радостью. Живите с радостью, дорогие мои, с уважением и любовью. Елена Горбунова, Нижний Новгород. Елена Горбунова, а вам большущий привет от нас. От радио «Шансон». Молодец, что написали. А вот еще мама Люда пишет. Передайте привет моим детям Максиму и Яне, чтобы оторвались от своих телефонов. Максим, Яна, вам большущий привет. Людмила, вам также низкий поклон. Ребятушки, идите обнимите свою маму. А у нас Михаил Захарович в Кинске. Случайность. Кстати, участник разгуляй.
4: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкает.

0: течет.
1: А река течет, а только для вас программа, где звучат ваши приветы, поздравления, даже признание в любви, все это имеется, продолжается. Плюс 7-909-955-103-0. Это номер, единый номер для ваших сообщений. Передаю привет своему любимому мужу Лешке Мазур и посвящаю ему стих. Далее написала Любаша, ваша супруга. Алексей, большое стихотворение, пусть она вам лучше его лично зачтет. Передайте ему, пожалуйста, большой привет. А, привет еще Горынычу от Лехи. Спасибо за все. Из Вербилок с любовью. Вербилки вам приветище. Здравствуйте, Шансон. Сегодня у моей сестры Натальи день рождения. Поздравляю ее, желаю здоровья, счастья, успехов в работе и личной жизни. Михаил из Воронежа. Воронежу привет. Михаилу тоже этим летом побывал в Воронеже. Красивый, классный город, чудеснейшие люди. Добрый вечер, любимое радио Шансон. Хотелось бы пожелать всего самого хорошего моим близким. Любовь из Шенталы, Самарская область. Любовь, а вам привет большущий от нас. Плюс 7-909-955-103-0. Напоминаю, единый номер для ваших смс-сообщений. Радиошансон.ру. Тоже туда можете заходить.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Продолжаю, дорогие друзья, зачитывать все, что вы отправляете на единый номер для ваших сообщений. Плюс 7-909-955-103-0. Уважаемый Шансон, поздравляем Василия и Владислава Гаврич из Тюменской области с юбилеем. Василию 60, а его сыну Владиславу 30. Это очень знаменательно. Соглашусь, желаем им долголетия и успех. Мама Таня написала. Мама Таня, вам большой привет. Мужчины, вас с праздником. Привет, Шансон, хочу передать привет своему дорогому другу Виржилию, который меня всегда во всем поддерживает. Я тебя люблю, мой дорогой. Хочу пожелать, чтобы у тебя все было хорошо и чтобы ты не терял нашу дружбу. От Натальи. Привет Олечке, которая сейчас занимается ремонтом ванной, пока я на работе. Скоро приеду и зацелую тебя. Кот написал. А Таня из Тюмени. Очень прошу передать привет моему любимому мужу Сергею. Я его очень люблю. Привет, Шансон. Передаю привет родителям. Ну, вот такие сообщения тоже приходят, дорогие друзья. Но подписывайтесь, пишите от кого, кому, чтобы адресат обязательно получил привет. Ну и чтобы понимал, от кого ему прилетел этот самый приветчик. Привет из Крыма, Феодосия, от семьи Косматовых. Слушаем вас, несмотря ни на что. Привет и вам, семья Косматовых от радиостанции «Шансон». Очень много было заявок на Михаила Круга. Встречайте, друзья.

0: видео 12+.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Продолжается программа «Только для вас». Плюс 7-909-955-103-0. Единый номер для ваших сообщений. Жена Светланы передает привет мужу Петру. Я его очень люблю и жду. Светлана, вам привет от радио «Шансон». Ирина Ретивых, передайте, пожалуйста, привет моим девчулям из чата Банно-Стаканово, города Анапа. Огромный привет, девчули. Живите и радуйтесь жизни. И, конечно же, своему любимому человеку Алану передает привет Ирина. Добрый вечер из Курска. Передайте привет моему мужу Сергею Александровичу Панфилову, который сейчас в рейсе. Пусть его дорога будет ровной и удачной, безопасной и без происшествий. Жена Ольга. Ну, от себя добавлю, как говорится, ни гвоздя, ни жезла. Привет из Белгорода от семьи Пчелкиных. Спешим передать в самый лучший город на земле Санкт-Петербург. Поздравьте с днем рождения Лидию Дудкевич. Желаем имениннице крепкого здоровья, благополучия. Всегда быть такой же веселой, энергичной, заводной. Всегда быть на позитиве и с чувством юмора, какой она является. Лидочка, ты пушка, пишь так твои друзья. Все правильно, поздравляем с днем рождения. Собственно, песня соответствующая. Плюс 7-909-955-103-0. Стрелки.

Ну что, дорогие друзья, медленно, но верно, только для вас программа по вашим заявкам идет к своему логическому завершению, но еще успею зачитать несколько приветов. Шансон, поздравьте Владика из Ромашева с юбилеем, скажите, что мы его ждем на Кубани в любое время года. Бабушка Оля написала. Бабушка Оля, вам привет. Огромный привет Сергею Беседину и от Дмитрия Янковского с покупкой нового грузового автомобиля. Пусть этот автомобиль радует его семью ни гвоздя, ни жезла. Александр Анатольевич из Санкт-Петербурга передает привет хорошей подруге Алене из Ростова-на-Дону и всем моим друзьям, любителям лучшего радио из разных городов России. Хочу передать привет моим друзьям, любимым друзьям, да, любителям шансона во все уголки России. Как будто бы один тот же человек писал, но нет. В особенности Наталье Кокоткиной из Долгопрудного, Александру Наумову, Александру Косенкову, Марии Сильного из Санкт-Петербурга. Желаю всем чудесного вечера, добра, любви, позитива. А вам, радио «Шансон», привет от меня. А мне привет передайте. Привет тебе, Елена Карабановой. Елене Карабановой, да, из Рязани. Поздравьте моего любимого мужа Николая с годовщиной свадьбы. Поздравляю и вас, Николай, и вашу супругу. Папа Максим пишет. Можно поздравить Катю и моих дочерей, и внука. Но с чем папа Максим так и не написал. Из Твери привет. Ну и пишет папа Максим, что любит. Ждите уже программу только для вас. Завтра в 15.00 будет старт. Напомню, единый номер для ваших сообщений. +7 909 955 103 и 0.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду.

После интеллигентного загара под солнцем Дагомыса от Александра Розенбаума хочется немного северного экстрима. Встречайте контрастный душ этого вечера — Вику Цыганову. Если маэстро пел про юг как эстет, то Вика покажет нам такую рябину, после которой любой курортный роман покажется просто детским питанием без сахара. Добрый, а может даже и рябиновый вам вечер на самом душевном радио.

0: 12+.
1: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количество призов или розыгрышей, сроков вместе и порядке получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Только что звучали Анатолий Полотно и Федя Карманов с песней «Цветная Азия». Будь то на Восточный базар с ветерком прокатились. А теперь совсем другой колорит. Встречайте Виктора Забродина в красной рубахе.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева, 9.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
4: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в «Тренди».
6: Тренди.рф.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

Этот двор, где небо плюется, а то ли купол шапито, мог ареной обернуться или сценой на все сто. Рвет на части вечер хмурый, гитара полуночная, и горланит без цензуры улица Восточная. Этот тракт, что был так близко, лег с Восточной в перекрест. Назывался он

пары, сбивались в пары, подавая нам пример. Замуж не дождав, выходит, а что ей служба срочная? И грустит при всем народе. Улица восточная.

восточная. А в окне родном до боли патефон концерт дает. Он иглой пластинку колет, а она ему поет.

бургера душа измельчала в глубоких тарелках со свежей икрой. Но кто бы мог, ну кто бы мог из нас представить, когда в нас молодость свелась,

0: хорошие дела, они хорошие дела, они хорошие дела.
1: Именинник сегодняшнего дня Александр Кальянов, «Мы сядем на кухне». А радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник, всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Встречаемся 14 ноября в столичной лайф-арене. Самые доступные билеты на танцпол, где каждый зритель станет частью большого музыкального праздника. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» и новые звезды душевного жанра. Михаил Шапутинский, Стас Михайлов, группа «Лесоповал» и многие другие. Все это для лиц старше 12 лет. Вас ждут любимые песни, энергичные танцы и отличное настроение.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 59 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс».

0: турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Час зачать я, помню не точно, значит, память моя однобока. Но зачат я был ночью порочно и явился на свет не до срока. Я рождался ни в муках, ни в злобе. 9 месяцев — это не лет. Первый срок отбывал я в утробе. Ничего там хорошего нет. Спасибо вам, святители, что плюнули да дунули, что вдруг мои родители зачать меня задумали. В те времена укромные, теперь почти былинные, когда 40 огромные брили в этапы длинные, их брали в ночь зачатия, а многих даже ранее. А вот живет же братья моя честна компания. Ходу, думушки резвые, ходу! Слово, строченьки, милое слово. Первый раз получил я свободу по указу от 38-го. Знать бы мне, кто так долго мурыжил, отыгрался бы на подлеце. Но родился и жил я, и выжил. Дом на первой Мещанской в конце. Там за стеной, за стеночкою, за перегородочкой, соседушка с соседочкою баловались водочкой. Все жили вровень скромно так. Система коридорная. На 38 комнатах всего одна уборная. Здесь на зуб зуб не попадал, не грела тело греечка. Здесь я доподлинно узнал, почем она копеечка. Не боялась сирены соседка, и привыкла к ней мать понемногу.

подмога, мой песок и дырявый кувшин. И било солнце в три луча сквозь дыры крыш просеяна на Евдоким Кириллыча и Кисю Моисеевну. Она ему как сыновья, да без вести пропавшие. Эх, Киська, мы одна семья, вы тоже пострадавшие, вы тоже пострадавшие, а значит, обрусевшие, мои без вести павшие, твои безвинно севшие. Я ушел от пеленок и сосок, поживал, не забыт, не заброшен. И дразнили меня недоносок, хоть и был я нормально доношен. Маскировку пытался срывать я, пленных гонят, чего ж мы дрожим? Возвращались отцы наши, братья, по домам, по своим да чужим.

Мы спросили, зачем он в ответ. Мол, коридоры кончаются стенкой, а тоннели выводят на свет. Пророчество папашина не слушал, ведь скоро

Отцов свои умы, а что до нас касательно, на жизнь засматривались мы уже самостоятельно. Все от нас до почти годовалых толковищу вели до кровянки, а в подвалах и полуподвалах ребятишки.

фантики, пристенок с крахоборами. И вот ушли романтики из подворотен ворами. Было время, и были подвалы, было дело, и цены снижали.

0: им казалось подручнее вниз.
1: Владимир Семенович Высоцкий в балладе о детстве напомнил нам про самое дорогое и близкое. А сейчас история про два города, про связь между ними. Денис Майданов и Татьяна Буланова. Москва, Санкт-Петербург. Пусть все дороги ведут к тем, кто вас ждет. До встречи, друзья.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 16 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
4: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
5: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция Спортивная-2». ООО «Созастанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
0: Радио «Шансон».
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: нет в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
4: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
5: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Реклама.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить. Выбирай. Выбирай.
2: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

на глазах не у нее. Он сказал, что на свете тепла не бывает досыта в горсти. Но когда лес сгорает дотла,

0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
1: Для лиц старше 18 лет.

сын из разных заморских стран. А здесь, далеко за границей, для русских есть ресторан. Оркестр играет с подмостков, знакомые песни звучат, но там у столов березки, березы там в катках стоят. Приходят туда степенно

нахлынув горло, сожмет. И вспомнится детство, и слезы покатятся,

наши паруса. Одевайся, не томи, мне с изменой

0: они в памяти, как молодые.
1: Радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Вчера лег я спать, вдруг как пол заскрипит. Не понял, встаю, что такое.

совесть твоя. Вспыхнул в комнате свет. Здравствуй, Ванюша. Здоров, говорю, где ж ты раньше была? С луны ты не что ли скопотнулась?

Так горло ее, ну а сам весь дрожу, и воздух зубами хватаю. Зато я опять преспокойно лежу и почиваю, почиваю, почиваю.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru. Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

Ах, как хочется выйти из образа, хлопнуть дверью и дать всем вам вольное. Под седлом есть два стремени, они оба за. Лишь они успокоят в груди боль мою. Ах, как хочется солнечным зайчиком самого себя ослепить на миг.

посидеть перед псом на корточках, посмотреть в глаза его умные, честные. Ах, как хочется выйти в форточку.

Ах, как хочется выйти из образа, хлопнуть дверью и дать всем вам вольную. Под седлом есть два стремени, а не оба за. Лишь они успокоят в груди боль мою.

0: Идет посадка на рейс.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-Белек. Каждый день встречи с артистами.

Турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
2: Выбирай.
3: Выбирай. Выбирай.
2: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

юношей меня ты провожала, а теперь встречаешь старика. Юношей меня ты провожала, а теперь встречаешь.

зимой морозец пробирал. Летом мучила жара с дождями, а зимой морозец

0: шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у Янтаря.

моя, моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Крылья сложили палатки, их кончен полет.

Не утешайте меня, мне слова не нужны. Мне б разыскать тот ручей у янтарной сосны. Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня. Вдруг у огня ожидают, представьте, меня, милая моя. Солнышко лесное, где, в каких краях?

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-24-76-29.
3: Город Москва. 18+. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 58 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф».

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: radioshanson.ru, категория 12+.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить?
2: Выбирай.
3: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.